Игорь Николаев, как всегда, в точку. Ну, собственно говоря, час случается. Незнакомка или знакомка, не очень понятно. Главное, что очень понравилась девушка. 3:19 в столице, дальше на Ретро ФМ. Вам точно понравится. Дуэт Мэйвуд, Sugar Babes и Eurythmics.

Песня 87, так называется телевизионное шоу, в котором, собственно говоря, Александр Серов с этой самой, которую мы все любим, Мадонной, вдруг появился и вдруг остался навсегда. 3:42 в столице. Дальше для вас Кали Минок, Андрей Миронов и Роксет. Буквально через 3 минуты. Лучшая музыка для вас здесь, на Ретро-ФМ.

Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь — игра, и кто ж тому виной, что я увлекся этой игрой. И перед кем же мне извиняться? Мне усмехнуться?

Согласитесь, какая прелесть! Мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь. Орлиный взор, напор, изящный поворот и прямо в руки запретный плод. О, наслаждение! Скользите по краю, замрите, ангелы, смотрите, я играю. Моих грехов

Я не разбойник и не апостол. И для меня, конечно, тоже все непросто. И очень может быть, что от забот моих я посидею раньше остальных. Но я не плачу и не рыдаю, хотя не знаю, где найду, где потеряю. И очень может быть, что на свою беду я потеряю.

Кали Минок, которая совершенно что-то специальное хочет передать своему другу Джейсону Доновану. Да, они тут вместе выступают, но у Джейсона Донована сегодня день рождения. Поэтому мы, конечно, дружно посылаем ему лучи добра и поздравления. 3:56 в столице. Через пару минут у нас что с вами? Утренний экспресс на Ретро-ФМ, который двинется навстречу новому дню.

Ретро FM. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: 9.00 в столице. Понедельничный, 1 июньский. Утренний экспресс отправляется вперед.
1: Утренний экспресс на Ретро-ФМ.
2: С ним везет целый день.

0: Кэсси Зе Хедж, как всегда, колеблется между адом и раем. Не будемте, как Кэсси Зе Хедж, не будемте колебаться. Просто в нужный момент обратимся к звездам. Звезды абсолютно точно все нам расскажут про колебания. 4.07 в столице.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Ну что ж, 1 июня, понедельник, важно знать меру и не переоценивать себя, свои планы и возможности. Надо стараться избегать иллюзорных обещаний и красивых, но пустых разговоров. Овны, вам стоит доверять своему внутреннему чутью, а не чужим обещаниям и словам. Тельцы, пришло время, чтобы избавиться от ненужного, что занимает место, время, силы и не приносит пользы. Близнецы, этот понедельник не подходит для договоров и переговоров. Их результат не будет стабилен. Раки, сосредоточьтесь на простых рабочих задачах, постарайтесь завершить начатое. Львы, ваше хорошее настроение зажжет сегодня и вас, и ваших близких людей. Девы, ваш практичный взгляд поможет уберечь родных от ошибок, если вы сможете донести до них свою точку зрения без нажима. Весы, информация в этот день может быть путанной или ошибочной. Проверяйте данные. Скорпионы, на приходящие предложения не соглашайтесь сразу. Критически обдумайте эти самые предложения. Стрельцы, не берите на себя больше, чем можете. Ваши невыполненные обещания только испортят репутацию. Козероги, сегодня стоит следить за тем, что скрыто от постороннего взгляда, чтобы избежать подвоха. Водолеи, конкретный вклад в коллективное дело сегодня будет цениться значительно больше красивых намерений. Рыбы, чтобы досадные ошибки не испортили вам рабочий процесс, обращайте внимание на мелочи. Мелочей у нас тут нету, знаете ли. 4.09 в столице.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Королева диско Глория Гейнер нам напоминает, что нечего сдаваться. Ну, собственно говоря, мы сдаваться и не собирались. 4:30 в столице. И как-то так вот, чтобы обнадежиться и точно знать, что мы не сдаемся, посмотрим на календарь.
1: Ежедневник на Ретро FM. Интересные истории про этот день.
0: Итак, понедельник, 1 июня 2026 года. В первый день лета во многих странах отмечается Международный день защиты детей. Один из самых старых международных праздников. Решение о его проведении было принято аж в 1925 году. Это не только веселый праздник для подрастающего поколения, это и напоминание взрослым о необходимости защищать права ребенка. День рождения сегодня отмечает, и это как будто бы даже связано с предыдущим сообщением. Российский актер кино, режиссер, сценарист, продюсер Владимир Грамматиков. Почти все его работы в жанре семейного кино отмечены престижными наградами. Его первая полнометражная работа в качестве постановщика – комедийный детский фильм «Усатый нянь», который стал лидером кинопроката в 1977 году. После были шла «Собака по роялю», «Звезда и смерть Хоакина Мурьетты», «Сказка о купеческой дочери», и «Таинственном цветке», «Маленькая принцесса», многие-многие другие фильмы. Ну а в фильме «Мио, мой Мио» в 1987 году снялся маленький Кристиан Бейл, впоследствии большая голливудская звезда. Сегодня день рождения самого знаменитого героя комиксов, Супермена. Именно 1 июня в 1938 году вышел первый номер журнала, в котором появился Супермен. Впоследствии о супергерое в облегающем синем костюме и с красной буквой «С» на груди было неоднократно экранизировано. Кстати, первые комиксы о Супермене сегодня продаются на некоторых аукционах по некоторым суперценам. 1 июня отмечается День Северного флота России. Он был учрежден в 1996 году. Во все времена Северный флот был и продолжает оставаться надежным оплотом России. Его основу составляют атомные подводные лодки, ракетоносная и противолодочная авиация, ракетные, авианесущие и противолодочные корабли, главная база флота – город Североморск. Всех с праздником!
1: Путешествие во времени. Ежедневник на Ретро FM.

0: кавере про маленькую-маленькую-маленькую любовь. Но мы с вами знаем, что тут главное начать. Утро понедельника, ну, например, совсем никак. А потом по чуть-чуть, и незаметно вся неделя пронеслась. Несемся на утреннем экспрессе на Ретро FM, 4.42 в столице. Только вперед!
1: Ретро FM Владикавказ. Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 15-00-95 от 26 марта 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Республике Северная Осетия, Алания. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет. Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.

0: Посплю, и один из вариантов развития событий. У них, как всегда, все. Увидел девушку, подкатил. Ну, у нас утро понедельника, и все может быть совершенно по-другому. Двигаемся, как двигается. На утреннем экспрессе на Ретро-ФМ, 4.56 столица.
1: Утренний экспресс на Ретро-ФМ.

0: 5.00 в столице, и мы мчим навстречу новому летнему дню, друзья. Утренний экспресс на Ретро-ФМ.
1: Утренний экспресс на Ретро-ФМ.
2: На пути в новый день.

0: Спорите, соглашаться сейчас, собственно говоря, и выясним. 5:06 в столице, это утренний экспресс на ретро-ФМ, и мы в это время обычно сверяемся со звездами.
1: Гороскоп на ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: 1 июня, понедельник. Сегодня важно знать меру и не переоценивать себя, свои планы и возможности. Надо стараться избегать иллюзорных обещаний и красивых, но пустых разговоров. Итак, Овны, вам стоит доверять своему внутреннему чутью, а не чужим обещаниям и всяким там словам. Тельцы, пришло время, чтобы избавиться от ненужного, что занимает место, время, силы и не приносит совершенно пользы. Близнецы, это понедельник, не подходит для договоров и переговоров. Их результат не будет стабилен. Раки, сосредоточьтесь на простых рабочих задачах, постарайтесь завершить начатое. Львы, ваше хорошее настроение зажжет сегодня и вас, и ваших близких. Девы, ваш практичный взгляд поможет уберечь родных от ошибок, если вы сможете донести до них свою точку зрения без нажима. Весы, информация в этот день может быть путанной или ошибочной. Проверяйте данные. Скорпионы, на приходящие предложения не соглашайтесь сразу. Критически обдумайте их. Стрельцы, не берите на себя больше, чем можете. Ваши невыполненные обещания только испортят репутацию. Козероги, сегодня стоит следить за тем, что скрыто от постороннего взгляда, чтобы избежать подвоха. Водолеи, конкретный вклад в коллективное дело сегодня будет цениться значительно больше красивых намерений. Рыбы, чтобы досадные ошибки не испортили вам рабочий процесс, обращайте внимание на мелочи. Всем удачи!
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Ретро-ФМ. За хорошими новостями к нам.
1: Лето, лето, лето, тут по календарю уже все понятно, но мы должны как-то это самое лето обозначить, обосуществить, что ли, его. Обозначаем исключительно позитивом. Ваши позитивные заметки, ваши позитивные новости на сегодняшний день, на сегодняшнее утро, наш вам позитивный тостер в ответ. Вы пишете в наш официальный аккаунт в Максе все, что есть на сегодня позитивного, прекрасного, ваши планы, ваши мысли. Самое позитивное я все зачитываю. Ну а самый позитивный человек получает самый-самый позитивный тостер. Это вот все просто у нас. 5.14 в столице. Утренний экспресс на Ретро-ФМ. Я жду ваших позитивных новостей в Максе.
0: Всем добра. Позитив. Позитив. На Ретро-ФМ.

0: столице. 1 июня на календаре, понедельничек. Ну и, собственно говоря, можно взглянуть на календарик. Что там интересного было в истории?
1: Ежедневник на Ретро-ФМ. Новый день, новые истории.
0: Итак, с 2013 года в этот день по инициативе ООН ежегодно отмечается Всемирный день родителей. Его цель — напомнить жителям планеты, что родители, независимо от их расовой, религиозной, культурной, национальной принадлежности, являются основными воспитателями и учителями своих детей, готовят их к счастливой, полноценной, продуктивной жизни, являются ядром семьи, основой общины, общества. В этот день, в 1926 году, ровно 100 лет назад, родилась Мерлин Монро. Блистательная американская киноактриса, певица и просто легенда. После выхода фильмов «Ниагара» джентльмены предпочитают блондинок, за ней прочно утвердился статус секс-символа. Но актриса при этом намеревалась всех удивить, принять участие в экранизации «Братьев Карамазовых» и мечтала сыграть Грушеньку, но не случилось. Зато фильм «Некоторые любят погорячее», который в нашем прокате шел под названием «В джазе только девушки», покорил сердца советских зрителей. Всего в фильмографии актрисы более 30 ролей. День рождения сегодня отмечают актриса театра и кино, народная артистка России Евгения Симонова, американский актер и кинорежиссер, лауреат Оскара Морган Фриман, певица, солистка ансамбля «Золотое кольцо», народная артистка России Надежда Кадышева, российская лыжница, пятикратная олимпийская чемпионка, многократная чемпионка мира Лариса Лазутина, певица, заслуженная артистка России Ольга Кормухина, австралийский актер и поп-певец Джейсон Донован. По народному календарю, если идет дождь, то весь месяц будет сухим. Но в то же время осадки предвещали и хороший урожай, и туманы обещали, что в лесах будет много грибов. День богат на именины. Их отмечают сегодня: Александр, Анастасия, Андрей, Антон, Василий, Виктор, Георгий, Григорий, Дмитрий, Иван, Максим, Михаил, Николай, Олег, Павел, Сергей. Всех поздравляем.
1: Этот день уже в истории. Ежедневник на Ретро-ФМ.

0: Позитив. Позитив. На Ретро-ФМ. Хорошая порция хороших новостей.
1: Мама мия, позитив. Мама мия, хорошая порция хороших новостей. Мама мия, тостер. Я так вот коротенько все вам объяснил. 5:42 в столице, и у нас совершенно позитивное настроение. Утренний экспресс на Ретро-ФМ мчит вовсю вперед. Меня зовут Илья Глебов, и у нас для вас есть тостер. Но для этого, для того, чтобы вы этот тостер получили, нужно сообщить нам что-нибудь этакое, совершенно позитивное, положительное, и все, что сегодня с вами происходит, или вы планируете сегодня что-то такое сделать, вы, пожалуйста, напишите нам сюда, в официальный аккаунт в Макс. Там есть специальный пост, под этим постом можно делать свои замечания. Вот как, например, некоторые уже сделали. Всем доброе утро. На Урале погода супер. После ночной грозы ясно. Голубое небо. Сегодня первый день лета, каникулы начались. Ура! Удачи всем 11-классникам и 9-классникам на экзаменах. Всем хорошего дня. Каменск-Уральский, Марина. Марина, вам тоже привет. Доброе утро, любимое радио. Наступила моя любимая летняя пора, когда ранний подъем в понедельник ощущается как самый позитивный момент дня. Дополняется он позитивом в сторону города, дорогой в сторону города, вместе с рассветным солнышком, зеленым лесом, ну и, конечно, с любимой музыкой на любимом радио. Желаю всем такого же теплого, легкого, позитивного начала рабочей недели. Это Мария из Москвы. Марина и Мария. Прекрасное начало нашего позитивного сообщения сегодня. Так что давайте в Максе все пишем под специальным постом все, что у вас там происходит сегодня. Я все буду читать. 5:43 в столице.
0: Когда все хорошо. Позитив. Позитив. На Ретро-ФМ.

0: Европа и, как всегда, все рок-баллады, которые очень даже подходят к утреннему времяпрепровождению. Ну, там, например, сделать несколько упражнений на пресс, например, или накрасить правый, потом левый глаз. Все отлично, мне кажется, происходит под эти самые рок-баллады. 5.56 в столице, утренний экспресс на Ретро-ФМ, мы только вперед.
1: Утренний экспресс на Ретро-ФМ.
2: Навстречу новому дню!

Ретро FM. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS77640034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Beach Boys и их наблюдение за погодными явлениями. Ну, а у нас сейчас на очереди наблюдение за астрологическими явлениями. 6.06 в столице. Утренний экспресс на Ретро-ФМ. Меня зовут Илья Глебов. Двигаемся.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: 1 июня, понедельник. Сегодня важно знать меру и не переоценивать себя, свои планы и возможности. Надо стараться избегать иллюзорных обещаний и красивых, но пустых разговоров. Овны, вам стоит доверять своему внутреннему чутью, а не чужим обещаниям и словам. Тельцы, пришло время, чтобы избавиться от ненужного, что занимает место, время, силы и не приносит пользы. Близнецы, этот понедельник не подходит для договоров и переговоров. Их результат не будет стабилен. Раки, сосредоточьтесь на простых рабочих задачах. Постарайтесь завершить начатое. Львы, ваше хорошее настроение зажжет сегодня и вас, и ваших близких. Девы, ваш практичный взгляд поможет уберечь родных от ошибок, если вы сможете донести до них свою точку зрения без нажима. Весы, информация в этот день может быть путанной, ошибочной. Проверяйте данные. Скорпионы, неприходящие на приходящие предложения, не соглашайтесь сразу, критически обдумайте их. Стрельцы, не берите на себя больше, чем можете. Ваши невыполненные обещания только испортят репутацию. Козероги, сегодня стоит следить за тем, что скрыто от постороннего взгляда, чтобы избежать подвоха. Водолеи, конкретный вклад в коллективное дело сегодня будет цениться значительно больше красивых намерений. Рыбы, чтобы досадные ошибки не испортили вам рабочий процесс, обращайте внимание на мелочи. Всем удачи!
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Позитив на Ретро-ФМ. За хорошими новостями к нам.
1: 6.15 в столице. Это утренний экспресс на Ретро-ФМ. Это 1 июня, понедельник. Это позитивное настроение исключительно. Ну, собственно говоря, ваши позитивные новости я зачитываю прямо вот здесь, с нашего официального аккаунта в Максе. Там есть специальный пост позитивный под этим постом, собственно говоря, люди и пишут все самое, что у них есть радостное. Ну вот, к примеру, ну чё ж не радость-то? Доброе утро! Мы сегодня отмечаем мой день рождения. Вроде бы только что был институт.

0: новая семья Курсаниных. Поздравить хочу с Агатовой свадьбой. Мира, тепла, любви, счастья и много-много терпения. Наталья. Я не знаю, как Наталья имеет какое отношение к Курсаниным, но, судя по всему, совершенно близко все. Итак, я жду ваших позитивных сообщений под специальным постом в Максе. 6:17 в Москве.
1: Всем добра. Позитив. Позитив. На Ретро-ФМ.
2: Реклама. Менопауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Менсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Менсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе. Жизнь без паузы. Менсе. Биологически активная добавка не является лекарственной.

0: Евгений Осин и, скажем прямо, мелодраматическое. Ну, а у нас 6:30 на часах и историческое. Утренний экспресс на Ретро-ФМ.
1: Ежедневник на Ретро-ФМ. Интересные истории про этот день.
0: На календаре понедельник, 1 июня 2026. В первый день лета во многих странах отмечается Международный день защиты детей. Один из самых старых международных праздников. Решение о его проведении было принято аж в 1925 году. Больше 100 лет назад. Это не только веселый праздник для подрастающего поколения, это и напоминание взрослым о необходимости защищать права ребенка. День рождения сегодня отмечает актриса театра и кино, народная артистка России Евгения Симонова. За плечами принцессы, как называли ее критики, отечественного кинематографа более 60 ролей, а обыкновенное чудо, Афоня, в бой тут одни старики, пропавшая экспедиция, школьный вальс, 26 дней из жизни Достоевского и многие другие фильмы с ее участием мы любим и с удовольствием пересматриваем. А еще Евгения Симонова более 45 лет служит в театре имени Маяковского, а за роль Софьи Толстой в спектакле «Русский роман» ей была присуждена главная театральная премия «Золотая маска». Сегодня день рождения самого знаменитого героя комиксов – Супермена. Именно 1 июня 1938 году вышел первый номер журнала, в котором появился Супермен. Впоследствии истории о супергерое в облегающем синем костюме с красной литерой «С» на груди были неоднократно экранизированы. Кстати, первые комиксы о Супермене сегодня продаются на некоторых аукционах по некоторым суперценам. Пейте, дети, молоко, будете здоровы! 1 июня весь мир отмечает не только Международный день защиты детей, но и Всемирный день молока. Впервые этот праздник прошел в 2001 году по предложению Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН. А его цель – популяризация молока и молочных продуктов. Правда, не знаю, овсяное и кокосовое идут в зачет или нет. А еще сегодня отмечается День Северного флота России, День военно-транспортной авиации, День отправки бутылки с хорошими мыслями. Это вам на подумать. А также День оливок и День торта с фундуком. И кто сегодня сделал Наполеон, тому не зачет.
1: Путешествие во времени. Ежедневник на Ретро-ФМ.

0: Позитив. Позитив. На Ретро-ФМ. Хорошая порция хороших новостей.
1: 6.42 в столице, и у нас очень хорошая порция очень хороших новостей. Добрейшее, самое замечательное утро. Я в отпуске на целый месяц, забуду про школу и детей. Сына отправила на экзамен, муж уехал в командировку, а я позавтракала и пойду погуляю под музыку любимого радио. Анна Бугуруслан, Анна, я вас понимаю. Доброе утро, любимое радио. Я сегодня закончил свою рабочую карьеру. 37 лет в шахте. Ура! Это точно каникулы. Но почему-то немножко грустно. Сергей. Сергей, я вас тоже очень сильно понимаю. Доброго летнего дня, чудесная романтическая пора. Впереди 4 дня рождения, мамочкин мой и двух моих куколок-дочек. Море, солнце и масса впечатлений. Жизнь прекрасна. Светлана из летнего города у самого синего японского моря, Владивосток. Я вас приветствую. Ну, собственно, подводим итоги. Сегодня тостер наш замечательный, внесезонный, достается Наталье из Краснодарского края, потому что ей бац, и уже 45 лет, Наташа. Ну, в общем, вы понимаете, про ягоду говорить ничего не буду. Поздравляю вас с днем рождения, и все, закончим на сегодня.
0: Когда все хорошо. Позитив. Позитив. На Ретро-ФМ.
2: Ретро-ФМ Владикавказ. Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 15-30-95 от 26 марта 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Республике Северная Осетия, Алания. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
0: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

0: эту прекрасную песню из фильма «Топ Ган» с Томом Крузом мы заканчиваем сегодняшнее наше путешествие на утреннем экспрессе. Утренний экспресс заканчивает свое движение, ну а дальше исключительно вашему вниманию Саша, Рита и первая смена на Ретрефе. Меня зовут Илья Глебов, я с вами прощаюсь, будьте здоровы.
1: Навстречу новому дню. Утренний

Ретро FM. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: столице уже 7.00, это первая смена. Какие планы на ближайшее время? Да просто встретить лето. На связи Вадим Ривман. Да не, он прям здесь. Вадим Ривман и актуальные новости. Привет.
1: Кто как встречает лето? Да, доброе утро, привет. Итак, в России стартовал основной период сдачи ЕГЭ. В первый день лета школьники будут сдавать историю, литературу и химию. Экзамены начнутся в 10 утра по местному времени. Русский язык пройдет 4 июня. 8 июня состоится экзамен по математике как базового, так и профильного уровня. 11 июня ученики будут писать обществознание и физику. 15-го запланированы биология, география и письменная часть экзамена по иностранным языкам, устная часть экзамена по иностранным и информатика пройдут 18-19 июня. Сегодня в первый день лета во многих странах, в том числе в России, отмечают День защиты детей. Это один из самых старых международных праздников, его отмечают с 1950 года. 1 июня взрослым напоминают о необходимости соблюдения прав ребенка на свободу мнения, религии, образования, защиту от насилия. На международном уровне интересы ребенка защищает конвенция, принятая ООН в 1989 году и ратифицированная Советским Союзом год спустя. Россиян в начале июня ожидает сокращенная рабочая неделя в связи с празднованием Дня России. Поскольку он выпадает на пятницу, то россиян ожидает четырехдневная рабочая неделя с 8 по 11 июня. Ранее россияне, напомню, больше отдыхали с 27 по 30 апреля перед празднованием Дня весны и труда, а также с 12 по 15 мая после празднования Дня Победы. Следующая короткая рабочая неделя будет в ноябре благодаря празднованию Дня народного единства. Он отмечается 4 ноября. В этом году этот государственный праздник выпадает на среду. Сборная Финляндии обыграла команду Швейцарии в финальном матче чемпионата мира по хоккею, стала чемпионом мира. Матч завершился со счетом 1-0. Финская команда стала чемпионом мира в пятый раз. Серебро забрала сборная Швейцарии. Таким образом, бронзовым призером стала команда Норвегии, которая обыграла сборную Канады. Чемпионат мира проходил в Швейцарии. В следующем году турнир пройдет в Германии. Ну и последнее. Главным астрономическим событием июня станет сближение Венеры и Юпитера, которое можно будет наблюдать в сумеречном небе. По словам астрономов, сближение планет пройдет 9 июня. Их будет хорошо видно на вечернем небе невооруженным глазом, но детально рассмотреть возможно только с помощью бинокля или телескопа. Эксперты также назвали еще два уникальных астрономических явления в этом месяце. 21 июня наступит летнее солнцестояние, самый длинный день в году, ну а завершит первый месяц лета полнолуние 30 июня. И еще назову курсы валют. Доллар 71 рубль 2 копейки, евро 82.64. А на Ретро FM начинается первая смена. С добрым утром!
2: Саша Светлов и Рита Субботина. На Ретро FM.
0: Столица уже 4 минуты 8-го, и первый день лета, первая смена, заряженная солнечными лучами, приветствует вас. Здесь Рита Субботина.
3: Доброе утро.
0: Да, Саш Светлов, и мы подготовили для вас самые топовые хиты, проверенные временем. Совсем скоро здесь будет нейрохит, так что размяли голосовые связки, зарядились классным настроением. Ну и вначале послушали вместе с нами Bad Boys Blue.

0: смене. На Ретро-ФМ.
1: А вот и 1 июня, а вот и понедельник. Сегодня важно знать меру и не переоценивать себя, свои планы и возможности. Надо стараться избегать иллюзорных обещаний и красивых, но пустых разговоров.
2: Рубны, вам стоит доверять своему внутреннему чутью, а не чужим обещаниям и словам.
1: Тельцы, пришло время, чтобы избавиться от ненужного, что занимает место, время, силы и не приносит пользы.
2: Близнецы, этот понедельник не подходит для договоров и переговоров, их результат не будет стабилен.
1: Раки, сосредоточьтесь на простых рабочих задачах, постарайтесь завершить начатое.
2: Львы, ваше хорошее настроение зажжет сегодня и вас, и ваших близких людей.
1: Девы, ваш практичный взгляд поможет уберечь родных от ошибок, если вы сможете донести до них свою точку зрения без нажима.
2: Весы, информация в этот день может быть путанной или ошибочной, проверяйте данные.
1: Скорпионы, на приходящее предложение не соглашайтесь сразу, критически обдумайте их.
2: Стрельцы, не берите на себя больше, чем можете, ваши невыполненные обещания только испортят репутацию.
1: Далее, козероги. Сегодня стоит следить за тем, что скрыто от последнего, от постороннего взгляда, чтобы избежать подвоха.
2: Водолей, конкретный вклад в коллективное дело сегодня будет цениться значительно больше красивых намерений.
1: Рыбы, чтобы досадные ошибки не испортили вам рабочий процесс, обращайте внимание на мелочи.
2: Понедельник, друзья, первый день лета. Просыпайтесь в хорошем настроении.
0: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Ретро-ФМ.

0: По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ.
1: 7.13 на московских часах. Саша, Рита на местах. От первой смены большой летний привет. Ну, наверное, вы задаетесь вопросом, да? Вот, а как правильно встретить лето? Вот так, чтобы оно удалось на все 100. Вот сразу, легкий рецепт с утра пораньше. Чтобы быть счастливым, нужно быть несерьезным. Это ученые-исследователи говорят. Я немного расшифрую.
2: Несерьезные ученые.
1: Для того, чтобы, да, вы поняли, что это очень даже серьезный совет. В общем, несерьезный и порой вовсе даже инфантильный подход к жизни выбрали, собственно говоря, большинство счастливых людей, которых изучали. Зумеры, миллениалы разрешили себе ребячиться в процессе. Они смотрят мультики, носят яркие очки, пьют кофе из забавных кружек. Психологи еще придумали такое название вот этому процессу – повседневный эскапизм. Да, люди ищут вещи, которые делают обычную жизнь чуть более насыщенной, чтобы справиться вот с той самой тревогой и неопределенностью современного мира. Так что 1 июня, давайте вот хотя бы сегодня, в этот понедельник.
2: Немножко эскапизма добавим.
1: Да-да-да, не будем строить вот прям сразу грандиозных планов, давать себе жестких обещаний на это лето, а просто легко, с улыбкой встретим этот день, посмотрим так на солнце. А, пойду. Что вы там пьете, зумеры?
2: Мы зумеры?
1: Раф?
2: Ну, это, как его? Забыла слово, я же зумер, у меня уже память, знаешь, так себе. В общем, главное, что с банановым молоком. А что вообще неинтересно?
1: Отдыхайте, встречайте лето в компании с любимыми хитами Ретро-ФМ.
0: На Ретро-ФМ.

0: забывают, что сегодня 1 июня еще и Всемирный день родителей.
1: Это поэтому... мы тут все, получается, друг друга поздравляем.
0: Да,
1: просто
0: поэтому...
1: все мы чьи-то дети, и кто-то уже чьи-то родители.
0: Золотые слова, Маргарита. Вот в этот день, мне кажется, как раз-таки дети должны вспоминать о родителях и поздравлять их. Ну, а родители поздравлять и, может быть, как-то еще дополнительно баловать, любить, проявлять свои чувства по отношению к детям. Так что всех-всех-всех настроенных на Ретро-ФМ с праздником и родителей, и детей. И сегодня, я думаю, мы поговорим о детстве, поговорим о счастливом детстве. У нас, кстати, есть опрос насчет того, насколько оно у вас было счастливым, только тогда. Отвечать честно надо. Это для игры особое мнение пригодится. Да, вот там честно и там анонимно мы только проценты увидим. Вот. А еще сегодня поговорим, я думаю, о совместных занятиях, вот времяпрепровождений, да, о лучших занятиях для родителей и детей, чего вместе можно поделать. Вот так сходу какие-нибудь есть версии?
1: Ну, у меня сразу, слушай, все знают, что я обожаю животных, поэтому мне кажется, ну, с собачкой, с кошечкой, с хомячком, с попугайчиком, что-то такое вместе на троих придумать.
0: Ну, очень круто. Да, я недавно скажу, театр теней вот делали, знаешь, просто когда свет...
1: Выключали свет и вот так телефон, руками делали?
0: От телефона вот фонарик, и там есть такая сцена, театр, и вот там колобок, появляются всякие герои или репка.
1: Это дома, в смысле, вы
0: да,
1: никуда
0: дома,
1: не
0: да, продают билеты, я по билетам только хожу в этот театр. Я в нем не участвую, только смотрю и кричу «Браво!» в нужный момент. Вот, ну, на самом деле, есть и серьезные занятия, которые можно заниматься вместе, полезные занятия, да, какие-то, в конце концов, путешествия. Сколько там можно взять чего-нибудь приятного,
1: я
0: интересного,
1: классного. Я думал, сейчас
0: скажешь
1: домашку делать, книги читать, а тут сразу хоба,
0: давайте оставим хотя бы летом эту тему, да, и так сейчас некоторые экзамены сдают, поэтому поговорим о чем-нибудь легком и, может быть, более развлекательном. Об этом можно поговорить в наших соцсетях. Например, в Максе, например, в группе «Первая смена» ВКонтакте. Мы вот сегодня хотим задать вам вопрос. Перечислите, на ваш взгляд, три лучших совместных занятия для родителей и детей. Это что угодно может быть.
1: Даже если из рогатки собираетесь вместе стрелять в балконе. Вообще, все хорошо,
0: ну, в
1: пишите.
0: В хорошем смысле, похулиганить иногда вместе можно, да, если это не несет вред остальным. Игры, хобби, интересные места, может быть, в которые можно отправиться, которые можно посетить вместе. Делитесь своим мнением, а мы чуть позже вернемся и обязательно вам об этом расскажем.
2: Между тем, на Ретро-ФМ.
3: Реклама. Детская сберкарта вызывает улыбки. Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мирсберкарта с тарифом детский, совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо» действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союз Мультфильм».
4: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
5: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
6: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
7: Да все нормально.
8: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
9: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
10: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
9: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
11: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
12: А поехали всей семьей!

0: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
2: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк, частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

0: Мне кажется, эта песня очень хорошо бы поучаствовала в меме, типа, вот и я хочу в синем море, в белой пене, а не вот это вот все. Первый день наступил, уже кайф подумать об отпуске, об отдыхе, и прям, чтобы море было.
1: Вот я прям сейчас об этом и хочу тебе рассказать. Оставайся, мальчик, с нами, говорят подушки, будешь нашим королем, потому что первый рабочий день после выходных может быть очень так себе. Он может быть официально опасен для здоровья, этот ваш понедельник.
0: Я хотел сказать, надо работодателям это передать, чтобы, то есть, ну, первый опасен, не выходите, но тогда второй будет первым, да? И ты, в любом случае, как, какой-то день окажется первым.
1: Дня, что ли, надо как-то
0: это,
1: выходить?
0: Что, не работать, что ли?
1: Это, ну, да.
0: Ну как вариант, просто рассматриваем пока как рабочую версию, пожалуйста, продолжай.
1: Короче, эксперты это сказали, потому что по статистике именно в понедельнике растет уровень стресса. Угу. Даже сердечные приступы вообще-то учащаются, потому что, ну, там за эти два дня отдыха что только не бывает. Ты погулял, и попил, и поспал, и вот это. А тут понедельник, и вот тебе в реальность возвращаться. Будьте как-то с нами помягче в понедельник, работодатели.
0: Непонятно, чем выходные заниматься. Ну, такой свеженький, бодрый, знаете, весь. Вадим Ривман на Ретро-ФМ с новостями.
2: Обязательно расскажу. Привет, доброе утро. Итак, в России стартовал эксперимент с посадкой в самолет по биометрии. Он коснется пока только рейсов между Москвой и Санкт-Петербургом. Сервис регистрации и посадки без паспорта по улыбке с сегодняшнего дня будет работать на рейсах Аэрофлота в аэропортах Шереметьево и Пулково. Эксперимент продлится до 1 апреля будущего года. Пассажиры смогут зарегистрироваться на рейсы и сесть в самолет с помощью автоматической идентификации по лицу через специальные турникеты с биометрическим оборудованием. Для использования сервиса необходимо заранее зарегистрировать данные в единой биометрической системе. Сделать это можно в уполномоченных банках или специальных точках в аэропортах. Биометрия будет использоваться добровольно. Пассажиры по-прежнему, как отмечается, могут предъявлять привычные документы. Роспотребнадзор заблокировал почти 16 тысяч сайтов с запрещенными БАДами. Об этом рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора. Работа продолжается. Ежедневно сотрудники ведомства просматривают объявления, карточки товаров и страницы интернет-магазинов на предмет сведения о продаже запрещенных БАДов. Самое распространенное словосочетание, которое используют мошенники для обмана россиян, это «безопасный счет». Об этом рассказали в МВД. В ведомстве отметили, что злоумышленники нередко прибегают к псевдоофициальным формулировкам, создающим у человека ощущение участия в некой специальной государственной операции. Кроме того, мошенники используют фразу «дистанционный обыск». В МВД отмечают, требование показать квартиру без понятых через камеру смартфона – это явный признак преступления. Еще одна несуществующая процедура – это декларации наличных средств. В МВД подчеркивают, что такого не бывает ни в рамках проверок, ни при расследовании уголовных дел. В Греции появилась вакансия для волонтеров, желающих жить на острове Сирос и ухаживать за местными кошками. Зоозащитная организация Сирос Кэтс ищет 4 добровольцев. Кандидатам предлагают полностью бесплатное жилье на берегу Эгейского моря. Организаторы также берут на себя оплату коммунальных расходов, обеспечивают волонтеров завтраками. Заботиться о местных кошках и котах нужно 5 дней в неделю, уделяем около 5 часов в день. Требования к кандидатам просты. Они должны быть старше 25 лет и готовы провести на острове не меньше месяца. Основной нюанс – зарплата не предусмотрена. И еще курсы валют на сегодня. Доллар 71 рубль 2 копейки, евро 82.64. А далее первая смена на Ретро-ФМ. Просыпаемся с добрым утром.

0: Ребят, 7:38, а мы еще не пели. Уже почти 7 часов и 38 минут лета прошло, а мы до сих пор не устраивали праздник. Стыдно. Стыд
1: надо
0: и позор, товарищи.
1: Надо это исправлять. Поэтому у нас нейрохит впереди. Друзья, 23-24-88-3, код Москвы 495. Звоните, будем петь, будем выигрывать.
2: Реклама. Пекарня «Рагонсалх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фытчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
3: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
4: Посуда известных брендов. Кухонный инвентарь, текстиль. Хоумберри на Барбашова. Идеальный кухни стиль.
3: Открылся еще один новый магазин Хоумберри. Все для идеальной кухни. Посуда для приготовления, сервировки, хранения, столовые приборы, кухонный текстиль и весь кухонный инвентарь.
5: Ваша кухня станет уютной, а гости оценят ваш тонкий вкус.
3: Новый Хоумберри на Барбашова 72, строение 2, район Джигкаева.
5: Мы ждем вас каждый день с 10 утра до 8 вечера. Телефон 62-400.
6: CyberX на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solo Room для истинных геймеров. Все для уверенной победы. Мощный компьютер. Видеокарта 5070 Ti. Профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Гц. И уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова 72. За заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
7: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ 54 11 00.

0: Разыгрываем беспроводные наушники. Претендента зовут Наталья. Москва на связи. Здравствуйте, Наташа.
1: Здравствуйте.
2: Доброе утро.
0: Добро пожаловать в игру. Добро пожаловать в летнюю первую смену. Скажите, а у вас какие ассоциации? Вот 1 июня. Что сразу?
1: Лето, море, солнышко.
2: Знаменитое Московское море.
0: Да, знаменитое. Ну, кстати, глядишь, через недельку и загорать можно будет. Кстати,
2: ну, вообще уже должно.
0: Эксперт по погодам после Вильфанда.
1: Да, через 2 недельки на море уезжаю.
0: О, да вы счастливый человек.
2: Да вы вообще.
0: Только не говорите, что вы отпуск еще совместили с вот этими выходными. 12, 13, 14. Что, с ними, что ли?
1: Да, 12-го.
0: Ох, вы хитрюшка. Ну, даете на 3 дня больше отдыхать. Ладно, не завидуем вам, Наталья, а желаем вам удачи. Итак, беспроводные наушники, если с первой подсказки угадаете. Если со второй, будет годовая подписка на музыкальный онлайн-сервис. Ну, очень известный коллектив и очень известная песня. Сосредоточьтесь на тексте и послушайте первый нейрохит.
3: От вечернего шума

0: готовить.
1: Риточка, посмотри, ушица готова или нет. К костерку там чуть-чуть добавьте еще дровишек.
2: Сейчас переверну.
3: Атмосферно, атмосферно, конечно, да. Наталья, по старым
4: проводам. Похоже на Расторгуева любая.
3: Похоже на Расторгуева. Да, давайте, у нас припев есть. Будет ли похоже там на Расторгуева или нет?
2: Мы принимаем.

0: как бы сразу два или даже три артиста как бы возникают в голове, когда я слышу это исполнение и все удивительного формата.
1: Внезапно. Из той версии мы сюда пришли.
0: Да, говорит, что-то из детства сразу возникло, заулыбалась девчонка, да, мое родное что-то, ДНК такое заиграло, да, из альбома любимого, кассеточки.
1: Да-да-да, Москва бандитская, вот такое мы слышали.
0: Наталья, ну что, Расторгуева оставляем?
2: На Агутина похоже.
0: А мы оставляем.
1: Мы оставим.
0: Да-да-да, мы волевое решение приняли. Да-да-да, и вообще вас не слушаем сейчас. Давайте послушаем лучше припев.
3: И

0: Да, но ну, его как-то окостерили слишком, как будто уже этот хит в университете. Слишком свитера надели.
1: Не понедельник утро, а вот пятница-вечерочек. Вот такое было.
0: Пятница-вечерочек — это у нас под гитарой корпоратив был день рождения ретро-ФМ. Ты думаешь, из-за этого нейрохит такой получился,
1: скорее
0: да?
1: Скорее всего, они же
0: Саша,
1: сам придумали.
0: Саша, ты работу, пожалуйста, с личным не путай, я сейчас к звукорежиссеру, да? А то вот я не знаю, вот, как говорится, как день у него лег, так он и их нейрохит делает. Пожалуйста, Наталья, подпишите, беспроводные наушники уходят к вам.
2: Ура, спасибо.
0: Принимайте заслуженную победу. Ой, спасибо большое.
1: Вот
0: вас
1: это
0: тоже
1: праздник, действительно. Новый год и лето, два лучших праздника.
0: Да, классного вам настроения, отличного отпуска. Вот отдохнуть по полной для того, чтобы на оставшиеся два месяца лета хватило сил и воспоминаний счастливых.
1: Ну
0: потом, нет, две недели, через две недели отпуск. Вернется так. Человек, потом июль, август у нее будет. И сил будет. Завались.
1: Да
0: вообще всем такого счастья. И давайте послушаем оригинал, ребята, с нашего двора от Любе.

0: Между тем на ретро-ФМ.
1: Доброе утро, мальчишки, девчонки,
2: таратара. А также их родители.
1: Да-да-да, мы обращаемся и к тем, и к другим, потому что 1 июня, что бы там ни говорили.
2: Отпраздновать их родители.
1: Спасибо большое.
2: Да не за что.
1: Но без этого, согласись, да, без четвертой строки было бы как-то гештальт не закрыт.
2: Грустненько, да.
1: Конечно, заканчивайте песни. Международный день защиты детей и Всемирный день родителей. Поздравляем и тех, и других, и делимся историями. Вот о чем можно позаниматься с детьми, если вы родители, или наоборот, если вы ребенок, да, вот предложите свой взгляд. А мы знаем, что зумеры нас слушают, и те, кто Альфа, еще поменьше. Сергей Полежаев пишет: доброе утро, сыну 35 лет, но до сих пор играем вместе и семьями уже с внучками в домино, в карты, в лото, в дартс. Кстати, вот мы тоже во все это рубимся, кроме домино, не-не. Поскольку оба тренируемся, он на работе, а я преподаю дартс в школе.
2: О,
1: спорт,
2: круто.
1: Весело, полезная игра. Иногда еще вместе рыбачим, отдыхаем на даче, путешествуем. Вот, ну круто, Сергей, поздравляем и спасибо за фото подтверждение. Я думаю, что те, кто зайдут в группу ВКонтакте первой смены, еще и запишутся к вам в кружок. Сегодня.
2: Светлана нам пишет, Рыжова, Сахалина, тоже очень похоже. Доброе утро, страна, игры в прятки, домино и лото. Вот, интересно, на деньги или нет? Светлана, расскажите.
1: Как-то ну, на желание, на помощь родителям. Мы
2: на
1: вот так в лото
2: обед,
1: играли.
2: Я думаю, вот
1: это
2: так
1: да.
2: Вот правильно.
1: Так, вернемся мы обязательно к темам. Мы сегодня попросили назвать 3 самых лучших занятий для родителей и детей. Можно меньше, можно больше, можно развернуто отвечать. В социальных сетях мы обязательно доберемся до ваших сообщений. Это первая смена, и сегодня она такая летняя.

0: Столица уже 8, всем летнего настроения и хитов, проверенных временем. Вот такое пожелание от первой смены. Но помимо лучшей музыки у нас есть для вас новости. Вадим Ривман, прошу.
1: Да, делюсь с удовольствием. Доброе утро. Итак, соцфонд начинает сегодня принимать заявления на семейную выплату. Ее получат граждане России с двумя и более детьми, и чей средний душевой доход не превышает 1,5 регионального прожиточного минимума. Это при условии, что родители официально работали, платили налог на доходы физлиц в прошлом году. При этом они должны являться гражданами России, постоянно проживать на территории страны и иметь статус ее налогового резидента. Заявление на получение выплаты нужно подать не позднее 1 октября этого года в территориальное отделение СФР лично, через МФЦ или через единый портал госуслуг. В России стартовал основной период сдачи ЕГЭ. Сегодня школьники сдают историю, литературу и химию. В России стартовал основной период единых госэкзаменов. Первыми к ним приступили выпускники Дальнего Востока. Основной период продлится до 19 июня. С 22 по 25 июня предусмотрены резервные дни для сдачи всех предметов. 8 и 9 июля дни для пересдачи одного любого предмета по выбору выпускника. В Госдуме предложили ввести налоговый вычет за путевки в детские лагеря. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на законопроект. Действующий лимит социального вычета в 150 тысяч рублей за календарный год увеличивать не предполагается. При этом законопроект разрешает гражданам оформлять возврат средств за путевки в детские лагеря напрямую через работодателя. Сейчас вычет можно оформить только на медицинские и образовательные услуги. 5 регионов России объявили 1 июня выходным днем из-за Троицы. Об этом сообщили в региональных органах власти, передает ТАСС. Сегодня отдыхают жители Крыма, Херсонской и Запорожской областей, а также Донецкой и Луганской народных республик. В этом году День Святой Троицы православные христиане отметили 31 мая. Это один из главных православных праздников. Ну и последнее. В Книгу рекордов Гиннесса попало новое достижение. Самое массовое собрание двойников Мэрилин Монро, организованное в калифорнийском Палм Спрингс в честь столетия со дня рождения знаменитой актрисы и певицы. Эта дата отмечается сегодня. В акции приняли участие 1037 человек, переодетых в знаменитый образ легендарной женщины. Участники встретились у статуи «Вечная Мэрилин», 8-метровой скульптуры, изображающей актрису в одной из самых известных сцен в истории кино. Речь идет о фильме «Семь лет желания» 1955 года, где Монро стоит на решетке нью-йоркского метро, а поток воздуха из-под земли приподнимает ее платье. Еще назову курсы валют. Доллар 71 рубль 2 копейки, евро 82.64. А на Ретро FM продолжается первая смена. С добрым утром!

0: 3 минут 9 в столице. Добрейшего утра всем, кто в компании с Retro FM.
1: Доброе утро.
0: Так, ну а Мерлин Монро, двойники состоялись. Какие у нас еще планы на лето?
1: Так, Мерлин Монро состоялись, так далее. Вот это сделали, да, значит, ДК открыли.
0: На пародистов группы Кармен. Так, пока под вопросиком. Потанцуем круиз. Есть контакт, артисты на месте. Так, Вирус, отлично, выпустили новый альбом. Что еще?
1: С особым мнением, какая ситуация? Будет у нас очень
0: люди
1: скоро?
0: Люди голосуют. Да, напоминаем о том, что сегодня не только Международный день защиты детей, но и Всемирный день родителей, поэтому мы обсуждаем тему и тех, и других, а еще насколько счастливым было ваше детство. Оставьте свое мнение, а мы попозже разберемся с этим в игре.
2: Первая смена на Ретро-ФМ.

0: смене.
1: Так, ребят, 1 июня, на всякий случай напомню, сегодня понедельник, и так и разбираемся. Сегодня важно знать меру и не переоценивать себя, свои планы и возможности. Надо стараться избегать иллюзорных обещаний и красивых, но пустых разговоров.
2: Овны, вам стоит доверять своему внутреннему чутью, а не чужим обещаниям и словам.
1: Тельцы, пришло время, чтобы избавиться от ненужного, что занимает место, время, силы и не приносит пользы.
2: Близнецы, этот понедельник не подходит для договоров и переговоров, их результат не будет стабилен.
1: Раки, сосредоточьтесь на простых рабочих задачах, постарайтесь завершить начатое.
2: Львы, ваше хорошее настроение зажжет сегодня и вас, и ваших близких людей.
1: Девы, ваш практичный взгляд поможет уберечь родных от ошибок, если вы сможете донести до них свою точку зрения без нажима.
2: Весы, информация в этот день может быть путанной или ошибочной. Проверяйте данные.
1: Скорпионы, на приходящее предложение не соглашайтесь сразу. Критически обдумайте их.
2: Стрельцы, не верите на себя больше, чем можете. Ваши невыполненные обещания только испортят репутацию.
1: Козероги, сегодня стоит следить за тем, что скрыто от постороннего взгляда, чтобы избежать подвоха.
2: Водолей, конкретный вклад в коллективное дело сегодня будет цениться значительно больше красивых намерений.
1: Рыбы, чтобы досадные ошибки не испортили вам рабочий процесс, обращайте внимание на мелочи.
2: А еще, пожалуйста, обратите внимание, ребята, понедельник, 1 июня, просыпаемся.
0: Гороскоп.
3: Гороскоп.
0: В первой смене.
3: На Ретро-ФМ.
4: Да!

0: 8.13 на часах, а у нас сегодня не просто вот такое легкое, летнее, жизнерадостное утро. Еще и полезный совет раздаем.
1: Да, ну-ка, давайте.
0: Во-первых, общаемся про
1: Александр.
0: Детей и родителей, да, и чем можно позаниматься вот с пользой, с удовольствием. Это вот буквально через пару минут расскажем. А сейчас нашел, какие советы по-настоящему действуют на хороший сон. Маргарит, понимаешь, почему я, да?
1: Ой,
0: глядя на тебя, я понял, что
1: я
0: это важно.
1: Хотела бы понять, расскажи мне.
0: Ну, там же есть такие вот биохакеры, которые пытаются раз там специальные пластыри там или браслеты там надевать, да, которые какие-то там ритмы идут успокаивающие. Но это все вот выдумки. На самом деле вывод экспертов, да, это вообще враги, знаю, оказывается. Регулярность по-прежнему вот лучше всех модных фишек. Расскажу еще раз, если вдруг до этого не сталкивались.
1: Пожалуйста,
0: просыпаться и ложиться в одно и то же время каждый день, даже выходные. Говорят, не надо нарушать. Получать 10-30 минут солнечного света. Ну, не каждый может в своем городе получить, да, у кого как. Вечерний ритуал какой-то обязательно специально создать. То есть чтение, спокойный сериал. Мне нравится словосочетание. Спокойный сериал. Ну, вот как «Бедный чиновник», да, был короткий анекдот. Вот, спокойный сериал, он же существует где-то. Растяжка. Удивительно, но, говорят, да, перед... И заниматься нужно не перед сном, а утром либо днем. Но только не перед сном, спортом. Вот таким активным, насыщенным. Конечно, отказаться от алкоголя, потому что, ну, мы и так понимаем, да, вредит здоровью. Кофеин исключить за 6 часов. А учитывая, что в чае есть кофеин, то есть что, получается, уже и чай в 5 вечера нельзя пить?
1: Середины дня даже чай ему нельзя пить.
0: Ну, ребята, это будет исключительный ЗОЖ, если, конечно, все выполнять. Тем не менее, вот некоторые ритмы, ложиться вовремя, не наедаться, да, без алкоголя и не переусердствовать со спортом перед сном, это важно.
1: Это
0: тогда,
1: важно,
0: говорят, получится получше поспать.
1: Но у нас появился еще один вопрос без ответа, риторический. Это как же можно в выходные ложиться в то же время, в которое ты ложишься в будни? Об этом мы подумаем. Если найдем ответ, мы вам расскажем.
2: Первая смена на Ретро-ФМ.

0: Том Радик объясняет, потому что сегодня у нашей мамы, моей жены, день рождения. Опа, Назиля, поздравляем. Радик, всю семью поздравляем. Да, и передавайте жене, маме ваш большой привет от первой смены.
1: Дмитрий пишет: с праздником. У нас четверо детей от 15 до 33. Конечно, футбол, причем у мальчики и девочки. А так, конечно, лото, ну и покер. Ну, на небольшую денежку. Но это чисто символически. Оправдался Дмитрий из Фрязино.
0: Это прикольно, если ты даешь детям деньги, ну, на повседневные расходы, а потом в субботу все это отыгрываешь. Ну, то есть даешь там, не знаю, по 500 рублей, там по 100 рублей в день, и потом, оба, пятихатку поставил, да, в субботу, все отыграл. Вот, сынок, ну, как бы все честно, ну, ты проиграл.
1: А можно еще одну, как бы, чтобы еще ребенок больше в долги залез, и он, например, комнату убирает весь следующий месяц.
0: Это так бездушно.
1: Идеально.
0: Причем ребенок еще не догоняет вообще, как эта система работает. Ну, а ты, родители, деньги не тратишь, и ребенок по-честному убирает весь месяц, да? Вот это злобные родители, да-да-да. Сынок, не доработал.
1: Ну, такая ситуация. Покер есть покер.
0: Потом ему исполнится 20, и он обо всем догадается. Но это уже будет совсем другая история.
1: Так, Юля пишет: доброе утро, РТФМ. Приветствует вас Великий Новгород. Юля, навсегда останутся в памяти и будут греть душ совместной поездки с родителями к морю. Ощущение долгой дороги, различных приключений по пути. Вот. Ну и, конечно, спасибо мамочке, бабушке и дедушке за счастливейшее детство.
0: Это
1: я вспомнила, как мы ездили тоже на море, и вот, ну как, счастливейшее. Это знаешь, когда сзади автомобильное кресло раскладывалось на двоих, и мы там как-то с сестрой помещались, как, не знаю, но до моря доезжали.
0: Не, ну на море на машине это тоже героическое дело.
1: Мы постоянно ездили на
0: поезде,
1: машине.
0: 20 карт, там купе, папа пирожочки горячие там на станции купить, забежать в последний момент. Мы там на стоп-кране стоим. Всегда переживал, так думаю, не дай бог не успеет. В общем, да, были путешествия классные. Давай так, вот одну финальную мысль нашел. Совет от психологов: меняйтесь ролями. Вот говорят родители, дети, позвольте ребенку сегодня побыть главным. Пусть он выберет маршрут прогулки, музыку в машине или даже меню на ужин. Ну, интересная мысль. Опа, как день самоуправления в школе.
1: Конечно,
0: что-то в этом
1: задумались.
0: Есть. И, наверное, ответственность тоже детям должна добавить. Что ж, мы послушаем музыку в ближайшее время. Я напоминаю, что по-прежнему тема открыта в соцсетях. Будем ожидать ваше мнение. Обязательно вернемся к ним, чтобы еще раз обсудить.
2: Между тем, на Ретро-ФМ. Реклама.
3: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
4: богатстве? Столько условий.
5: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
6: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. А у Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
7: А поехали всей семьей!
8: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet D8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
9: Яндекс.Директ еще больше поддерживает малый и средний бизнес. Мы увеличиваем ваш бюджет на продвижение в 2 раза и дарим бонусы от партнеров на нужды бизнеса, чтобы логистика, ИИ-технологии, налоги и онлайн-продажи были проще и растили выгоду.
10: Срок акции с 14 апреля по 30 июня 2026 года. Удвоение бюджета доступно при оплате услуг Яндекс.Директ на сумму 15 тысяч или 30 тысяч рублей. Подробнее яндекс.ру/project/direct/вперед. 0+.
11: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» ГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО ЦПЛ при авторизации по Сбер-ID. Подробнее сбермобайл.ру.

0: на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
2: Скидка «Мания» фамилии. Совершайте покупки.

0: мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максим Групп». Город Москва, улица Красная Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
1: Первое правило «Хавейл F7». Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
2: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум технопьюз. Указана максимально рекомендованная цена перепродажи автомобиля Хавейл F7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Хавейл сети на сайте хавейл.ру. 12+.
3: Да все без...
4: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
5: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
6: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
5: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
7: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
8: Любимой музыки много не бывает.
9: Интернет-потоки ретро-ФМ круглосуточно и без рекламы.
8: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-потоки ретро-ФМ.
10: 12+.

0: Вообще, конечно, действительно шок. Весна позади. Маргарит, ты все успела за весну сделать?
1: Да, все успела, прям похудеть. Но это попозже.
0: Да, я вот как бы так местами запомнил, ну, вспышками. Ну, что пять таких было за весну.
1: Ну, дней пять вообще в целом.
0: А так почти полгода, да, пролетело, ну, наконец-то лето. Будем радоваться теперь самой, наверное, прекрасной теплой поре, которая ассоциируется у нас с отпусками, с отдыхом, с весельем. Ну, вот как-то с поднятием настроения, что ли, по утрам, когда солнышко видишь.
1: А для тех, кто хочет все, 1 июня я меняю работу, у меня для вас есть хорошая новость. Никто не читает резюме. Вот, значит, если что, это нам подтвердил парень, который подавался на аналитика какого-то.
0: Должность аналитика, да, была?
1: Аналитика в IT имеется в виду.
0: Да.
1: Вот, в итоге он написал в резюме, что круто чешет пузико капибаром. И получил более 40 приглашений на позицию дата-аналитика. Расписал метод ухода за животными, придумал свои метрики оценки их удовольствия. Вот. Ну, в общем, было так много откликов, что он отчасти даже... Ну, как бы отказался,
0: да,
1: потому
0: да,
1: что
0: да,
1: надо же еще и успевать и пузики чесать капибаром. Вот. Ну и там, соответственно, были ключевые достижения. Довольство капибар, жизнь грызунов стала стабильнее. Вот.
0: Ну так в свое время сочинения тоже писали, пишут. Надо же на 25 страниц разместить. Да, и как бы там 20 страниц воды, а 5 страниц начала, там и заголовки все по делу.
1: Вот, объединил потоки информации о поставках спелых арбузов и чесании пузиков. Тоже подходит. Приходите, пожалуйста, вы точно украсьте нашу компанию.
0: Другое резюме подавал, и его когда-то взяли. Вадим Ривман давным-давно с нами на Ретро-ФМ и с новостями.
2: Обязательно рассказываю о них. Доброе утро. Итак, сегодня в Международный день защиты детей Владимир Путин в Кремле вручит награды родителям 9 многодетных семей. Орден «Родительская слава» учрежден указом президента в 2008 году. Им награждаются родители или усыновители, которые воспитывают или воспитали 7 и более детей. Звание «Мать-героиня» присваивается женщинам, родившим и воспитавшим 10 и более детей. Удостоенным звания женщинам также вручается знак особого отличия, орден «Мать-героиня». Звание и орден учреждены указом президента в 2022 году. Дежурные средства ПВО за вечер и ночь перехватили и уничтожили 72 украинских беспилотника над регионами России и Черным морем. По данным Минобороны, дроны сбивали над Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Ростовской областями, Крымом и над акваторией Черного моря. Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь уточнил, что атаки дронов подверглись города Каменск-Шахтинский, Волгодонск и 8 районов области. Информации о пострадавших и разрушениях нет. Центробанк России в мае порекомендовал кредитным организациям ужесточить мониторинг операций по внесению крупных сумм наличными. Об этом рассказала доцент РЭО имени Плеханова Мария Ермилова. По словам специалиста, пристальное внимание падает на тех, кто в течение месяца заносит на счета от 5 миллионов рублей и больше. Банки также обратят внимание на ситуации, когда после зачисления средств те очень быстро расходуются. Однако, если клиент предоставит документальное подтверждение законности происхождения средств, то дополнительной проверки не понадобится. Несколько ярких астрономических событий ждут нас в июне. Мини-парад планет, который можно будет наблюдать в сумеречном небе, станет главным астрономическим явлением месяца. Об этом рассказали астрологи. По их словам, 9 июня ожидается сближение Венеры и Юпитера. Две планеты окажутся рядом, и это будет хорошо видно на вечернем небе невооруженным глазом, но рассмотреть в деталях это уникальное явление можно будет с помощью бинокля. 15 июня к этим двум планетам приблизится Меркурий, а 17 июня Луна, которая будет находиться между Венерой и Юпитером. И еще назову курсы валют. Доллар 71.02, евро 82.64, а далее первая смена на Ретро-ФМ. Всем хорошего дня.

0: Саша Светлов и Рита Субботина. На Ретро-ФМ.
1: Всем привет! Лето начинается с праздника. День защиты детей, день родителей. И мы сегодня вспоминаем детство в том числе. Самые теплые, классные, вдохновляющие истории. Самые интересные занятия совместные с родителями. А еще мы спросили, насколько счастливым было ваше детство. В соцсетях мы получили ваши ответы. А значит, мы готовы к игре «Особое мнение».
2: Итак, друзья, все, что нужно, это позвонить нам. Ну, не просто играть, а, конечно, еще стать претендентом на умную колонку. 23-24-88-3, код Москвы 495. Ждем.
3: Реклама.
4: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
5: 3С. Металлопрокат. А теперь и лес покупают здесь. Металлопрокат. Доска обрезная по очень низким ценам. Все виды обработки металла. Доставка. 3С. Наш новый адрес. Черноморская, 16. Телефон 76-18-14.
6: Жаркие летние скидки до 70% в фирменных магазинах «Аскона». Кровати, матрасы, диваны и аксессуары для комфортного сна ждут вас на Ватаева 59 и Весенний 4. Телефон 333-409. Подробности у продавцов-консультантов.
7: Ура! 1 июня в Доменике мороженое детям бесплатно. Отмечаем День защиты детей вкусно и радостно. Приходите! Куйбышева 18, Кирова 45, ТЦ «Столица» и ТЦ «ЦУМ». Доменика. За счастливое детство.
8: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67.
9: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54-11-00.

0: особое мнение.
1: Сегодня мы поинтересуемся особым мнением Тимура из Екатеринбурга. Здравствуйте, Тимур.
2: Здравствуйте, Саша. Здравствуйте, Рита.
1: Здравствуйте. Доброе утро. Вас тоже с летом, с праздниками. Скажите, а вы случаем не отец? Есть ли дети уже?
2: Ну, есть, конечно.
1: Есть, да?
2: Две дочери у меня.
1: Да, а вы как вот считаете? Это больше праздник вот детей, да, и родители должны поздравлять? Или вот Всемирный день родителей еще, и дети тоже не должны об этом забывать? Как у вас?
2: Ну, это больше детский праздник, я считаю.
1: Все-таки всегда про детство, про маленькое волшебство, да, создание для детей.
2: Да.
1: Хорошо. Ну что ж, отец Тимур, хочется у вас спросить. А у вас насколько было счастливым детство? У нас 4 варианта ответа. Беззаботное, трудное, хочу туда и я зумер, я еще там. У нас 4 варианта ответа. Надо самый популярный сегодня обнаружить.
2: Еще раз. Беззаботное детство. У меня
1: Ну, у вас беззаботное было, да? Вот, теперь надо представить вот всю-всю-всю страну, 4 варианта ответа, и найти самый популярный.
3: Самый популярный.
1: Быстренько по всем ответам и ваша окончательная версия. Беззаботное, трудное, хочу туда, я зумер еще там. Итак, что отвечаем?
2: То же самое, беззаботное.
1: Беззаботное принимается. Ну что ж, перейдем к ответам.
3: Так, 3% сказали, я зумер, я еще там. Я, кстати, присоединилась как бы к вам.
1: Так, хорошо.
3: Далее у нас было 10%, у кого было трудное детство.
1: Да, с испытаниями,
3: так,
1: это тоже понимаю.
3: Ну а дальше у нас была борьба.
1: Все-таки счастливчики, да, сегодня победили. Потому что между беззаботным и вариантом «хочу туда» у нас практически 90% распределилось. 34% честно ответили, что беззаботное. А больше 50-53. Хотят вернуться туда, ну хотя бы на денек, ну хотя бы 1 июня в этот волшебный праздник. Поэтому, Тимур, сегодня угадать не получилось, ну ничего страшного. Мы будем ждать вас вновь. Самое главное, поздравьте свою семью, детей, поздравьте с праздником от всей команды Retro FM. Вот, и обязательно заходите к нам еще на огонек. Договорились?
2: Обязательно договорились.
3: Будем ждать.
1: Классного лета всей вашей семье, а сейчас мы послушаем Рикардо Фолли на Retro FM.

0: так, Маргарита.
1: Смотри на тебя, не выспавшуюся, и понимаю, что...
0: Ну, с летом тебя, голубушка.
2: Здравствуйте.
0: Матушка, кстати, держаться надо как-то. Я понимаю, да, перестроение, такая жара сейчас пришла. Можно будет обратно пожаловаться. То холодно было, дождь, да, теперь вот это вот
2: мне
0: тоже.
2: Мне же только дай вообще на что пожаловаться.
1: Дай поныть.
2: Ладно.
1: Ну, иногда... И это тоже иногда полезно, да. Уж точно не надо в себе сдерживать лишние эмоции. Лучше вот дать всему выход и с чистой такой душой и светлым разумом на лето настроиться. А там глядишь, и просто удача какая-нибудь придет. Может же быть такое, что
2: конечно
1: вот лето
2: же
1: приходит, и хоба, жизнь сама по себе налаживается, и музыка любимая звучит, проверенная временем. Потом бац, дозвонишься, и может быть, что, где, когда победишь, деньги выиграешь.
2: Конечно. Это, ну, как бы само по себе, но с другой стороны, мы можем помочь, и жизнь наладится аж до 30 тысяч рублей. Такое
1: конечно
2: будет очень скоро.
1: Неравнодушных к спорту предупреждаю. Через 20 минут, да, обязательно расскажу, что там, где и как в Париже гуляли, как Арсенал и что отмечал. В общем, будет что обсудить. Ну и, конечно, мы продолжаем обсуждать День защиты детей и параллельно День родителей. Да, он тоже 1 июня отмечается. И мы именно в этой связке сегодня обсуждаем тему и ждем ваши сообщения в наших соцсетях.
3: Реклама. Весенние скидки в Арктике. Так мощный безмешковый пылесос Samsung с уникальной двухкамерной системой стоит всего 3990 рублей. Праздничные скидки в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
4: Жизнь так насыщена делами. Но есть Стейтон. Домашняя кухня, приготовленная из натуральных продуктов. Вкусный ароматный хлеб, пельмени. Только натуральные и качественные компоненты. Сеть супермаркетов Стейтон. Вкусно, как дома.
5: Муж всегда себя считал здоровяком и к врачам не ногой. Но в этом году мы все же отправили его на комплексное обследование организма, чекап в семейной медицине. Возраст он свое требует. Здоровье надо проверять хотя бы раз в год. За пару часов анализы, консультации, осмотры. Нашли мелкие нюансы, дали простые советы. И знаете, как спокойно стало? Организм в порядке, можно жить и радоваться. Доверяем здоровье семейной медицине. Телефон 770303.
6: Чувствуешь этот ритм? Чувствуешь энергию танца? Это новые лимонады Асса. Сочные, газированные, манящие, как наши горы. Резкие, как наши джигиты. Яркие, как наши девушки. Лимонады Асса. Ищи в магазинах города баночки с танцорами на этикетке. Асса!
7: Беспокоитесь за свою карму?
8: Никакого стука по батареям и головам подрядчиков. Квартира с готовым ремонтом в квартале на курорте «Моя легенда».
9: Спешите, предложение действует. До 31.05.2026. Подробности по телефону звездочка 1820.
10: Предложение носит ознакомительный характер, не является публичной офертой и может быть ограничено в количестве. Акция «Квартира с ремонтом» действует при заключении договора в долевое участие и на ремонтно-отделочные работы застройщик ООС из 21 Юкстринвест Угроватов 12-651-07-8381. Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф.
11: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
12: Большая распродажа мягкой мебели в Арктике. Скидки на диваны и кресла до минус 40%. Так только сейчас вы можете приобрести стильный диван «Онтарио» всего за 27 990 рублей. «Арктика». Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности в ТК «Арктика».
13: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: столице уже 9:00. Это первая смена. Скоро будет спорт, будут хиты, будут игры. Ну а сейчас приближаемся к новостям. Чтобы быть в курсе, у нас всегда есть Вадим Ривман, который все расскажет. Доброе утро.
1: Обязательно о новостях поговорим. Доброе утро. Итак, радикальные изменения коснутся владельцев электромобилей и гибридов. Уже сегодня владельцы электромобилей рискуют получить крупный штраф за неправильную парковку. По новым правилам МЧС, такой транспорт признан объектом повышенной пожарной опасности, даже если машина не на зарядке. Теперь такие авто нельзя будет оставлять на любых подземных стоянках, не оборудованных дополнительными мерами защиты. За нарушение в первый раз владелец электромобиля или гибридного авто может отделаться предупреждением, но дальше будет ждать штраф. Максимум 50 тысяч рублей. Должностные лица будут платить 100 тысяч, юридические до 2 миллионов. Сегодня в первый день лета во многих странах, в том числе в России, отмечают День защиты детей. Это один из самых старых международных праздников. Его отмечают с 1950 года. 1 июня взрослым напоминают о необходимости соблюдения прав ребенка на свободу мнения, религии, образования, защиту от насилия. На международном уровне интересы ребенка защищает конвенция, принятая ООН в 1989 году, а ратифицированная СССР год спустя. Роспотребнадзор заблокировал почти 16 тысяч сайтов с запрещенными БАДами. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора. Работа продолжается. Ежедневно сотрудники ведомства просматривают объявления, карточки товаров и страницы интернет-магазинов на предмет сведений о продаже запрещенных БАДов. Картофель стал самым подешевевшим за последний год продуктом в нашей стране. Об этом рассказал исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков. По его словам, стоимость корнеплода по состоянию на 18 мая снизилась на 39% по сравнению с аналогичной датой прошлого года. Второе место среди самых подешевевших продуктов в России заняла капуста. Ее стоимость уменьшилась на 37%. Лук попал на третье место со снижением на 34%. И последний болельщик Пари Сен-Жермен пропустил исторический финал Лиги чемпионов. Вместо Будапешта, где 30 мая ПСЖ победил Арсенал, мужчина приземлился в Бухаресте. Поддержать свою команду фанат собирался на стадионе в венгерской столице, однако вместо Венгрии оказался в Румынии. Ни о каком перелете в нужный город не могло быть и речи, поскольку матч уже начинался. Незадачливый болельщик снял видео о своем провале. Ролик моментально разлетелся по соцсетям. В итоге вместо живой атмосферы финала болельщик наблюдал за тем, как его команда завоевывает трофей с экрана телевизора. И еще курсы валют: доллар 71 рубль 2 копейки, евро 82.64. Ну а далее первая смена на Ретро-ФМ. Всем удачного дня.
2: Утреннее шоу на Ретро-ФМ. По будням с 7 до 11.
0: Начало 10-го в столице. Доброе утро, первая смена. Ну что, вот и третья часть подоспела знаменитой истории. Что у нас? Ирония судьбы была первая часть. Да, продолжение снимали. Теперь уже вот можно футбольную третью часть создать.
3: В Бухаресте?
0: Да. Как на французском будет звучать фамилия Лукашин?
4: Что ты предлагаешь? Лукашин? Ну, как-то так, я думаю.
0: Ну вот уже и есть. Осталось переименовать Наденьку, и все готово.
4: А мне кажется, Надин очень хорошо подходит.
0: Но это уже французская версия. Ребята, о спорте тоже поговорим. В этом части еще что, где, когда намечается. В общем, сейчас бодренький будет в первой смене.
2: Первая смена на Ретро-ФМ.

0: смене. Гороскоп на 1 июня, на понедельник. Сегодня важно знать меру и не переоценивать себя, свои планы и возможности. Надо стараться избегать иллюзорных обещаний и красивых, но пустых разговоров.
1: Овны, вам стоит доверять своему внутреннему чутью, а не чужим обещаниям и словам.
0: Тельцы, пришло время, чтобы избавиться от ненужного, что занимает место, время, силы и не приносит пользы.
1: Так, близнецы, этот понедельник не подходит для договоров и переговоров. Их результат не будет стабилен.
0: Раки, сосредоточьтесь на простых рабочих задачах, постарайтесь завершить на
1: Львы, ваше хорошее настроение зажжет сегодня и вас, и ваших близких людей.
0: Девы, ваш практичный взгляд поможет уберечь родных от ошибок, если вы сможете донести до них свою точку зрения без нажима.
1: Весы, информация в этот день может быть путанной или ошибочной. Проверяйте данные.
0: Скорпионы, на приходящее предложение не соглашайтесь сразу. Критически обдумайте их.
1: Стрельцы, не берите на себя больше, чем можете. Ваши невыполненные обещания только испортят репутацию.
0: Козероги, сегодня стоит следить за тем, что скрыто от постороннего взгляда, для того, чтобы избежать подвох.
1: Водолей, конкретный вклад в коллективное дело сегодня будет цениться значительно больше красивых намерений.
0: И далее, рыбы. Чтобы досадные ошибки не испортили вам рабочий процесс, обращайте внимание на мелочи.
1: А у нас Саша обратил внимание и на мелочи, и на всякие серьезные спортивные приключения. Сейчас расскажет о них буквально через несколько минут.
2: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Ретро-ФМ.

0: Физкульт-привет! В первой смене на Ретро-ФМ.
1: Доброе утро всем неравнодушным к спорту. Начнем с новостей тенниса. Фонсека, Зверев, Хотор вышли в 1/4 Ролан-Гаррос. Рублев проиграл Меньшику. А у женщин Андреева, Свитолина пробились в 1/4 финала. Швентек выбыла. Далее давайте о футболе поговорим. Напоминаю, да, что Paris Saint-Germain победил Арсенал в финале Лиги Чемпионов в эти выходные. Так вот, ПСЖ провел парад в Париже в честь своей победы. Команда встретилась с президентом Франции, да, в Елисейском дворце. Были торжественные мероприятия на Марсовом поле. Конечно, на стадионе Парк де Пренс. Матвей Сафонов, вратарь ПСЖ, наш россиянин, красиво вышел под рев толпы на домашний стадион парижан. Российский вратарь был представлен как гигант из Краснодара. Он вышел к болельщикам в темных очках и с флагом ПСЖ на спине. Еще раз поздравляем Матвея и всех неравнодушных с этим событием. Дальше. Все тот же ПСЖ. Кварацхелия признан лучшим игроком сезона в Лиге Чемпионов. И, наверное, это справедливо. Гюллер — открытие сезона. Ну и, кстати, в символической сборной турнира не нашлось места лучшему бомбардиру Мбаппе и нашему российскому вратарю Сафонову. Туда попал вратарь Арсенала, кстати. Далее. Журналисты признали Юрия Семина лучшим тренером России в 21 веке. Да, Газаев на втором месте, Бердыев на третьей позиции. Расскажу об остальных местах. Симак со своими чемпионствами оказался на четвертой позиции. Черчесов со своим успехом в сборной России — пятый. Слуцкий — шестой. Романцев на седьмой позиции. Ну, наверное, понятно. Большинство чемпионов Спартака все-таки на 90-е пришлось. Мусаев — восьмой и Карпин — девятый. Немного о трансферах. ПСЖ сделает предложение по Батракову в ближайшее время. Есть версия, что хавбека Лока купят за 25 миллионов евро, а его зарплата составит 5-6 миллионов евро. Как вы понимаете, пока это все слухи от инсайдеров. Правда это или ложь, узнаем скоро. Если что, мы обязательно на Ретро-ФМ вам сообщим. И в завершение. Россиянки завоевали 5 медалей за день на чемпионате Европы по художественной гимнастики. Еще у команды серебро в групповых упражнениях. И вообще Россия заняла первое место по количеству завоеванных медалей на чемпионате Европы в Варни. Поздравляем наших россиянок-россияночек и желаем удачи и во всех остальных соревнованиях. И очень гордимся вами.
0: Физкульт-привет! В первой смене на Ретро-ФМ.

0: С возвращением, да, физкультура уже состоялась, не переживай. Приседать, отжиматься никто тебя заставлять не будет. Да ты и так в нормальной форме. Давай, рассказывай, что
1: принесла. Я принесла классную спортивную новость, как всегда, с изюминкой. Итак, бесплатное пиво, которое может вашему здоровью влиять. Вашему здоровью влиять. Ну, как-то он не может влиять.
0: Пожалуй, оно может как-то повлиять на ваше здоровье. Может даже где-то местами навредить. Ну,
1: в общем,
0: ладно.
1: Будут наливать за 12 тысяч шагов в одном московском барчике.
0: Прошел? Имеешь право выпить. Вот так получается?
1: Весь июнь пинта пиво с понедельника по четверг. Но очень нужно доказать, что вы прошли достаточно шагов, чтобы получить пенное. Вот такой ЗОЖ у нас нынче.
0: Слушай, ну это же как ленточка, понимаешь, финишная бывает, да? Надо вот ее пересечь. А тебе могут сразу с бокальчиками ждать и показывать тебе. Вот. И ты такой... Еще 100 метров, да, дойти, уже падаешь такой. И вот тебе оздоравливающим можно назвать? Ну, кто знает, как сложится, да?
1: Охлаждающим, точно.
0: Пусть освежающим, да-да-да, напитком встречают счастливого финишера. Но все-таки задумайтесь.
2: Реклама. День предпринимателя – время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года. А еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело. Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
3: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
4: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
5: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
6: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
4: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Хочу. Берег включает «хочу».
8: Хочу утреннюю чашку клубники.
7: Хочу съесть сэндвич на балконе.
9: Хочу чипсиков.
10: Но полезных.
11: У каждого свое «хочу». Я Дмитрий Медведев, директор по маркетингу «Перекрестку», уверен, что в нашем супермаркете каждый найдет ответ на свое «хочу». Все самое вкусное и необычное уже на полках. Пробуй и заряжайся энергией лета, открытий и пользы. «Перекресток» с доставкой. Включай «хочу».
12: А вот другой дом «Перекресток». ОГРН 127-0304-93. Москва, улица Средняя Третьяковская, дом 28, строение 4.
13: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная, Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
14: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
15: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации, правилах проведения акций, партнерах акций, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
16: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучий качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
4: Менопауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Менсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Менсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе. Жизнь без паузы.

0: Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
1: Вечное премиальное обслуживание. Альфа-Онли от Альфа-Банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа-Онли. АО «Альфа-Банк».

0: Между тем на Ретро-ФМ.
1: А между тем, с праздником. Да, с началом лета и с Международным днем защиты детей, а еще с днем родителей. Сегодня все совпало, и все три праздника какие-то очень замечательные, вдохновляющие, добрые. Вадим пишет, делится мнением насчет праздника. Доброе летнее утро, первосменщик. У меня с родителями всегда есть возможность провести время всей семьей. Например, совместная прогулка по городу, готовка вкусной еды дома и обычный поход друг к другу в гости домой. Дети в любом возрасте должны чаще уделять время своим родителям. Сердечком, пишет Вадим, неравнодушный Вадим. Вот
2: Галина нам пишет. Лето, Анапа, внуки рядом. Что может быть лучше? Однажды мы отправились в парк джунглей. Внуки полный энтузиазма сразу потащили меня к американским горкам. Бабуль, ну пожалуйста, давай прокатимся всего один раз. И я, доверчивая душа, согласилась. Тот короткий полет показался мне бесконечностью. Я не издавала ни звука, ни крика, ни визга. Просто крепко зажмурилась и молилась, чтобы все это закончилось поскорее. В общем, теперь знаю, американские горки — это не мое. Внуки могут кататься сколько угодно, а я буду болеть за них с безопасной дистанции.
1: Сами, да. Я узнаю тоже еще одну бабушку. В момент пика, когда еще только середина аттракциона. Саш, может, скоро сойдем, да? И ребята, это сейчас остановлю. Так что берегите бабушек, да? Потому что, возможно, они не готовы к американским горкам. Такира пишет, я родилась в СССР, этим все сказано. О лучшем детстве и мечтать невозможно. Жаль, что нельзя вернуться обратно, но пока жив, есть и воспоминания. Много рассказывал дочке о своем детстве, играх в садике, в школе. Она рассказывала и по-своему обучала этим играм уже других. 1 июня мы сначала ходили в парк на аттракционы, потом кафе и кинотеатр. Сейчас дочке 22 года, обе работаем, но всегда в этот день берем выходной и дальше все по плану. Традиция, знаете ли. О, Кира, такие традиции надо беречь, конечно, передавать из поколения в поколение. Девчонки, браво. Ну и мужчин, участники в этой семье, тоже молодцы.
2: Светлана пишет, доброе утро. Страна, мое счастливое детство, это рыбалка. Мне 11 лет. Мне сшили унты на зимнюю рыбалку. Я вставала в 4 утра. Ехать 2.5 часа. Корюшка, навага, а воздух. Вот такое вот.
1: А сколько мужиков сейчас вздохнуло.
2: Да-да-да. А почему у нас такого не было?
1: Слушайте, класс. Все, мы обязательно вернемся к историям сейчас. Просто не успеваем все разобрать. Но там очень много классных, вдохновляющих историй с легкой ноткой ностальгии. Пишите в социальных сетях. Мы обязательно это обсудим. Еще, возможно, дадим пару новых, современных советов по поводу того, как можно проводить классное время родителям и детям. Девять тридцать, точное московское время новостей. Время Вадима Ривмана.
3: Расскажу обязательно. Доброе утро. Итак, в России стартовал эксперимент с посадкой в самолет по биометрии. Он коснется пока только рейсов между Москвой и Петербургом. Сервис регистрации и посадки без паспорта, так сказать, по улыбке, с сегодняшнего дня будет работать на рейсах Аэрофлота в аэропортах Шереметьево и Пулково. Эксперимент продлится до 1 апреля будущего года. Для использования сервиса необходимо заранее зарегистрировать данные в единой биометрической системе. Биометрия, как отмечается, будет использоваться добровольно. Пассажиры по-прежнему могут предъявлять привычные документы. В России стартовал основной период сдачи ЕГЭ. В первый день лета школьники будут сдавать историю, литературу, химию. Экзамены начинаются в 10 утра по местному времени. Русский язык пройдет 4 июня. 8 июня состоится экзамен по математике. 11 июня ученики будут писать обществознание и физику. 15-го запланированы биология, география и письменная часть экзамена по иностранным языкам. Устная часть экзамена по иностранным и информатике пройдут 18-19 июня. Соцфонд начинает сегодня принимать заявления на семейную выплату. Ее получат граждане России с двумя и более детьми, и чей среднедушевой доход не превышает 1,5 регионального прожиточного минимума, при условии, что родители официально работали и платили налог на доходы физлиц в прошлом году. Заявление на получение выплаты нужно подать не позднее 1 октября этого года в территориальное отделение СФР лично, через МФЦ или через единый портал госуслуг. Самое распространенное словосочетание, которое используют мошенники для обмана россиян, это «безопасный счет». Об этом рассказали в МВД. В ведомстве отметили, что злоумышленники нередко прибегают к псевдоофициальным формулировкам, создающим у человека ощущение участия в некой специальной государственной операции. Кроме того, мошенники используют фразу «дистанционный обыск». В МВД отмечают, требование показать квартиру без понятых через камеру смартфона – это признак преступления. 5 регионов России объявили 1 июня выходным днем из-за Троицы. Об этом сообщили в региональных органах власти, передает ТАСС. Сегодня отдыхают жители Крыма, Херсонской и Запорожской областей, а также Донецкой и Луганской народных республик. В этом году День Святой Троицы православные христиане отметили 31 мая. Это один из главных православных праздников. И еще курсы валют на сегодня. Доллар 71 рубль 2 копейки, евро 82,64. А с вами остается первая смена на Ретро-ФМ. С добрым утром!

0: Все, что было до этого, было несерьезно.
1: Абсолютно.
0: Да, все-таки летние шуточки, повеселушки, улыбочки, солнышко и так далее. Вот сейчас, на секундочку, задержались, задумались и сосредоточились на что, где, когда. Да. Нам нужен капитан, ответственный, эрудированный человек, потому который возглавит это.
1: Шуточки – это хорошо, а 10 тысяч рублей, которые мы сейчас будем разыгрывать, гораздо лучше. 23-24-87-3, код Москвы 495. Капитан, звони, будем с тобой играть. А главное, будем играть честно и с интересом.
2: Реклама. Весенние скидки в Арктике. Так мощный безмешковый пылесос Samsung с уникальной двухкамерной системой стоит всего 3990 рублей. Праздничные скидки в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
3: Сдать анализы в лаборатории КДЛ теперь можно в Центре неврологии и ортопедии «Орикс». Все виды медицинских анализов для всей семьи. КДЛ предлагают полный спектр исследований для точности и своевременной диагностики. Лаборатория оснащена современным оборудованием со встроенной системой контроля качества. График работы с 8 утра до 14 часов по адресу Владикавказ, переулок Станиславского, 1, угол с улицы Тхапсаева. Телефон 53-88-88. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
5: Сеть АЗС «Сармат» всегда радует качеством топлива. Но это не все. С 1 мая до 31 июля заправь от 30 литров

0: «Поселение Фарм». Подробности об условиях розыгрыша, количестве, порядке, сроки и месте выдачи призов на АЗС «Сармат».
1: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
2: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
3: Большая распродажа мягкой мебели в Арктике. Скидки на диваны и кресла до минус 40%. Так только сейчас вы можете приобрести стильный диван «Онтарио» всего за 27 990 рублей. «Арктика». Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности в ТК «Арктика».
4: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: когда на Ретро-ФМ. Прямо сейчас выиграйте до 30 тысяч рублей.
1: Московское время 9:45. У нас летние игры в радиоклубе «Что, где, когда».
2: Ну что, будем пытаться выигрывать честно, без всяческих интернетов, без умных колонок, которые мы тоже нет-нет да слышим. В общем, давайте будем настоящими игроками.
1: Дмитрий из Калуги на связи. Здравствуйте.
3: Доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Доброе. Вы капитан, Дмитрий. Вы ответственный человек, который за минуту вместе с нами должен найти правильный ответ. Можно брать какую-то из наших версий, если вдруг вам понравится. Самое главное, вы как капитан в конце обсуждения должны выбрать из имеющихся. Да, ну так, чтобы вот после повтора вопроса, да, не возникала совершенно новая версия, а то мы таким версиям не очень доверяем. Хорошо?
3: Да, конечно.
1: Играем честно, без интернета. 10 тысяч рублей на кону. Ну, круто же. Серьезная сумма. Поэтому пожелаем нам всем удачи. И давайте послушаем вопрос.
4: С древних времен индейцы племени Аймара свою речь сопровождали жестами. Внимание, вопрос. О чем они говорили, когда показывали рукой назад? А о чем, когда вперед? И самое главное... Объясните логику индейцев племени Аймара.
1: Так.
3: Назад. Это может быть настоящее время, будущее время.
1: Да, назад. Будущее или прошлое,
2: я
1: да?
2: Я тоже подумала.
1: Но тогда логику. Времена. Как бы сразу просит, ну, назад как будто прошлое, да-да-да, вперед будущее. Ну, может, наоборот. Вперед, если прошлое, то, что мы его видим, знаем, там понимаем, а назад там, типа, будущее, которое нам еще неизвестно. Ну, может быть, там, что за нашими глазами скрывается.
3: А может быть, это, например, север-юг.
1: Да, указание север-юг. Или, может быть, там, родители-дети. Ну, тема такая есть, опять же, прошлое-будущее. Вот. Что может быть будущим, что может быть настоящим? Почему в этих жестах? Вот давайте подумаем. Или восход солнца, там, не знаю, вверх рука, да,
3: восход, заход
1: вперед.
3: Угу.
1: Еще.
3: Приходи, уходи. Рождение, смерть.
1: Да-да-да, хорошая тоже версия. Ну, здесь вот именно о чем говорили, то есть действительно тема. Я думаю, что даже не указ, там, север-юг, а вот что-то тематика. Так.
3: Лево-право вряд ли.
1: Ну да-да-да, стороны света, мне кажется, надо отбросить. Так, Дмитрий, у нас закончилось время на обсуждение. Разные версии прозвучали, вам нужно будет выбрать из имеющихся. А я повторю вопрос. С древних времен индейцы племени Аймара свою речь сопровождали жестами. Внимание, вопрос, о чем они говорили, когда показывали рукой назад, а о чем, когда вперед. И самое главное, объясните логику индейцев племени Аймара. Вот давайте назад и затем вперед. Объясните, как вы считаете.
3: Я думаю, что у них в словесности не было прошедшего и будущего времени. И когда они говорили о прошлом, они руками показывали назад.
1: Так.
3: А когда говорили о будущем, руками показывали вперед.
1: Вперед. Принимается. Понятно. Версия. Ну, давайте послушаем правильный ответ.
4: Внимание. Правильный ответ. Индейцы племени Аймара, указывая назад, говорили о будущем. А прошлое показывали вперед. По их мнению, будущее нельзя увидеть, поэтому оно сзади, там, где нет глаз. А прошлое впереди.
1: Да-да-да. Как бы версия звучала, да-да-да. Просто выбрали не ту. Ну, бывает.
2: Вы вообще молодец.
1: Да-да, Дмитрий, вам спасибо за столько версий, за, да, расшифровки. Вот, чуть-чуть, как это, на самом финальном шаге у финиша, да, скажем так, с выбором ошиблись. А так, классная игра, вам спасибо. Будем ждать вас вновь. Нам такие игроки, такие капитаны 100%. Очень нужны. Да, спасибо вам большое за игру. Ребят, мы напоминаем, что телевизионную версию летних игр вы тоже можете увидеть в ближайшие выходные. Да, там тоже летние игры продолжаются, как и у нас. Мы идем параллельно. И наслаждаемся этой игрой тоже и там, и здесь.
4: Игры разума в интеллектуальном радиоклубе «Что, где, когда» на Ретро-ФМ.

0: у нас сегодня за плейлист? Уже и Майклом Джексоном насладились. И Куины разрывают под занавес этого часа, но не первой смены, потому что и после 10 мы продолжим с вами это летнее общение. Да, встречаем 1 июня, День защиты детей. Вспоминаем счастливое детство. Делимся мнением, вот как можно классно проводить время совместное с родителями, с детьми. Ну и, конечно, еще подарки разыгрываем. У нас, как минимум, остались смарт-часы от Retro FM в игре «Обратный отчет». Мы обязательно это еще устроим.
1: Присоединяйтесь к нам и будьте с нами на протяжении всего этого утра.
2: Реклама. Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фетчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97 29 39. 97 29 39.
3: 3С. Металлопрокат, а теперь и лес покупают здесь. Металлопрокат. Доска обрезная по очень низким ценам. Все виды обработки металла. Доставка 3С. Наш новый адрес. Черноморская, 16. Телефон 76 18 14.
4: CyberX на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров. Все для уверенной победы. Мощный компьютер. Видеокарта 5070 Ti. Профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Hz. И уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова 72, за заправкой Троя. Бронируй по телефону 8 988 879 90 12.
5: Магнит предлагает скидки на любимые товары. С 27 мая по 2 июня. Мороженое стаканчик «Коровка из кореновки». Шоколадная стружка 80 граммов 89 рублей 99 копеек. Магнит, цена что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
6: Ура! 1 июня в Доменике мороженое детям бесплатно. Отмечаем День защиты детей вкусно и радостно. Приходите. Куйбышева 18, Кирова 45, ТЦ «Столица» и ТЦ «ЦУМ». Доменика. За счастливое детство.
7: Посуда известных брендов, кухонный инвентарь и текстиль. Хоумберри на Барбашова. Идеальный кухни стиль.
8: Открылся еще один новый магазин Хоумберри. Все для идеальной кухни. Посуда для приготовления, сервировки, хранения, столовые приборы, кухонный текстиль и весь кухонный инвентарь.
9: Ваша кухня станет уютной, а гости оценят ваш тонкий вкус.
8: Новый Хоумберри на Барбашова 72, строение 2, район Джигкаева.
9: Мы ждем вас каждый день с 10 утра до 8 вечера. Телефон 62-400.
10: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
11: Меню для счастливого человека.
10: С 9 до 14 часов завтрак.
11: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
10: На обед вкуснятина.
11: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
10: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
11: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
10: Кафе «Юг-34». 34.
11: Счастье есть.
10: Джанаева 34.
11: Доставка 8 999 844 34 34.
10: Или через приложение Яндекс.Еда.
12: Весна всегда была моей любимой порой, пока не началась аллергия. Чиханье, зуд, трудно дышать. Думала, так и придется жить. Но узнала, что в семейной медицине есть центр аллергологии и иммунологии. Все удобно. Анализы, диагностика, консультации в одном пространстве, без беготни по городу. Врачи обследовали меня, нашли причину аллергии, подобрали лечение. Теперь могу с радостью встречать любое время года. Доверяем здоровье семейной медицине. Телефон 77-0303.
13: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ 54 11 00.

0: говорится, уже 10. Лето не встречали, а вот мы уже встретили, уже делимся в прямом эфире первой смены. И, надеюсь, летними новостями, ну, какими они есть, прямо сейчас Вадим Ривман.
1: Да, с разными обязательно расскажу. Доброе утро. Итак, в Госдуме предложили ввести налоговый вычет за путевки в детские лагеря. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на законопроект. Действующий лимит социального вычета в 150 тысяч рублей за календарный год увеличивать не предполагается. При этом законопроект разрешает гражданам оформлять возврат средств за путевки в детские лагеря напрямую через работодателя. Сейчас вычет можно оформить только на медицинские и образовательные услуги. Сегодня, в Международный день защиты детей, Владимир Путин в Кремле вручит награды родителям 9 многодетных семей. Орден «Родительская слава» учрежден указом президента в 2008-м. Им награждаются родители или усыновители, которые воспитывают или воспитали 7 и более детей. Звание «Мать-героиня» присваивается женщинам, родившим и воспитавшим 10 и более детей. Удостоенным звания женщинам также вручается знак особого отличия, орден «Мать-героиня», звание и орден учреждены указом президента в 2022 году. Дежурные средства ПВО за минувший вечер и ночь перехватили и уничтожили 72 украинских беспилотника над российскими регионами и Черным морем. По данным Минобороны, украинские дроны сбивали над Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Ростовской областями, Крымом и над акваторией Черного моря. Россиян в начале июня ожидает сокращенная рабочая неделя. Это связано с празднованием Дня России. Поскольку он выпадает на пятницу, то россиян ожидает 4-дневная рабочая неделя с 8 по 11 июня. Следующая короткая рабочая неделя будет в ноябре. Благодаря празднованию Дня народного единства, он отмечается 4 ноября. В этом году этот государственный праздник выпадает на среду. Ну и последняя американка создала точную копию кухни Симпсонов. Ремонт включал покраску бытовой техники и полов, а также добавление тематических деталей. Ручек на шкафах с отсылками к шоу и занавесок с кукурузным орнаментом. Своим проектом женщина поделилась в соцсети. Вскоре пост набрал свыше 200 тысяч подписчиков. Свое желание сделать такой ремонт она объяснила ностальгией. По словам американки, она до сих пор пересматривает некоторые серии. Напомню, «Симпсоны» — это самый продолжительный американский телевизионный мультсериал в истории. Он шел почти 40 лет. И еще курсы валют на сегодня. Доллар — 71 рубль 2 копейки. Евро — 82,64. А далее первая смена на Ретро-ФМ. Всем отличного дня.

0: Саша и Рита здесь, и мы поздравляем всех с праздником детей, с праздником родителей, и вот таким большим единым семейным праздником. И сегодня, помимо того, что разбираем ваши сообщения на тему детства, еще и даем такие современные советы, лайфхаки. Вот вы знаете, что такое геокэшинг? А я расскажу чуть позже.
1: Геокэшинг?
0: Да-да-да, это тоже будет такая, типа подсказка, совет, как можно проводить классное время вместе с детьми, это родителям.
1: Подумала, Вадик напомнил про, хотел сказать, про Ривманов, про Симпсонов. Угу. Это же тоже, ну, пример семьи, как они там по-разному время-то проводили. Захотелось пересмотреть, если честно, все 40 лет.
0: Вот, пересмотри.
1: Сегодня начну, ну и там уже ближе к там, ну, you know, как бы так сказать.
0: Да, а мы послушаем...
1: Я расскажу, чем закончилось.
0: Это да, повозмущаешься, как обычно. А мы послушаем доктора Албана. It's my life, хит, проверенный временем и проверенный круизом. Ретро-ФМ.
2: Первая смена.
3: На Ретро-ФМ.

0: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Ретро-ФМ.
1: Так, 10.07, точное московское время, но есть такое ощущение, как будто кто-то гороскоп попросил.
2: Ну, есть ощущение, если надо, что мы, пожалуйста, раздадим вам всем.
1: Александр, ну а тебе тоже, казалось, было такое желание, тогда слушай внимательно. 1 июня, понедельник. Сегодня важно знать меру и не переоценивать себя, свои планы и возможности. Надо стараться избегать иллюзорных обещаний и красивых, но пустых разговоров.
2: Так, Овны, вам стоит доверять своему внутреннему чутью, а не чужим обещаниям и словам.
1: Тельцы, пришло время, чтобы избавиться от ненужного, что занимает место, а еще время, еще силы и не приносит пользы.
2: Близнецы, этот понедельник не подходит для договоров и приговоров, их результат нестабилен будет.
1: Сосредоточьтесь на простых рабочих задачах. Постарайтесь завершить начатое.
2: Львы, ваше хорошее настроение зажжет сегодня и вас, и ваших близких людей.
1: Далее, Девы, ваш практичный взгляд поможет уберечь родных от ошибок, если вы сможете донести на них свою точку зрения без нажима.
2: Весы, информация в этот день может быть путанной или ошибочной. Проверяйте данные.
1: Скорпионы, на приходящее предложение не соглашайтесь сразу. Критически обдумайте их.
2: Стрельцы, не верите на себя больше, чем можете. Ваши невыполненные обещания только испортят репутацию.
1: Козероги, сегодня стоит следить за тем, что скрыто от постороннего взгляда, чтобы избежать подвоха.
2: Водолей, конкретный вклад в коллективное дело сегодня будет цениться значительно больше красивых намерений.
1: Рыбы, чтобы досадные ошибки не испортили вам рабочий процесс, обращайте внимание на мелочи. Ну и, в принципе, все, что касается гороскопа на сегодня. У нас впереди Рой Орбисон, Юрий Антонов и другие исполнители, проверенные временем.
0: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Ретро-ФМ.

0: Так, 10.13. Еще раз всем здрасте-здрасте. Саша, Арита, первая смена на местах. И такая летняя сегодня.
1: Слушай, ты когда последний раз звонил маме? Я говорю, мам, я тебя люблю.
0: Ну вот прям, чтобы с этой фразы
1: начинать?
0: Ну, не знаю.
1: Это правильно, это правильно. Береги мамино здоровье. Рассказываю.
0: Вот я тоже подумал о том, что если я вот прям первую фразу эту скажу... Сыночка, все хорошо.
1: Вот, вот.
0: В общем, не дай бог.
1: У мам мальчиков начинается паника, когда они слышат «я тебя люблю».
0: Вот 100%.
1: Учительница провела эксперимент. Она попросила детей внезапно позвонить мамам и сказать 3 главных слова. Ну, в общем, показательный получился результат. Девчонкам мам почти сразу отвечали «ой, я тебя тоже». А когда мальчишки звонили, говорили «мама, я тебя люблю», сразу «ты где? Что случилось? Что ты натворил?»
0: Вот прям вообще, я даже не спорю и даже не удивляюсь этому, да. Поэтому, ну, надо говорить, что ты любишь, ну, как бы через 3-5 фраз, наверное.
1: Ну,
0: сначала маму успокоить,
1: мама,
0: подготовить.
1: Со мной все хорошо,
0: а потом
1: дома.
0: Уже выразил эмоции, да. Или тоже просто сообщение, просто напишешь, я тебя люблю. Ну вот как бы там еще что-то добавить,
1: я
0: там объяснить. А то же все равно тоже как бы читаешь, вроде с одной стороны приятно, с другой
1: что
0: тревожно.
1: Тебе от меня надо?
0: Поэтому, ребята, любовь выражаем, ну, как-то более широко и объясняем побольше. А то может и мать довести там, да, до чего-нибудь нехорошего. Берегите мам.
2: Первая смена на Ретро-ФМ.

0: Между тем.
1: А между тем, сегодня 1 июня, День защиты детей, еще и праздник родителей, поэтому мы обсуждаем и тех, и других, совместное времяпрепровождение, и, как я и говорил, да, вот пару все-таки советиков мы таких дадим. Помнишь, я сказал геокэшинг несколько минут назад?
2: А теперь объясните.
1: Что это такое? На самом деле, это всем нам хорошо знакомо, поиск сокровищ. Да-да-да, есть даже сейчас специальные приложения, вот чтобы искать такие реальные тайники, да, которые там создают другие люди, вот там типа карта, подсказки и так далее. Ну, сколько раз мы искали какой-нибудь, так называемое, сокровище. Да. Бывало, кто-то прям прятал. Бывало, мы просто такие, а чего-нибудь интересного найдем.
2: То есть мы геокешили, я правильно понимаю?
1: Да, да, да. Вот еще из советов, да, ночной поход за звездами. Вот если позволяет погода, можно выбраться за город, в темную часть парка с пледом и картой звездного неба. И рассмотреть. Есть же сейчас приложение на телефонах. Поднимаешь, и тебе сразу вот прорисовывают звезды, которые там, может быть, едва видно. И название выдает. Очень красиво вот через телефон смотреть. Рекомендую. Да, ну и мы еще говорили о том, что дома тоже можно развлечься. Про театр теней говорили. Кулинарный баттл предлагают. Например, пиццу приготовить. Не обязательно баттл, можно вместе просто, да, взять и вот приготовить пиццу. Просто когда много начинок, это всегда приключение. Либо семейная тайм-капсула. Вот это прямо интересно.
2: Что это такое?
1: Напишите письма себе в будущее. Мелкие туда можно какие-нибудь вещи вложить, рисуночки, там, может, фотки полароидные. Запечатайте в банку и договоритесь открыть через 5 лет. Вот, например, на 5-летие, ребят, на 10-летие открою.
2: А можно...
1: Или в 15 лет.
2: Ну, типа, тайм-капсула через час. Типа, через час моя самая любимая в мире мама приготовит мне торт, ну, вот что-нибудь такое. Ну и все, открываешь, и как будто бы, а теперь нужны доказательства.
1: Риточка,

0: Если не каждый, то почти каждый вспомнил свое детство сейчас. Я даже вспоминаю вот насчет, как мы выжили. Вот часто про парней смеются, типа, сложно. Мужчины, это выжившие мальчики, там видосы всякие показывают, как, например, там мусорное ведро и бьет так по голове. Бам-бам. Сейчас классные рилсы делают, там, когда бам-бам-бам, и там спустя 20 лет, хоба, человек медаль получает за полумарафон. Там, знаешь, как я стал зожником, да. Ну а что? Детство у всех было яркое. Действительно здорово, что выжили и относительно здоровы.
1: Да, и еще, видишь, я сейчас думаю, раньше не говорили спасибо большое, сыночек, что ты выбрал нас, а? Угу. Сбегал по стройке, выжил, и слава богу.
0: Вот, ну что, можно делиться и дальше в социальных сетях своими историями детства. Мне кажется, ими можно делиться и рассказывать бесконечно. Да, ну и отдельная благодарность за то, что голосовали в игре «Особое мнение». Вот мы и узнали, что больше половины людей, да что там, почти 85% у нас все-таки имели счастливое, беззаботное детство. Куда хочется вернуться.
2: Между тем, на Ретро-ФМ.
3: Реклама.
4: Вечное премиальное обслуживание. Альфа-Онли от Альфа-Банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа-Онли. АО «Альфа-Банк».
5: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Грузии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.
6: Детская сберкарта вызывает улыбки. Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир Сберкарта» с тарифом детский. Соверши покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо. Действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союз Мультфильм».
7: Интернет-поток «Ретро-ФМ 90-е». Это горячие хиты 90-х. Непрерывно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ 90-е». 12+.

0: включает Джей-Ло. Разгоняет первое летнее утро на Retro FM. Первая смена, 1 июня. Всех с возможными всеми праздниками, какие вы только знаете.
1: Я сейчас подумала, представляешь, какой файт мог быть, если бы... Что там жгучая Джей-Ло разгоняла? А другая у нас разгоняет тучи руками. И кто из них жгучие?
0: Но она так неторопливо и солидно по-императорски это делает.
1: Ну, потому что она императрица шальная,
0: наша
1: знаешь.
0: Императрица, да. Слушай, ну сегодня все новости вот каким-то таким легким летним вайбом и легкой улыбкой. Даже криминальные. Вот сейчас расскажу. Вор обокрал дом. Казалось бы, все, преступление. Для известных телеканалов, да, снимайте сюжет. Но забыл на месте преступления паспорт. Я лучше съел бы перед ЗАГСом свой паспорт. Зачем же я его оставил на месте преступления? Подумал мужчина из Ленобласти. Он, в общем, накануне вынес технику на 90 тысяч. Ну, разбил окно, залез, вытащил. Прибывшая полиция нашла в доме сумку грабителя, в которой были телефон и документы. И причем я думаю, что это телефон с открытыми госуслугами. Знаешь, а там все, как бы, и паспорт должен быть, и ИНН. Да-да-да, где работал человек, там, да-да-да, все пароли. Украденные роутеры и другие гаджеты нашлись в лесу неподалеку. Похититель случайно сломал их и бросил. Еще и руки кривые. Да ты ж мой...
1: Какой день!
0: Да-да, везунчик.
1: Человека.
0: Ну, грабителя вскоре арестовали, вот. Да тут бы и беседу там провести как-то, не знаю, даже как-то подержать хочется там, в общем, там, на внимательность, не знаю, какие-то дополнительные
1: такие
0: курсы
1: говорят,
0: пройти.
1: Мы уже все оформили.
0: Да-да-да.
1: От вас только присутствие.
0: Половина одиннадцатого. Есть серьезные новости. Есть Вадим Рибман. Слушаем.
2: Да, расскажу обязательно. Доброе утро. Итак, сегодня вступают в силу новые правила ввоза товаров из стран Евразийского экономического союза. Речь идет о грузах, которые доставляют автотранспортом. Теперь такой импорт нужно оформлять через цифровую платформу Spot. По мнению экспертов, благодаря нововведению бюджет получит десятки миллиардов рублей, которые раньше терялись из-за серого импорта. Радикальные изменения коснутся владельцев электромобилей и гибридов. Уже сегодня владельцы электромобилей и гибридных каров рискуют получить крупный штраф 50 тысяч рублей за неправильную парковку. По новым правилам МЧС, такой транспорт признан объектом повышенной пожарной опасности, даже если машина не на зарядке. А теперь такие авто нельзя оставлять на любых подземных стоянках, не оборудованных дополнительными мерами защиты. За нарушение в первый раз владелец электромобиля или гибридного авто может отделаться предупреждением, но дальше будет ждать штраф. Картофель стал самым подешевевшим за последний год продуктом в России. Об этом рассказал исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков. По его словам, стоимость корнеплода по состоянию на 18 мая снизилась почти на 39% по сравнению с аналогичной датой прошлого года. Второе место среди самых подешевевших продуктов в России заняла капуста. Ее стоимость уменьшилась на 37%. Лук попал на третье место со снижением на 34%. В России стартовал основной период сдачи ЕГЭ. Сегодня школьники сдают историю, литературу и химию. Первыми к ним приступили выпускники Дальнего Востока, но уже экзамены начались и в Москве. Основной период продлится до 19 июня. С 22 по 25 июня предусмотрены резервные дни для сдачи всех предметов. 8 и 9 июля дни для пересдачи одного любого предмета по выбору выпускника. Центробанк рекомендовал кредитным организациям ужесточить мониторинг операций по внесению крупных сумм наличными. Об этом сообщила доцент РЭО имени Плеханова Мария Ермилова. По словам специалиста, пристальное внимание падает на тех, кто в течение месяца заносит на счета от 5 миллионов рублей и более. Банки также обратят внимание на ситуации, когда после зачисления средств те очень быстро расходуются. И еще курсы валют. Доллар 71.02, евро 82.64. А с вами остается первая смена Ретро FM. Я желаю всем хорошего дня.

0: 10:38, точное московское. У нас впереди игра, обратный отчет, игра на скорость. А давай так, чем людей заставлять? Давай вот тоже, за 10 секунд уложишься рассказать, в чем суть и что делать?
1: За 10? Ты что, с ума сошел?
2: Ладно, 15.
1: Ладно, 15. Звоните, будем играть, у вас будет 30 секунд, чтобы ответить на вопрос, который мы зададим. За это можете получить подарок.
0: Ложилось. Еще 5 секунд прорекламировать что-нибудь. Пользуйся. Ребята, дозванивайтесь и выигрывайте. Очень хочется сегодня побольше победителей.
3: Ретро FM Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро FM.
4: Во Владикавказе сегодня ожидается облачная с прояснениями погода, временами небольшой дождь. Температура воздуха около 21 градуса тепла. Ветер северо-восточный 2 метра в секунду.
3: Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.
5: Весенние скидки в Арктике. Так мощный безмешковый пылесос Samsung с уникальной двухкамерной системой стоит всего 3990 рублей. Праздничные скидки в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
6: 3С. Металлопрокат, а теперь и лес покупают здесь. Металлопрокат. Доска обрезная по очень низким ценам. Все виды обработки металла. Доставка. 3С. Наш новый адрес. Черноморская, 16. Телефон 76-18-14.
7: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67.
8: Жизнь так насыщена делами. Но есть Стейтон. Домашняя кухня, приготовленная из натуральных продуктов. Вкусный ароматный хлеб, пельмени. Только натуральные и качественные компоненты. Сеть супермаркетов Стейтон. Вкусно, как дома.
9: Телефон рекламной службы Ретро FM Владикавказ 54 11 00.

0: Сегодня в обратный отчет поиграем с Региной из Санкт-Петербурга. Здравствуйте, Регина.
1: Здравствуйте.
2: Доброе утро.
0: С наступлением лета вас, с праздниками. Регина, ой, скажите, спасибо. А у вас 1 июня, вот как-то в семье есть свои традиции? Что-то происходит, какие-нибудь, может быть?
1: Нет, ничего такого, просто поздравления.
0: Просто поздравления, ну хорошо.
2: Дайте пятюню, так сказать. У меня такая же ситуация.
0: Да, тем не менее, да, все равно повод хороший. Лето наступило, давайте в честь этого еще и выиграем, ну, например, смарт-часы. А может быть, фирменную футболку. Тут как захотите, как сложится судьба.
1: Давай.
0: Три раунда по 10 секунд. Как только Маргарита произносит сочетание слов «обратный отчет», вошел все. 10 секунд, и надо очень быстро реагировать, отвечать, перечислять. Угу.
2: Ага. Готовы?
1: Ну, готовы.
2: Ну что ж, тогда назовите три названия любой газировки. Обратный отчет пошел.
1: Кока-кола, Фанта, Пепси.
2: Давайте где? Еще что-нибудь.
0: Где Тархун?
1: Миринда.
0: Где Байкал?
2: Буратино забыли.
0: Где Ситро? Да-да-да. Ай, хорошо, Риги, легко справились. Да, пусть будет вам дополнительная секундочка еще на второй раунд, где нужно уже будет по песням прогуляться.
2: Да, там будут песни, соответственно, я их кое-как напеваю, а вы продолжайте.
0: Не называй это кое-как.
2: О, великолепно.
0: Мы это хвалим, да. Давай, давай.
2: Ну что, обратный отчет пошел. Не было печали, просто уходила.
1: Лето.
2: Есть. У природы нет плохой
1: погоды.
2: Море, море, мир.
0: Какой?
1: Мир бездонный.
0: О, да это просто великолепно. Ну, это за вообще... секунд 7-8 уложились, но тогда 2 секунды у вас на третий раунд дополнительные, благодаря великолепному прохождению первых двух уровней. Да. Если уж позвольте, на таком, на игре компьютерных игр.
2: Уже ваша.
0: Осталось с боссом расправиться.
2: Ну, что же, наконец, третий раунд будет посвящен певице Валерии. И сегодня вам предстоит за 10 секунд назвать 3 песни Валерии. Обратный отсчет пошел.
0: Так.
1: Маленькие часики.
0: Да.
2: Так.
1: Да, ну, когда заберет.
2: Да.
0: Маленький самолет.
2: И...
0: Третье. Напеть можно.
2: Ну.
0: 3, 2, 1.
1: Все.
0: Это было очень эпично. Но мы думали, что может быть капелькой, да, или девочкой своей, ты меня назовешь. Ну, конечно, у нее хитов. Но когда вот так время на исходе, конечно, да.
2: Нервы
0: иногда отключают память. Поэтому, Регина, 2 раунда вы прошли, поэтому фирменная футболка Retro FM вам все-таки достается. Вы все равно победитель этого дня, да. И спасибо вам большое за еще капельку летнего настроения, которое вы тоже принесли к нам из Санкт-Петербурга, северной столицы. Большущий привет.
2: Большущий привет.
0: Да, оставайтесь на связи и послушайте вместе с нами хит «Status Quo in the Army Now» на Retro FM.
2: Обратно.

0: буду говорить ничего.
1: Ну, по крайней мере, после новости от Риты не говори маме первую фразу «я тебя люблю».
2: Маме не звоните с утра и не говорите «мам, я тебя люблю». Ну, если вы мужчина.
1: У матери сердца хватит, да-да-да. Дочери как бы все нормально.
2: Привычно.
1: Насчет мальчиков, сынок, все нормально, все, ты дома.
2: Что ты конкретно хочешь?
1: На работе, в школе, все. Поэтому с мамами аккуратненько, особенно в день детей и родителей, сегодня 1 июня.
2: Просто сказать, мама, ты у меня такая хорошая.
1: Класс, дай денег. Вот после этой фразы как будто что-то попросить, да, собирается.
2: Но не так, как я тебя люблю. Вот это уже настораживает.
1: Поэтому отмечаем праздник. Встречаем лето вместе с любимыми хитами, проверенными временем. Если кого прям поздравить лично надо, с 2 до 3 филичита, об этом не забываем. Ну, а если кто-то хочет прям вау, пиш-пу, танцевальная петарда, не забываем, с 21.00 вечеринка ретро и прям, а там вообще самые танцевальные хиты будут. Ну, в общем, все.
2: Все, встретимся.
3: Реклама.
4: Это лето встречаем в пекарне «Рагун Салх». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39. «Сайбер-Х» на Барбашова, 72, становится еще лучше. Теперь еще и новая «Соларум» для истинных геймеров. Все для уверенной победы. Мощный компьютер, видеокарта 5070 Ti, профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Гц и уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова, 72. За заправкой Троя. Бронируй по телефону 8 988 879 90 12.

0: открылся еще один новый магазин «Homebay». Все для идеальной кухни. Посуда для приготовления, сервировки, хранения, столовые приборы, кухонный текстиль и весь кухонный инвентарь.
1: Ваша кухня станет уютной, а гости оценят ваш тонкий вкус.
0: Новый «Homebay» на Барбашова, 72, строение 2, район Джигкаева.
1: Мы ждем вас каждый день с 10 утра до 8 вечера. Телефон 62-400. «Homebay».
2: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
3: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
4: Большая распродажа мягкой мебели в Арктике. Скидки на диваны и кресла до минус 40%. Так только сейчас вы можете приобрести стильный диван «Онтарио» всего за 27 990 рублей. «Арктика». Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности в ТК «Арктика».
5: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: А я хочу. Ну, может быть, не обязательно по крышам, но так, по возвышенностям, которые доступны, кочки, бордюрчики и прочие выступающие части поверхности, как говорится, что под рукой. Так, чтобы парить, друзья, парить буквально надо всем. Ну, настроение такое летнее. Ну что, немного-то можно. Вообще много, конечно, хочется. И под музыку желательно. Кстати говоря, можем себе такое позволить, потому что мы-то находимся на ретро-ФМ же с вами. Так, дальше певица Мадонна, Майкл Джексон и много кто еще появится рядом этим летом 2026 года. Сегодня в понедельник, когда как будто бы начинается новая рабочая неделя. Меня зовут Юрий Гурьянов. Всем здрасте, всем ретро-ФМ.
1: Реклама.
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке. Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Грузии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.
4: День предпринимателя – время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года, а еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело. Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
5: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Радиохаб. Бесплатный плеер в нашем телеграм-канале.
6: Любимые песни и популярные шоу, не отрываясь от общения.

0: Ну, я попробовал, но почти получилось, но правда. Дальше будет, друзья, чуть больше разборчивых и понятных слов, а потому что новости на Хитрэ-ФМ впереди. Да, половина 12-го в столице. С последними новостями Дмитрий Королев. Дим, привет.
1: Здравствуй, Юра. Приветствую, друзья. Россиянам необходимо гарантировать бесперебойный доступ в сеть даже в дни ограничений. Такое поручение правительству и ФСБ дал президент. В первую очередь это касается платежных систем, медицинских порталов, а также госуслуг. Было отмечено, после введения практики ограничения мобильного трафика в российских регионах периодически поступают сообщения об отсутствии доступа даже к ресурсам из белого списка. На внутреннем рынке России нет дефицита авиакеросина. С таким заявлением выступил глава Минтранса Андрей Никитин. Ну а ранее и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что Кремль не видит рисков появления нехватки топлива на фоне продолжающихся атак беспилотников ВСУ на российские нефтеперерабатывающие заводы. И, как передает ТАСС, правительство ввело и временный запрет на экспорт топлива. Он продлится до 30 ноября этого года. Сегодня в России начали действовать новые стандарты в сфере туризма и гостиничных услуг. Отели, хостелы, кемпинги и базы отдыха должны работать круглосуточно. Размещать информацию об услугах, ценах и правилах проживания должны на видном месте. Еще один стандарт содержит рекомендации по адаптации инфраструктуры для иностранцев. Например, размещать информацию рекомендуют на английском и китайском языках. Сегодня в Сочи официально откроют купальный сезон. На курорте благоустроили 185 пляжных территорий. Среди них 11 новых. В летний период будут работать почти 2000 заведений общепита. Отмечается, Сочи остается одним из самых популярных направлений для отдыха в России. По данным сервисов бронирования, курорт занимает третье место по количеству поездок внутри страны, уступая Москве и Санкт-Петербургу. Российские мамы и папы готовы платить своим детям до 50 тысяч рублей в месяц за полный отказ от интернета. Газета «Ру» публикует результаты очередного любопытного исследования. Среди популярных способов борьбы с этим – скандалы дома, отбирание техники, лишение карманных денег. Только треть проводят разъяснительные беседы без негативных эмоций, а 23% родителей стараются больше времени проводить вместе с детьми. И о валюте на этот понедельник. Доллар сегодня 71 рубль 2 копейки, евро 82 рубля 64 копейки. Пока все, а далее на Ретро-ФМ Юрий Гурьянов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня!

0: сегодня, представляете, вот по такую динамичную музыку, динамичную композицию от Здяка, я сейчас общаюсь с роботом от одного из мобильных операторов и пытаюсь понять, за что с меня списали деньги. Нет, я понимаю, что 200 рублей может быть не очень много, но я же не пользовался интернетом. Верните. Я не знаю, я не буду объявлять, конечно, компанию в эфире, но, ребята, ну неприятно, ну зачем вы так? Я не подключал интернет, я не просил вас об этой услуге. Ну что ж такое? Фу. Так, все, я выговорился, можно выдыхать, можно ехать дальше. Дальше тоже красивая музыка. Кстати, занимаемся под нее всем, чем нам нравится, правильно? Вот кто-то с мобильными операторами ругается, например. Не будем показывать пальцем. Дальше Краудхаус, веселые ребята, Роберт Майлз. 11 часов и 42 минуты, московское время. Сегодня понедельник, напомню, лето у нас с вами продолжается. Ну, красота же.
1: Реклама. Весенние скидки в Арктике. Так мощный безмешковый пылесос Samsung с уникальной двухкамерной системой стоит всего 3990 рублей. Праздничные скидки в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
2: Чтобы соседи не мешали вашему счастью, купите кровать с матрасом в «Асконе». Весенняя 4, Ватаева 59.
3: Спасибо, любимый.
4: Слышишь этот ритм? Так звучат новые лимонады Асса. Яркие, сочные вкусы,

0: Открылся еще один новый магазин «Homeberry». Все для идеальной кухни. Посуда для приготовления, сервировки, хранения, столовые приборы, кухонный текстиль и весь кухонный инвентарь.
1: Ваша кухня станет уютной, а гости оценят ваш тонкий вкус.
0: Новый «Homeberry» на Барбашова, 72, строение 2, район Джигкаева.
1: Мы ждем вас каждый день с 10 утра до 8 вечера. Телефон 62-400. «Homeberry».
2: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: Crowdhouse, Don't Dream It's Over. На Retro FM, по сути, песня о том, что не нужно никогда сдаваться, нужно продолжать все бороться. Вот мы же с вами ждали лето и дождались. И сидим, молодцы, теперь радуемся. Ну, не обязательно сидим, можем стоять, можем заниматься любыми другими вещами. Благо, дело есть музыка у нас с вами. Лучшая в мире, причем, вы знаете, так мы устроены. Так Retro FM задумано, что в самое ближайшее время продолжим наслаждаться супер-хитами последних десятилетий. Меня зовут Юрий Гурьянов. Я тоже рядом с вами посижу, понаслаждаюсь. Ладно.
1: Реклама. Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева, 46, спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
2: В медицинском центре «Орикс» теперь можно пройти рентгенографию и флюорографию на современном и высокоточном аппарате взрослым и детям. Вы получите быстрое, комфортное и безопасное обследование. Запишитесь на рентген по номеру 53-88-88 и получите результаты в течение 20 минут. Медицинский центр «Орикс», переулок Станиславского, 1, угол улицы Тхапсаева. Звоните 53-88-88. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
4: Меню для счастливого человека.
3: С 9 до 14 часов завтрак.
4: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
3: На обед вкуснятина.
4: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
3: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
4: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
3: Кафе «Юг-34». 34. Счастье есть. Джанаева, 34.
4: Доставка 8-999-844-34-34.
3: Или через приложение Яндекс.Еда.
5: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
6: Беспокоитесь за свою карму?
7: Никакого стука по батареям и головам подрядчиков. Квартира с готовым ремонтом в квартале на курорте «Моя легенда».
8: Спешите, предложение действует. До 31.05.2026. Подробности по телефону звездочка 1820.
9: Предложение носит ознакомительный характер, не является публичной офертой и может быть ограничено в количестве. Акция «Квартира с ремонтом» действует при заключении договора, долевого участия и на ремонтно-отделочной работы застройщик ООС из 21 Юкстрим-Весту, Гроатул 12-651-07-8381. Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
10: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ 54 11 00.

0: А что, уже полдень, что ли? Это быстро, время летит.
1: Ладно.
0: SF Base, Батя Райан и Андрей Мирон. Продолжаем.
2: Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Новости на Ретро-ФМ Владикавказ. С вами Кристина Кораева. Здравствуйте. Стартовал прием заявлений на новую меру поддержки – ежегодную семейную выплату. Как сообщает региональное отделение Социального фонда России, получить ее могут работающие родители с двумя и более детьми, чей доход не превышает полуторакратную величину прожиточного минимума в регионе проживания. Выплата предоставляется в виде возврата части уплаченного НДФЛ в прошлом году, ставка которого снижается до 6%. Заявление можно подать до 1 октября через портал госуслуг, оформить в МФЦ или клиент. Службе Республиканского отделения социального фонда. На дороге в обход станицы Архонская завершилась прокладка подземных коммуникаций. Как сообщает пресс-служба Комитета дорожного хозяйства Северной Осетии, за пределы трассы вынесены опоры линий электропередачи. Под дорожное полотно уложено 14 водопропускных труб разных диаметров, которые обеспечат водоотведение. Также на всем протяжении дороги будет устроено искусственное освещение для безопасности и удобства при движении транспорта в темное время суток. Добавлю, все работы планируется завершить до 2028 года. Во Владикавказе проблемный дом на улице Васуабаева, 89, включат в программу капитального ремонта. Об этом по итогам встречи с жильцами сообщил первый вице-премьер Георгий Атаров. Люди жаловались, в частности, на протекающую крышу и управляющую компанию, которая не реагирует на проблемы. Вместе с Министерством строительства принято решение в ближайшее время отремонтировать кровельное покрытие, чтобы исключить протечки. В следующем году дом будет включен в программу капремонта. Также прорабатывается вопрос смены управляющей компании. Сегодня Международный день защиты детей. Дата выбрана не случайно. Она символизирует начало лета, времени, которое традиционно ассоциируется с детством, радостью и отдыхом. С праздником юных жителей и гостей Северной Осетии поздравил Сергей Миняйло. Глава региона пожелал детям верить в себя, не бояться мечтать по-крупному и искать то, что по душе. А еще знать, что взрослые всегда помогут, подскажут и порадуются успехам детей. Олеся Найфонова стала победительницей юбилейных российско-китайских игр. Соревнования проходили в Калининграде. В них приняли участие более 400 молодых атлетов в возрасте от 11 до 20 лет. Найфонова завоевала золото в многоборье среди юниорок. Добавлю, наша гимнастка представляет основной состав сборной России и тренируется в Академии «Небесная грация» Алины Кабаевой. И в конце выпуска о курсе валют. Курс доллара на сегодня 71 рубль 2 копейки. Курс евро 82 рубля 64 копейки. Это были новости на Ретро-ФМ.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

0: Это Ванесса Паради на Ретро FM. Впервые ощутил на себе взгляд видеокамер, когда ей было всего 7 лет, приняв участие в детском музыкальном шоу. А мировую славу ей, собственно говоря, принесла именно вот эта песня «Джоли Такси», «Таксист Джо». Тогда Ванессе было чуть побольше, 14 лет. Песню эту написал для нее родной дядя, музыкант Дидье Паради. Вышла она в 86 году и мгновенно сделала ее кумиром молодежи во многих странах. Дальше тоже люди известные, знаменитые, талантливые, естественно. Очень скоро Глория Гейнер, Юрий Штунов, группа Scorpions. Прямо здесь, на Ретро FM. Меня зовут Юрий Гурьянов. Всем привет.
1: Утреннее шоу. Саша Светлов и Рита Субботина.
2: Прошел специальный перформанс, вдохновленный полотнами знаменитого живописца Сезана. Посетителям предлагалось...
3: Сезана!
2: Посетителям, да-да-да.
3: Я не могла сдержаться.
2: Да-да-да. Скажи, 300. Вот, я тоже сейчас могу не сдержаться.
4: Я вижу твою улыбку, я...
3: Валерия, часики.
2: Абсолютно верно.
1: Первая смена. По будням с 7 до 11 на Ретро FM.
5: Реклама. Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
6: богатстве? Столько условий.
7: Открыть вклад в Т-банке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Т-банк. Он такой один.
8: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Т-банк. Подробнее на Т-банк.ру.
9: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» УГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по СберАйди. Подробнее «Сбермобайл.ру».
10: Не на пауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Минсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции сна и настроения. Минсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе. Жизнь без паузы. Минсе. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
11: День предпринимателя – время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года, а еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело. Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
12: Скидка «Мания» в «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максим Групп». Город Москва, улица Красная, Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
13: Да все нормально.
14: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
15: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
16: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
15: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
17: Детская сберкарта вызывает улыбки. Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир Сберкарта» с тарифом детский, совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо. Действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на сбербанк.ру. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союз Мультфильм».
18: Ретро FM. Наш сайт retrofm.ru. Мы есть ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Будь в курсе наших событий. 12+.

0: подумать только. И вот эта вот красота музыкальная могла достаться не Глории Гейнер, а для других артистов предусмотрена была изначально песня Never Can Say Goodbye, но хорошо, что случилось так, как случилось. Глория Гейнер сделала все красиво, я бы даже сказал, блестяще. 12.30 уже в столице, далее полезная информация. Вот они, актуальные новости. Вот он, Дмитрий Королев, сейчас обо всем расскажет.
1: Здравствуй, Юра, приветствую, друзья. Каждый ребенок в России должен чувствовать себя защищенным и любимым. К этому стремятся и власти страны. Об этом заявила уполномоченный по правам человека Яна Лантратова. По ее словам, правительство реализует уникальные меры поддержки, которые направлены на повышение рождаемости, улучшение качества жизни и обеспечение будущего детей. А День защиты детей, который отмечается 1 июня, подчеркивает священную обязанность и общий долг по охране молодого поколения. Армянская рыба не доплывет до России. Уже со 2 июня Ереван должен прекратить выдавать ветсертификаты на живую рыбу и рыбпродукцию, предназначенную для российского рынка. Исключение сделали только для двух компаний, которые успешно прошли инспекцию наших специалистов. В последние недели мая Россия ввела целую серию запретов на армянские товары. Официальной причиной называют участившиеся нарушения фитосанитарных норм. Прямое ЖД-сообщение между Москвой и Душанбе возобновится уже в июне. Движение было приостановлено 6 лет назад из-за пандемии COVID-19. Поезд будет ходить один раз в неделю. Состав, организованный таджикской железнодорожной компанией, будет отправляться из Душанбе по воскресеньям, начиная с 21 июня. Поездка займет примерно 4 дня. Таврический вояж, крупнейшее в России карнавальное шоу, стартовало в Севастополе. События разворачиваются на центральной аллее музейно-храмового комплекса «Новый Херсонес». Постановка рассказывает о многовековой истории полуострова, от скифов, римлян и византийцев до нашего времени. В основе сюжета путешествие Екатерины Великой по крымским землям. Таврический вояж можно увидеть там до конца лета. Ну а в российских регионах стартовал супергрибной сезон. Например, любители тихой охоты двинулись в подмосковные леса. Как пишут «Аргументы и факты», в частности, под Домодедово сейчас можно найти шампиньоны. Грибы, растущие в естественной среде, намного ароматнее тех, которые продаются в магазинах. Появляются белые сетчатые грибы, лисички, трутовики. По словам экспертов, похолодание, которое было в столичном регионе на прошлой неделе, приведет к еще большему росту грибов. Ну и в завершении выпуска несколько слов о валюте на этот летний понедельник. Доллар сегодня 71 рубль 2 копейки. Единая европейская сегодня держится на отметке 82 рубля и 64 копейки. Пока на этом все. А далее на Ретро-ФМ Юрий Гурьянов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня.

0: of No Mercy, Please Don't Go. Пожалуйста, не уходи или не уходите. Ну, хорошо, ладно, уж так и быть, уговорили, останусь, побуду тут с вами. Вот только вы тоже не уходите, ладно? Чтобы всем было хорошо, ладно? Потому что куда мы без вас? Спасибо, кстати говоря, всем, кто берет Retro FM с собой. Мы, знаете, в благодарность за это будем вам песни красивые ставить, продолжать. Сиси Кетч, скоро Бонни М, Браво и Жанна Агузарова тоже на подходе. В Москве уже 12 часов и 43 минуты.
1: Реклама. Современные технологии лучших московских клиник теперь во Владикавказе. Центр ортопедии и неврологии «Орикс». Избавление от боли в суставах и позвоночнике за 8-10 сеансов. Лечение остеохондроза, межпозвоночной грыжи, артрозов и артритов без операций. Эффект сохраняется более 5 лет. Прием ведет врач высшей категории Вандровский Максим Александрович. «Орикс», Станиславского 1, угол Стхапсаева. Телефон 53-88-88. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
3: Сеть АЗС «Сармат» всегда радует качеством топлива. Но это не все. С 1 мая до 31 июля заправь от 30

0: Открылся еще один новый магазин HomeBerry. Все для идеальной кухни. Посуда для приготовления, сервировки, хранения, столовые приборы, кухонный текстиль и весь кухонный инвентарь.
1: Ваша кухня станет уютной, а гости оценят ваш тонкий вкус.
0: Новый HomeBerry на Барбашова, 72, строение 2, район Джигкаева.
1: Мы ждем вас каждый день с 10 утра до 8 вечера. Телефон 62-400. HomeBerry.
2: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ 54 11 00.

0: правда, скажите, да, я что-то пропустил, что, оказывается, вот эту песню наши отечественные интернет-пользователи в пару последних лет стали использовать в разных интернет-мемах из-за вот этой, ну, якобы смешной фразы «Are you man enough?» Якобы по-русски это звучит как «Are you meow enough?» Вы действительно слышите у певицы Сиси Кетч мяуканье «Are you meow enough?» Ну, там про мемы с котами просто вот почему-то подставляют эту музыку, вот эти смешные видосики. Ладно, мы с вами создаем саундтрек прекрасный, из лучшей музыки последних десятилетий, в котором, естественно, поучаствовала певица Сиси Кетч. И много кто еще появится. Меня зовут Юрий Гурьянов. Это Ретро FM.
1: Реклама.
2: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
3: CyberX на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров. Все для уверенной победы. Мощный компьютер, видеокарта 5070 Ti, профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Hz и уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова 72, за заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
4: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67.
5: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд». Эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8-800-222-07-70.
6: Осетия. Место, где отдых вкусный.
7: Первый супермаркет республики Стейтон предлагает жителям и гостям города широкий ассортимент кавказской и европейской кухни и кондитерских изделий. У нас все готовится из свежих и натуральных продуктов. Стейтон. Вкусно, как дома.
8: Телефон рекламной службы Ретро FM Владикавказ. 54 11 00.

0: вот неважно, кстати, какая она там, это улица. Абрикосовая, вишневая, грушевая, виноградная, тенистая, прохладная. Даже вот эти красивые названия все на второй план отходят. Главное, это то, что она, друзья мои, летняя. Летняя и теплая. Наконец-то, чтоб в шортиках и прочим облегченным можно было бы пройтись, прогуляться, пробежаться. Ну, насчет теплого не знаю, но летний уже как минимум есть. Часть плана выполнена. Осталось дождаться хорошей положительной температуры. Ну, вроде как тоже все на поправку идет. Вроде как все нормально. Особенно под такую-то музыку, которую дарим мы здесь на Ретро-ФМ. Круглосуточно и безвозмездно. Из ближайшего веселые ребята Рики Мартин, Эфор Дэвид. В Москве уже 13 часов и 16 минут. Меня зовут Юрий Гурьянов. Всем еще раз здрасте.
1: Радиоклуб «Что? Где? Когда?» Летние игры. Только на Ретро-ФМ. Дай правильный ответ на вопрос в легендарной игре и получи до 30 тысяч рублей. «Что? Где? Когда?» По будням в 9.45 на Ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
2: Менопауза – не повод ставить жизнь на паузу. Менсе – негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Менсе! Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По две капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе – жизнь без паузы. Менсе! Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
4: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Грузии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.
5: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
4: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
2: В дороге, в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Интернет-поток RetroFM 80-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 80-е. 12+.

0: Итак, всем Светки, Светы, Светланы, Светулечки, Светулечечки и, конечно, другие приличные люди, слушатели и слушательницы Retro FM. А нас тут много. Знаете, хорошо, когда такая большая компания. Кстати, пришел еще один важный человек. Сейчас сами все поймете. Ну, собственно, в Москве половина второго, пора узнать последние новости, а вот и он, человек важный, Дмитрий Королев. Дим, привет.
1: Здравствуй, Юра, приветствую, друзья. Ребенка теперь можно посадить в поезд одного с этого дня. Дети и подростки от 10 до 16 лет смогут путешествовать по России без взрослых. В РЖД запустили услугу сопровождения. Это нововведение коснется более чем 20 маршрутов. В пути за несовершеннолетними будут присматривать сотрудники поездной бригады, начальник поезда и проводник, а на станции прибыли. События ребенка передадут встречающему, указанному в заявке. В Крыму начали продавать бензин по талонам. Глава региона Сергей Аксенов сообщил, что АИ-95 в первую очередь предназначен коммунальному и социальному транспорту. Бензин марки АИ-92 продают без талонов, но не больше 20 литров в одни руки и раз в сутки. Заправка в канистры запрещена. Губернатор считает, что ситуация с топливом должна нормализоваться в течение месяца. Похожая ситуация и в Севастополе. Тем временем, как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, вопрос прорабатывается на всех уровнях власти. В Сербии обсуждают возможную отмену виз с Россией. Власти страны рассматривают такой вариант ради членства в Евросоюзе. Об этом сообщил глава комитета сербского парламента по вопросам диаспоры Драган Станоевич. Его слова приводят «Известия». Тем временем, как отметил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, такие решения симметричны. Кроме того, в ЕС потребовали от Сербии в два раза сократить выдачу вида на жительство россиянам. В гости к жирафам, зебрам, слонам и львам. Для россиян, которые хотят экзотики, скоро откроется новое направление. В июле планируют запустить прямые рейсы в Танзанию. Сначала из Москвы. Об этом рассказал министр транспорта Андрей Никитин. Отмечается, Центральная и Южная Африка становятся интересны россиянам. Только за прошлый год спрос на поездки в Кению увеличился в 6 раз, а на ту же Танзанию – втрое. Роковая блондинка. Сегодня поклонники Мэрилин Монро отмечают 100 лет со дня рождения любимой артистки. Экранный образ Монро стал секс-символом целой эпохи. Ее фирменный силуэт, песочные часы, красная помада и пышные платиновые волосы сводили с ума мужчин по всему миру. Кстати, в СССР фильм в русском переводе «В джазе только девушки» показали в прокате только в 1966 году, когда Мэрилин Монро уже 4 года как не было в живых. Ну и о валюте. На этот понедельник доллар 71 рубль 2 копейки, евро 82 рубля 64 копейки. Пока все. А далее на Retro FM Юрий Гурьянов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня.

0: все, кстати, прилетели уже. Прибыли в лето. Не обязательно солнечное, но хотелось бы, да? Правда же, чтобы все-таки преимущественно ультрафиолета было побольше. Ну, такие мы люди. Раз лето, то подавайте и солнце. А еще регулярно подаем первую смену всем тем, кто просыпается рано, с 7 до 11. Это наше утреннее шоу. Игры, крутые подарки, новости свежие, темы неожиданные для обсуждения. Все обязательно будет вместе с ведущими Сашей Светловым и Ритой Субботиной. В том числе и завтра придут во вторник прямо сюда, на Ретро FM. А дальше снова я буду в эфире. А потом что у нас еще будет? Вечеринка будет в эфире. И много музыки красивой, разной. Это вообще всегда. Так что можно просто не расходиться. В Москве уже 13 часов и 43 минуты.
1: Реклама. Пекарня «Рагонсал» Ханавасуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
2: Сдать анализы в лаборатории КДЛ теперь можно в Центре неврологии и ортопедии «Орикс». Все виды медицинских анализов для всей семьи. КДЛ предлагают полный спектр исследований для точности и своевременной диагностики. Лаборатория оснащена современным оборудованием со встроенной системой контроля качества. График работы с 8 утра до 14 часов по адресу Владикавказ, переулок Станиславского, 1, угол с улицы Тхапсаева. Телефон 53-88-88. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: А что, если ваш следующий отпуск никогда не закончится? Добро пожаловать в Дом у озера Мане. Красивая жизнь у озера. 5 домов, закрытая территория, низкая плотность застройки. Внутри детский сад, сквер и подземный паркинг. Отпуск – это образ жизни в Мане. Узнайте о квартирах с террасами. Звездочка 18-00. Кисловодск. Застройщик ООО SZ21UC. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте dom-mane.ru.
4: Когда ребенок простудился, я растерялась. В родительском чате подсказали семейную медицину. Позвонила, и педиатр приехал в тот же день. Мягко осмотрел малыша, назначил лечение, все объяснил, и уже через день стало легче. Очень удобно, все рекомендации подробно описаны, а если возникают вопросы, можно проконсультироваться онлайн. На контрольный осмотр мы уже сами приехали в клинику. И врачи, и оборудование, и отношения на высоте. Доверяем здоровью семейной медицине. Телефон 770303.
5: Большая распродажа мягкой мебели в Арктике. Скидки на диваны и кресла до минус 40%. Так только сейчас вы можете приобрести стильный диван Онтарио всего за 27 990 рублей. Арктика. Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности в ТК Арктика.
6: Телефон рекламной службы Ретро FM Владикавказ 54 11 00.

0: Ой, а праздников-то праздников, чего сегодня? Ничего себе, вот это начало лета. Итак, день военно-транспортной авиации ВКС РФ. Сегодня Всероссийский день футбола. Всех причастных поздравляем, конечно, День Северного флота ВМФ России. День, скажите что-нибудь приятное. Это запросто. Это у нас сейчас будет целый карт-бланш на эту тему. Еще сегодня, конечно же, Международный день защиты детей, поэтому и детишек, и их родителей, потому что, ну, кроме шуток, сегодня Всемирный день родителей также еще отмечается. Вот такое оно плодородное начало лета, на праздники всевозможные. Все это можно, кстати говоря, как следует обставить, отметить, зафиксировать здесь на Ретро FM, потому что есть для этого у нас филичта. Счастливый час уже через несколько минут стартует. Меня зовут Юрий Гурьянов. Завтра вернусь. Пока.
1: Реклама. Весенние скидки в Арктике. Так мощный безмешковый пылесос Samsung с уникальной двухкамерной системой стоит всего 3990 рублей. Праздничные скидки в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
2: 3С. Металлопрокат, а теперь и лес покупают здесь. Металлопрокат. Доска обрезная по очень низким ценам. Все виды обработки металла. Доставка. 3С. Наш новый адрес. Черноморская, 16. Телефон 76 18 14.
1: Магнит предлагает скидки на любимые товары. С 27 мая по 2 июня. Мороженое стаканчик «Коровка из кореновки». Шоколадная стружка. 80 граммов. 89 рублей 99 копеек. Магнит. Цена что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
3: Жаркие летние скидки до 70% в фирменных магазинах «Аскона». Кровати, матрасы, диваны и аксессуары для комфортного сна ждут вас на Ватаева 59 и Весенний 4. Телефон 333-409. Подробности у продавцов-консультантов.
4: Ура! 1 июня в Доменике. Мороженое детям бесплатно. Отмечаем День защиты детей вкусно и радостно. Приходите. Куйбышева 18, Кирова 45, ТЦ «Столица» и ТЦ «ЦУМ». Доменика. За счастливое детство.
5: Чувствуешь этот ритм? Чувствуешь энергию танца? Это

0: Ищи в магазинах города баночки с танцорами на этикетке. Асса!
1: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
2: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: 14.00 в столице. Вы хотите счастья, их есть у нас. Фильчта на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет.
2: Новости на Ретро-ФМ Владикавказ. С вами Кристина Кораева. Здравствуйте. Стартовал прием заявлений на новую меру поддержки – ежегодную семейную выплату. Как сообщает региональное отделение Социального фонда России, получить ее могут работающие родители с двумя и более детьми, чей доход не превышает полуторакратную величину прожиточного минимума в регионе проживания. Выплата предоставляется в виде возврата части уплаченного НДФЛ в прошлом году, ставка которого снижается до 6%. Заявление можно подать до 1 октября через портал госуслуг, оформить в МФЦ или клиент. Службе Республиканского отделения Социального фонда. На дороге в обход станицы Архонская завершилась прокладка подземных коммуникаций. Как сообщает пресс-служба Комитета дорожного хозяйства Северной Осетии, за пределы трассы вынесены опоры линий электропередачи. Под дорожное полотно уложены 14 водопропускных труб разных диаметров, которые обеспечат водоотведение. Также на всем протяжении дороги будет устроено искусственное освещение для безопасности и удобства при движении транспорта в темное время суток. Добавлю, все работы планируется завершить до 2028 года. Во Владикавказе проблемный дом на улице Васуабаева, 89, включат в программу капитального ремонта. Об этом по итогам встречи с жильцами сообщил первый вице-премьер Георгий Атаров. Люди жаловались, в частности, на протекающую крышу и управляющую компанию, которая не реагирует на проблемы. Вместе с Министерством строительства принято решение в ближайшее время отремонтировать кровельное покрытие, чтобы исключить протечки. В следующем году дом будет включен в программу капремонта. Также прорабатывается вопрос смены управляющей компании. Сегодня Международный день защиты детей. Дата выбрана не случайно. Она символизирует начало лета, времени, которое традиционно ассоциируется с детством, радостью и отдыхом. С праздником юных жителей и гостей Северной Осетии поздравил Сергей Миняйло. Глава региона пожелал детям верить в себя, не бояться мечтать по-крупному и искать то, что по душе. А еще знать, что взрослые всегда помогут, подскажут и порадуются успехам детей. Олеся Найфонова стала победительницей юбилейных российско-китайских игр. Соревнования проходили в Калининграде. В них приняли участие более 400 молодых атлетов в возрасте от 11 до 20 лет. Найфонова завоевала золото в многоборье среди юниорок. Добавлю, наша гимнастка представляет основной состав сборной России и тренируется в Академии «Небесная грация» Алины Кабаевой. И в конце выпуска о курсе валют. Курс доллара на сегодня – 71 рубль 2 копейки. Курс евро – 82 рубля 64 копейки. Это были новости на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

0: Наконец-то лето наступил. Друзья, первый день лета. 1 июня, кстати, сегодня день защиты детей. Ну, в общем, праздников навалом. Осталось только с ними, со всеми нас всех поздравить. Собственно, этим и займемся в течение этого часа. Елена Гричина, из Москвы поздравляет дорогого мужа Сережку и себя, собственно, с серебряной свадьбой. 25 лет, пишет Елена, мы вместе идем рука об руку. Ты моя опора, мой лучший друг, любимый человек. За эти годы мы пережили множество радостных моментов, преодолели некоторые трудности. Помни, что вести себя нужно прилично. Желаю вам еще много-много лет счастья, гармонии и взаимопонимания. Пусть наш семейный очаг продолжит гореть ярким пламенем, а дом всегда будет наполнен смехом, радостью и любовью. Семья Кочетковых из Балашихи поздравляет семью Шубиных из Мурманской области днем защиты детей, с днем Северного флота и началом лета. Желает плодотворного отдыха, новых радостных впечатлений и успехов в службе.
1: Отправляйте смс на номер

0: Юлия из Ростова-на-Дону передает привет своей сотруднице Вере Павловне. Пусть это лето принесет ей много радости и хороших новостей, пишет Юля. Семья Максимовых из Томска поздравляет с днем рождения Павла Викторовича Шубина. Желает ему всего самого замечательного, нового. А бабушка Нина передает привет своему внуку Алексею Мартемьянову и поздравляет его с днем защиты детей.
1: Ежедневно с 2 до 3. Перечита. На Ретро-ФМ.

0: да, хочется добавить. Но если хочется, выходи. Да? Такой тоже может быть. Так, Виола из Омска передает привет своим любимым мужу Андрюшке и сыну Николаю. Всех детей с праздником. Наталья передает привет Игорю из Испании. Поздравляет с годом знакомства. Ты лучший, пишет Наталья, из тех, с кем познакомилась в этом году. Как бы ты там сам не думал. Стал мне родным, близким человеком. Все встречи не случайны. Это судьба. Действительно, такое философское окончание смс-ки. Так, ну и еще есть у нас один привет, поздравление. Леша из Ессентуков поздравляет свою доченьку Татьяну с днем детей. Очень ее люблю.
1: Реклама. Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейд-ин.
2: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
3: День предпринимателя. Время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года. А еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело. Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
4: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Грузии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.
5: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» ГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по СберАйди. Подробнее sbermobile.ru.
6: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров, больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная, песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
7: Хочу. Берег включает «Хочу».
8: Хочу утреннюю чашку клубники.
7: Хочу съесть сэндвич. На балконе.
9: Хочу чипсика.
10: Но полезных.
11: У каждого свое «Хочу». Я Дмитрий Медведев, директор по маркетингу «Перекрестку». Уверен, что в нашем супермаркете каждый найдет ответ на свое «Хочу». Все самое вкусное и необычное уже на полках. Пробуй и заряжайся энергией лета, открытий и пользы. «Перекресток» с доставкой. Включай «Хочу».
12: А вот торговый «Перекресток». ОГРН 120-770-03-44-93. Москва, улица Средняя Кривенковская, дом 28, строение 4.
13: Вечное премиальное обслуживание. «Альфа-Онли» от «Альфа-Банка». Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. «Альфа-Онли». АО «Альфа-Банк».

и подпеваем песням «Лето». Это Дмитрий Маликов был в Филичите на Ретро-ФМ. Друзья, если хотите, чтобы ваше сообщение было прочитано, пожалуйста, подписывайте его. Ну, это простое правило. Так, идем дальше. Коллега Константин Карпов передает привет и поздравляет друга Дмитрия Кочеткова с днем рождения. Желает ему счастья, успехов, благополучия. Ник Проскудин из Москвы передает привет своей маме Люде, папе Андрею. Поздравляю всех с первым днем лета, пишет Ника. Людмила передает привет своему любимому мужу, прекраснейшим родителям, Оксане и Евгению. Стасичка, поздравляю тебя с днем рождения. Спасибо тебе, что делаешь этот мир ярче, смешнее и лучше. Ну и, наконец, семья Яковлевых из Краснодара поздравляет свою младшенькую Ксению Сергеевну с 17-летием. Невероятно ее любим, пишет семья. Желаем в эти 17 лет всяческих благ, исполнения всех желаний, море положительных эмоций, крепкого здоровья и сказочной жизни.

5533. Короткий номер для ваших смс-ок, друзья. Начинайте их со слова «Ретро-ФМ». Не забывайте подписываться, умоляю. Игорь из Омска поздравляет ветеранов, действующих моряков Северного флота с их праздником. Алена Мерешко из Новочеркасска поздравляет мужа Сергея Ковалевича с днем рождения. Желает ему крепкого здоровья. Удачи во всех начинаниях от любимой жены. Так она подписалась. Елена поздравляет с первым днем лета Витюшку и Люсьена с Павловского посада. Ну, а Люся поздравляет Леночку Борисову и Виктора Говорушкина с первым рабочим днем. Также поздравляет наш дружный коллектив Global Pack с прекрасным солнечным днем. Он и прекрасный, и солнечный, и первый, да, и первый день лета. Все сошлось.

Группа Дюран Дюран. Феличите на Ретро-ФМ, друзья. Так, значит, так. Папа Виталий поздравляет свою дочь Олесю Костерину из станицы Полтавской Краснодарского края. С днем рождения. Желает ей успехов, счастья, огромного здоровья. Люблю ее, пишет папа Виталий. Отец и сын Псюрниковой из Ростова-на-Дону передают привет маме Дёне Екатерине, дочери и сестре Надежде, брату и сыну Матвею. Скоро будем дома, сообщают отец и сын. Ольга из Новоузенска Саратовской области поздравляет с днем рождения свою сестричку Ирину Губину. У нее день рождения был 22 мая, а сегодня день рождения ее мужа Василия. Желает им всего самого доброго. Пусть исполняются все заветные мечты. А еще сегодня отмечает годовщину свадьбы 30 лет брат Александр Пундер и его прекрасная супруга Татьяна. Пусть в вашем доме всегда будет семейное счастье, уют, любовь, счастье и веселые праздники.

0: Поздравляем нашу доченьку Виолетту Васильеву с днем рождения. Желаем счастья, успехов в работе и всего, чего она сама хочет. Мам, папа, брат Никита, сестра Ксения и даже вот кот Мурсикус тоже присоединяется. Мария Котова из Москвы поздравляет своего мужа Александра с 37-летней годовщиной свадьбы. Мы поженились в 89-м году, пишет Мария. А на серебряную свадьбу в этот же день повенчались. Наши жизни было все, и мы совсем справились. У нас самая прекрасная дочь в мире и необыкновенный внук. Слушайте, ну вот пожелание еще. Желаю дожить до бриллиантовой свадьбы и посмотреть на наших с тобой правнуков. Люблю тебя безгранично, твоя жена Марципан. Мария Котова. Ну и, наконец, Наташа Казакова из Санкт-Петербурга поздравляет команду Ретро-ФМ с первым днем лет. Спасибо огромное. А также поздравляет замечательного человека, уроженца города Новочеркасска, Сергея Олеговича. С днем его совершеннолетия. От всей души желаю ему здоровья и счастья на века. Друзья, продолжим совсем скоро.
1: Реклама.
2: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
3: Чтобы соседи не мешали вашему счастью, купите кровать с матрасом в «Асконе». Весенняя, 4. Ватаева, 59.
4: Спасибо, любимый.
5: CyberX на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров. Все для уверенной победы. Мощный компьютер, видеокарта 5070 Ti, профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Гц и уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова, 72. За заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
6: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67.
7: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8-800-222-0770.
8: ИП «Осипян Владимир Александрович». ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
9: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54-11-00.

0: Слышите, да? Звук волн. Это лето, друзья. Первый день лета наступил. Всех с 1 июня. У нас впереди три счастливых месяца. Хотел сказать дня, какой Андрей Державин. Но нет, три месяца будет впереди лето. Это классно. Так, идем дальше, друзья. Женя Белоусов из Томска передает огромный привет своей любимой жене Олесе Белоусовой. Она мое сердце и самая большая радость жизни. Сара передает огромный привет своему любимому мужу Вадим Борисовичу Юренко. Едем из Рязань домой в Москву. Были в гостях у Юробора. Ему сегодня 14 дней от роду. Привет также Всеволоду и Мирославе огромный. Так, семья, мама, брат, сестра из Москвы мне в этот первый день лета поздравляет с днем рождения Андрея Кондрашкина. Желает ему карьерного роста, семейного благополучия, нескончаемого оптимизма. И напоминаем, не важно, сколько дней в твоей жизни, важно, сколько жизни в твоих днях. Шикарно. Ну что, друзья, продолжим совсем скоро.
1: Оставляйте ваши приветы и поздравления на

0: Queen завершает сегодняшнюю фильчту на Ретро-ФМ в Москве 14.55. Меня зовут Антон Веселов. Ну и несколько сообщений в конце программы успею прочитать. Олеся из Саратова поздравляет всех с первым днем лета и передает привет Евгению Чалову. Елена передает привет Надежде Абдуллаевой. Татьяна, моя любимая радио Ретро-ФМ. Хочу поздравить с днем защиты детей своего сыночка Тимофея. Пожелать ему самого наилучшего, а главное здоровья. Наталья из Москвы поздравляет своего внука Григория с днем футбола. Он занимается футболом 10 лет, играл в Академии Спартака, сейчас в Академии Родина. Пусть все получится, верь в себя, а мы тебя поддержим. Ну и, наконец, Роман Рожков передает привет Инне Александровне из Серпухова. Она всегда слушает Ретро-ФМ. Привет летит из города Чехов Московской области. Это очень приятно, не скрою. Друзья, ну что, на сегодня, пожалуй, все. Завтра, как всегда, с 2 до 3 снова ваши приветы и поздравления. Феличите на Ретро-ФМ.
1: Реклама. Весенние скидки в Арктике. Так мощный безмешковый пылесос Samsung с уникальной двухкамерной системой стоит всего 3990 рублей. Праздничные скидки в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
2: Осетия. Место, где отдых вкусный. Первый супермаркет республики Стейтон предлагает жителям и гостям города широкий ассортимент кавказской и европейской кухни и кондитерских изделий. У нас все готовится из свежих и натуральных продуктов. Стейтон. Вкусно, как дома.
3: 3С. Металлопрокат, а теперь и лес покупают здесь. Металлопрокат. Доска обрезная по очень низким ценам. Все виды обработки металла. Доставка. 3С. Наш новый адрес. Черноморская, 16. Телефон 76 18 14.
4: Сеть АЗС «Сармат» всегда радует качеством топлива. Но это не все. С 1 мая до 31 июля заправь от 30 литров

0: «Селение Фарм». Подробности об условиях розыгрыша, количестве, порядке, сроки и месте выдачи призов на ЗС «Сармат».
1: Ура! 1 июня в Доменике мороженое детям бесплатно. Отмечаем День защиты детей вкусно и радостно. Приходите. Куйбышева 18, Кирова 45, ТЦ «Столица» и ТЦ «ЦУМ». Доменика. За счастливое детство.
2: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 27 мая по 2 июня. Мороженое «Стаканчик», «Коровка» из «Кореновки». Шоколадная стружка. 80 граммов. 89 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
3: Слышишь этот ритм? Так звучат новые лимонады Асса. Яркие, сочные вкусы,

0: ищите в магазинах города. Баночки с танцорами на этикетках.
1: Муж всегда себя считал здоровяком и к врачам ни ногой. Но в этом году мы все же отправили его на комплексное обследование организма, чекап в семейной медицине. Возраст он свое требует. Здоровье надо проверять хотя бы раз в год. За пару часов анализы, консультации, осмотры. Нашли мелкие нюансы, дали простые советы. И знаете, как спокойно стало? Организм в порядке, можно жить и радоваться. Доверяем здоровье семейной медицине. Телефон 77-0303.
2: Большая распродажа мягкой мебели в Артике. Скидки на диваны и кресла до минус 40%. Так только сейчас. Вы можете приобрести стильный диван Онтарио всего за 27 990 рублей. Артика. Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности в ТК Артика.
3: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ Владикавказ. 54 11 00.

0: Лёшка дёгтя в нашей бочке мёда. А сентябре нам решили напомнить эти ребята. В начале лета-то, а? 1 июня. Ну ладно, пускай он будет этот сентябрь, но он где-то там далеко и долго ещё до него. 15-15, столиц. Меня зовут Антон Веселов. Впереди на Ретро-ФМ Дубы Колдуны и Стиви Вандер.
1: Утреннее шоу. Саша Светлов и Рита Субботина.
2: Прошел специальный перформанс, вдохновленный полотнами знаменитого живописца Сезана. Посетителям предлагалось...
3: Сезана!
2: Посетители, да-да-да.
3: Прости, я не могла сдержаться.
2: Да-да-да. Скажи 300. Вот, я тоже сейчас могу не сдержаться.
4: Я вижу твою улыбку, я...
3: Валерия, часики.
2: Да, абсолютно верно.
1: Первая смена. По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ.
5: Реклама.

0: Отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует с 16 августа на tutu.ru/6+.
1: Детская сберкарта вызывает улыбки. Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир Сберкарта» с тарифом детский. Совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо. Действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союз Мультфильм».
2: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Грузии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.
3: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
4: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
5: Интернет-поток «Ретро-ФМ 70-е». Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 70-е. 12+.

0: Ну, то, что пора, это точно, если иметь в виду, что пора задуматься об отпуске. Думаем, поем, подпеваем в Москве 16:30, друзья. С новостями на РЭТРФМ, Дмитрий Королев, день добрый.
1: Здравствуй, Антон. Приветствую, друзья. Массовых проверок пожилых водителей на дорогах страны с 1 июня не будет. МВД опровергла появившуюся информацию. Официальный представитель Министерства внутренних дел Ирина Волк призвала не тиражировать недостоверные данные. Как пишет Коммерсант, ранее указывалось, что пожилые люди стали чаще попадать в аварии. МВД предлагала подумать над совершенствованием механизмов определения их пригодности к участию в движении. Однако министр внутренних дел Владимир Колокольцев исключил этот пункт из стратегии. Сегодня дан старт летней оздоровительной кампании. Это было сделано в рамках международного фестиваля детства и юности «Движение первых». С этого дня свои двери для школьников откроют загородные и пришкольные лагеря по всей стране. Как отметил министр просвещения Сергей Кравцов, планируется, что в этой оздоровительной кампании будет задействовано более 40 тысяч детских лагерей, что позволит обеспечить качественный отдых 6 миллионам ребят. В России вводятся ограничения на продажу вейпов и жидкостей для них. Приобрести такую продукцию теперь можно только в специализированных магазинах. На стационарах, выставках и в автоматах продажа запрещена. Нельзя и заказать доставкой на дом. Ранее сообщалось, что в Перми, Пензенской и Нижегородской областях местные власти запретили продажу вейпов полностью. На шумных соседей в многоквартирных домах предлагают жаловаться через отдельный цифровой сервис. Запустить его предложил вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов. По его задумке, площадка будет интегрирована на портале госуслуг, а пользователи смогут направлять свои жалобы напрямую соседям, нарушающим тишину. В случае, если за месяц одна и та же квартира получит более 3 жалоб, разбираться уже будет участковый. Банан за миллионы долларов похищен из музея во Франции. Арт-объект «Комедиант» представлял собой прикрепленный скотчем к стене фрукт. В музее подчеркнули, что главная ценность произведения искусства заключается не в самом банане, который является заменяемым элементом инсталляции, а в сертификате подлинности. После исчезновения фрукт, конечно же, оперативно заменили новым. Кстати, ранее арт-объект уже становился предметом громких скандалов. Например, в прошлом году посетитель выставки снял банан со стены и съел его. И о валюте в конце выпуска. Доллар в этот понедельник 71 рубль 2 копейки, евро 82 рубля 64 копейки. Пока все. А далее на РЭТРФМ Антон Веселов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня.

0: Но, кстати говоря, певцам ты искать этого зверя точно не рекомендуется, а то ведь он может и на ухо наступить, он такой. Михаил Боярский на Ретро-ФМ только что, а уже совсем скоро у нас Пол Маккартни и Майкл Джексон, Юрий Никулин и Хадвей в 15.42 в столице.
1: Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Во Владикавказе облачная с прояснениями погода, временами небольшой дождь. Температура воздуха около 22 градусов тепла. Ветер северо-западный 1 метр в секунду.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: В медицинском центре «Орикс» теперь можно пройти рентгенографию и флюорографию на современном и высокоточном аппарате взрослым и детям. Вы получите быстрое, комфортное и безопасное обследование. Запишитесь на рентген по номеру 53-88-88 и получите результаты в течение 20 минут. Медицинский центр «Орикс». Переулок Станиславского, 1, угол улицы Тхапсаева. Звоните 53-88-88. 88-88. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
4: CyberX на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров. Все для уверенной победы. Мощный компьютер, видеокарта 5070 Ti, профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Гц и уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова 72, за заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
5: Магнит предлагает скидки на любимые товары. С 27 мая по 2 июня. Мороженое стаканчик «Коровка из Кореновки». Шоколадная стружка 80 граммов 89 рублей 99 копеек. Магнит – цена что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
1: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ Владикавказ 54 11 00.

лесу, где трепещут осины, где с дубов колдунов облетает листва. На поляне траву зайцы в полночь косили и при этом напевали.

0: траву.
1: А дубы-колдуны что-то шепчут в тумане, у поганых болот чьи-то тени встают. Косят зайцы траву, трын траву на поляне, и от страха

0: Как говорится, делу время, а потехе сейчас. Кстати, о времени. 15:56 столицы. Ну и, собственно, потех у нас не заканчивается. Она продолжится уже в следующем музыкальном часе на Ретро-ФМ. Меня зовут Антон Веселов. Всем доброго дня.
1: Реклама.
2: Пекарня «Рагонсалх» Новослобаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фетчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
3: М2 Connect. Для бизнесса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62 22 22. Наш сайт m2connect.ru.

0: Открылся еще один новый магазин HomeBay. Все для идеальной кухни. Посуда для приготовления, сервировки, хранения, столовые приборы, кухонный текстиль и весь кухонный инвентарь.
1: Ваша кухня станет уютной, а гости оценят ваш тонкий вкус.
0: Новый HomeBay на Барбашова, 72, строение 2, район Джигкаева.
1: Мы ждем вас каждый день с 10 утра до 8 вечера. Телефон 62-400. HomeBay.
2: Откройте бизнес в самом сердце Кисловодска. Югстройинвест предлагает коммерческие помещения в проектах «Мане» и «Моя легенда» с беспроцентной рассрочкой. Первый взнос всего 30%. Остальное равными частями до сдачи дома. Рядом трасса на Архыз и Красную Поляну. Постоянный поток клиентов. Беспроцентная рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности по телефону звездочка 18 00.
3: Кисловодск. Застройщик ООСЗ-21ЮСИ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
5: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
6: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: В Москве 4 часа дня на Ретро-ФМ. Впереди Blue System, Сиси Кетч и Игорь Иванов.
1: Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет.
2: Новости на Ретро-ФМ Владикавказ. С вами Кристина Кораева. Здравствуйте. Роспотребнадзор и Минцифры запускают на госуслугах эксперимент с электронной книгой жалоб на продавцов маркетплейсов. Пользователи смогут обращаться в досудебном порядке по проблемам с товарами ненадлежащего качества. Рассмотрение обращений займет до 7 календарных дней. Ответ от владельца агрегатора поступит в личный кабинет заявителя. В числе поводов для жалобы – отказ возврать товара или его стоимости в течение 7 дней после покупки. Эксперты считают, что этот инструмент нужен для повышения эффективности и качество работы маркетплейсов. Стартовал прием заявлений на новую меру поддержки – ежегодную семейную выплату. Как сообщает региональное отделение Социального фонда России, получить ее могут работающие родители с двумя и более детьми, чей доход не превышает полуторакратную величину прожиточного минимума в регионе проживания. Выплата предоставляется в виде возврата части уплаченного НДФЛ в прошлом году, ставка которого снижается до 6%. Заявление можно подать до 1 октября через портал госуслуг, оформить в МФЦ или клиент. Службе Республиканского отделения Социального фонда. Более 700 выездов в районы Северной Осетии совершили с начала года передвижные медицинские комплексы. Об этом сообщил Сергей Миняйло. По словам главы региона, обследования и консультации прошли свыше 26 тысяч человек. В настоящее время в распоряжении лечебных учреждений 12 медкомплексов с современным оборудованием. С их помощью жители, в том числе отдаленных населенных пунктов, могут пройти диспансеризацию, осмотр, первичную диагностику и получить консультации специалистов рядом с домом. Работа ведется в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». В Северной Осетии возле архитектурного комплекса Цмыти и башни Куртай-Тага установили информационные стенды. Об этом сообщает Фонд развития туризма. На табличках размещена краткая историческая справка и QR-код с переходом на портал «Открой Осетию». Как отметил директор фонда Александр Габараев, каждый может получить сжатую и достоверную историческую информацию прямо на месте. Это делает знакомство с регионом по-настоящему осмысленным. Марк Гаглойте стал победителем юбилейных российско-китайских молодежных игр по ушу. Соревнования проходили в Калининграде. В них приняли участие более 400 атлетов. Наш спортсмен одержал победу в дисциплине наньдао среди спортсменов 15-17 лет. И в конце выпуска о курсе валют. Курс доллара на сегодня 71 рубль 2 копейки. Курс евро 82 рубля 64 копейки. Это были новости на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

0: женщины, мимо которых просто так не пройдешь. Обязательно остановишься. Сэм Браун, безусловно, одна из таких женщин. Однако для подстраховочки она все-таки спела: «Стоп, товарищ, остановись прямо здесь, полюбуйся». Это Сэм Браун на Ретро ФМ в 16 часов и 16 минут. Меня зовут Антон Веселов, а впереди на Ретро ФМ Джо Дассен, Татьяна Овсиенко и Джо Кокер. Совсем скоро.
1: Радиоклуб «Что? Где? Когда?» Летние игры. Только на Ретро-ФМ. Дай правильный ответ на вопрос в легендарной игре и получи до 30 тысяч рублей. «Что? Где? Когда?» По будням в 9.45 на Ретро-ФМ.

0: Человек, как говорится, хозяин своей судьбы, пока не встретит хозяйку. Для всех, кто еще не встретил, именно этого я и желаю, друзья, с любимой музыкой на Ретро FM в Москве. Половина пятого. С новостями нас Игорь Акулов. День добрый.
1: Антон, приветствую. Всем добрый день. В Кремле заявили о незаконности задержания Франции танкера, следовавшего из России. Эти действия были названы граничащими с международным пиратством. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия абсолютно не согласна с тем, что задержание осуществлялось в полном соответствии с международным правом. Он напомнил, что Россия принимает ряд мер для обеспечения сохранности своих грузов и продолжит это дело с учетом имеющегося негативного опыта. Напомню, что сегодня французский президент Эммануэль Макрон сообщил, что ВМС Франции при поддержке партнеров задержали в Атлантическом океане нефтяной танкер «Тейгер». В целом зафиксировал рекордно низкий уровень безработицы в апреле. 64% россиян заявили, что их близкие и знакомые не теряли работу за последний месяц. 17% респондентов вспомнили, что в их окружении были максимум 3 человека, которые потеряли работу. Индекс безработицы, демонстрирующий актуальность проблемы рынка труда, составил минус 40 пунктов. В 2009 году этот показатель составлял плюс 18 пунктов, а после 2010 года он не поднимался выше минус 1. В России с сегодняшнего дня стартовала обязательная маркировка кофе и цикория в системе «Честный знак». Об этом сообщили в Центре развития перспективных технологий. Теперь каждый потребитель сможет проверить продукцию на легальность и безопасность, отсканировав код в приложении. Код покажет, кто произвел или ввез товар, точную информацию о позиции, ее срок годности и разрешительные документы. Если к кофе или цикорию возникнут вопросы, приложение предупредит об этом. Продукция, поступившая в оборот до 1 июня, может продаваться без маркировки до истечения срока годности. Стоимость обучения в российских вузах в этом году выросла в среднем на 10,7% по сравнению с прошлым годом. По отдельным направлениям и специальностям подготовки рост составил почти 11%. Это на 2,5% ниже, чем в прошлом году. Университеты автономны в определении стоимости платного обучения, но минимальный допустимый уровень устанавливается учредителем. Размер платы за обучение не может быть ниже объема бюджетного финансирования на одного студента по той же специальности. Мониторинг Миноборнауки проводится ежегодно в рамках приемной кампании. И в Канаде женщина, спасшая раненую ворону, стала получать благодарственные подарки от других птиц. Лиа Уилсон из Ванкувера увидела, как вороны кружат над одним из домов и узнала, что в водосточной трубе застряла птица. У местных жителей не было длинной лестницы. Тогда женщина заметила пожарную машину за пару кварталов, обратившись к спасателям, и те согласились помочь. С тех пор птицы подарили ей около десятка разных предметов. Палки, комочки мха, маленькое птичье гнездо. Теперь во время прогулок к женщине всегда присоединяются разные вороны, а свою спасенную птицу она легко узнает по металлическому кольцу на лапке. И расскажу о валюте на сегодня. Доллар торгуется на отметке 71 рубль и 2 копейки, евро 82 рубля и 64 копейки. Это все новости. Далее на Ретро FM Антон Веселов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

0: Но каждый день может стать любимым, если, конечно, он начат правильно, друзья. А значит, с первой смены на Ретро-ФМ. Завтра с 7 до 11 нас ждут игры с крутыми призами, самые свежие новости, неожиданные темы для обсуждения, отличное настроение и, конечно, любимая музыка. Ведущий Саш Светлов и Рит Субботина разбудят любого. В общем, не проспите первую смену. Завтра с 7 до 11 на Ретро-ФМ. И всем доброго уже вечера.
1: Ретро FM Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро FM.
2: Во Владикавказе облачная с прояснениями погода, временами небольшой дождь. Температура воздуха около 22 градусов тепла. Ветер северо-западный 1 метр в секунду.
1: Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет. Весенние скидки в Арктике. Так мощный безмешковый пылесос Samsung с уникальной двухкамерной системой стоит всего 3990 рублей. Праздничные скидки в Арктике. Подробности в ТК «Арктика». В сети магазинов Стейтон скидка на готовую кухню 30%. В вечернее время. Наши адреса: Куйбышева 20, ЦУМ, первый этаж. И круглосуточные: Даватора 25А, Гакаева 1Б. Стейтон. Первый. Всегда первый.
3: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67.
4: Ура! 1 июня в Доменике мороженое детям бесплатно. Отмечаем День защиты детей вкусно и радостно. Приходите. Куйбышева 18, Кирова 45, ТЦ «Столица» и ТЦ «ЦУМ». Доменика. За счастливое детство.
1: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ Владикавказ. 54 11 00.

0: что, вот здесь пора мне сказать вам пока, друзья, и попрощаться до завтра. Далее на Ретро-ФМ встречайте Олега Орлова. Меня зовут Антон Веселов. В Москве 16:56. Пока-пока.
1: Реклама.
2: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсалх». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
3: Сеть АЗС «Сармат» всегда радует качеством топлива. Но это не все. С 1 мая до 31 июля заправь от 30 литров.

0: открылся еще один новый магазин Homeberry. Все для идеальной кухни. Посуда для приготовления, сервировки, хранения, столовые приборы, кухонный текстиль и весь кухонный инвентарь.
1: Ваша кухня станет уютной, а гости оценят ваш тонкий вкус.
0: Новый Homeberry на Барбашова, 72, строение 2, район Джигкаева.
1: Мы ждем вас каждый день с 10 утра до 8 вечера. Телефон 62-400. Homeberry.
2: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
3: Чувствуешь этот ритм?

0: Ищи в магазинах города баночки с танцорами на этикетке. Асса!
1: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ 54 11 00.

0: Есть точка зрения, что все встречи в нашей жизни далеко не случайны. А вот случайность, помноженная на другую случайность, это, наверное, уже закономерная не случайность. Совсем не случайно в эфире Ретро-ФМ после Михаила Боярского скоро появится Виктор Салтыков с группы «Электроклуб» Комарой и CCKH 17-16 в столице. Меня зовут Олег Орлов. Всем легкого понедельничного вечера.
1: Реклама.
2: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
3: Яндекс.Директ еще больше поддерживает малый и средний бизнес. Мы увеличиваем ваш бюджет на продвижение в 2 раза и дарим бонусы от партнеров на нужды бизнеса, чтобы логистика, ИИ-технологии, налоги и онлайн-продажи были проще и растили выгоду.
4: Срок акции с 14 апреля по 30 июня 2026 года. Удвоение бюджета доступно при оплате услуг Яндекс.Директ на сумму 15 000 или 30 тысяч рублей. Подробнее yandex.ru/project/direct/vpred. 0+.
5: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
6: Берег включает «Хочу».
7: Хочу утреннюю чашку клубники.
6: Хочу съесть сэндвич на балконе.
8: Хочу чипсиков,
9: но полезных.
6: У каждого свое «Хочу». Я Дмитрий Медведев, директор по маркетингу «Перекрестку», уверен, что в нашем супермаркете каждый найдет ответ на свое «Хочу». Все самое вкусное и необычное уже на полках. Пробуй и заряжайся энергией лета, открытий и пользы. «Перекресток» с доставкой. Включай «Хочу».
4: А утром в дом «Перекресток». ОГРН 120-770-03-44-93. Москва, улица Средняя Третьяковская, дом 28, строение 4.
10: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
4: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте vampriviet.ru. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
11: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
4: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум технопьюс. Указана максимальная рекомендованная цена при продаже автомобиля Havail F7 2026 модельного года не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Havail сети на сайте havail.ru. 13+.
12: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров, больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная, Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
13: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо.
14: ООО «Сбербанк Телеком» УГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по Сбер-ID. Подробнее «Сбермобайл.ру».
15: Да все бесплатно.
16: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
17: Ищите на Авито услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
18: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
17: Авито услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
19: Вечное премиальное обслуживание. Альфа-онли от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа-онли. АО «Альфа-банк».
20: Интернет-поток RetroFM Sanremo. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM Sanremo.
21: 12+.

0: А между прочим, невысоким людям живется часто комфортнее в быту. И со здоровьем проблем меньше, меньше нагрузка на суставы и сердце, координация лучше и удобнее в путешествиях, особенно в кресле самолета. Так что грех жаловаться, это нам, высоким, кто уже устал стукаться головами, пора жаловаться на судьбу. В 17.30 в Москве. Последние новости. Нам на Ретро-ФМ расскажет Игорь Акулов. Вечер добрый.
1: Олег, приветствую. Всем добрый вечер. Аэрофлот с 1 июня возобновил регулярные рейсы из Москвы в Дубай после почти трехмесячного перерыва. В июне рейсы будут выполняться раз в сутки, а с 1 июля дважды в день. В середине апреля Росавиация разрешила российским авиакомпаниям продажу билетов на рейсы в Арабские Эмираты. А в начале мая страна полностью открыла свое воздушное пространство. Однако ограничения на Ближнем Востоке сохраняются. В ряде стран самолеты продолжают летать только по безопасным коридорам. Перевозчики сокращают число рейсов, берут больше топлива и добавляют технические посадки на дозаправку. Роспотребнадзор назвал минимальными риски завоза вируса Эбола в Россию. Эпидемиологическая обстановка остается стабильной. Глава ведомства Анна Попова подчеркнула, что специалисты контролируют на границе поток въезжающих в страну, а для России сегодня рисков нет, варианты заноса минимальные. Российские мобильные лаборатории уже больше недели работают в Уганде, помогая выявлять причину вспышки лихорадки. Сотрудники видят пациентов, слушают их жалобы, чтобы разобраться в ситуации и не допустить даже намека на осложнение в Российской Федерации. В Росреестре ко Дню защиты детей рассказали о защите прав несовершеннолетних в сделках с недвижимостью. Дети до 14 лет не могут самостоятельно распоряжаться принадлежащим им имуществом и подписывать документы. Сделки от их имени совершают только законные представители. С 14 до 18 лет дети могут совершать сделки, но с письменного согласия родителей или опекунов. Если права ребенка были нарушены, он может обратиться в суд уже с 14 лет. В Кремле указали на невозможность односторонней отмены Сербии безвизового режима с Россией. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что уполномоченные ведомства двух стран прорабатывают этот вопрос, и о принятых решениях будет объявлено дополнительно. Как правило, подобные решения симметричны. И жительница Алабамы потратила 3 месяца на то, чтобы воссоздать у себя дома точную копию кухни из культового мультсериала «Симпсоны». Ремонт включал покраску бытовой техники, перекраску полов и добавление множества тематических деталей. Например, ручки на шкафах и занавесок с кукурузой. И своими проектами женщина поделилась в социальных сетях и набрала больше 2000 подписчиков. И расскажу о курсах валют на сегодняшний день. Доллар 71 рубль и 2 копейки. Евро торгуется на отметке 82 рубля и 64 копейки. Это пока что все новости к этому часу. Далее на Ретро-ФМ Олег Орлов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера. В Москве 17 часов и 33 минуты.

0: Вот так всегда 1 июня бывает. Просыпаешься утром и бац, а весна ведь прошла, еще вчера была, а сегодня уже лето. Радуемся лету, друзья, и музыка Ретро-ФМ нам всем в помощь. Это Владимир Кузьмин. А до конца этого часа нам на Ретро-ФМ споет Мадонна, бит-квартет секрета, группа «Аква» в столице 17:42.
1: Реклама. Пекарня «Рагонсал» Хановасуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
2: 3С. Металлопрокат, а теперь и лес покупают здесь. Металлопрокат. Доска обрезная по очень низким ценам. Все виды обработки металла. Доставка 3С. Наш новый адрес. Черноморская, 16. Телефон 76-18-14.
3: Жаркие летние скидки до 70% в фирменных магазинах «Аскона». Кровати, матрасы, диваны и аксессуары для комфортного сна ждут вас на Ватаева 59 и Весенний 4. Телефон 333-409. Подробности у продавцов-консультантов.
4: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
5: Меню для счастливого человека.
4: С 9 до 14 часов завтрак.
5: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
4: На обед вкуснятина.
5: Пряный том-ям. Томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
4: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
5: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
4: Кафе «Юг-34».
5: Счастье есть!
4: Джанаева, 34.
5: Доставка 8-999-844-34-34.
4: Или через приложение «Яндекс.Еда».
6: Большая распродажа мягкой мебели в Арктике. Скидки на диваны и кресла до минус 40%. Так только сейчас вы можете приобрести стильный диван «Онтарио» всего за 27 990 рублей. «Арктика». Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности в ТК «Арктика».
7: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: Если вы очень хотели, но у вас не получилось начать новую жизнь 1 января, начните с июня. Начало лета – прекрасное время для многих начинаний. А 1 июня – день, насыщенный разного рода праздниками. Сегодня не только день защиты детей, но еще и Всемирный день родителей, а еще Всемирный день молока. Пейте, дети, молоко, будете здоровы. Как не вспомнить эту крылатую фразу из беззаботного советского детства? Мадонна с нами на Ретро-ФМ на финише этого часа. В Москве 17:55. Меня зовут Олег Орлов. Всем приятного вечера понедельника.
1: Реклама. Весенние скидки в Арктике. Так мощный безмешковый пылесос Samsung с уникальной двухкамерной системой стоит всего 3990 рублей. Праздничные скидки в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
2: В сети магазинов Стейтон скидка на готовую кухню 30%. В вечернее время. Наши адреса: Куйбышева 20, ЦУМ, первый этаж, и круглосуточные: Даватора 25А, Гакаева 1Б. Стейтон — первый, всегда первый.
3: Магнит предлагает скидки на любимые товары с 27 мая по 2 июня. Мороженое стаканчик «Коровка из Кореновки», шоколадная стружка 80 граммов 89 рублей 99 копеек. Магнит — цена, что надо. Есть ограничения, полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
4: CyberX на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров. Все для уверенной победы. Мощный компьютер, видеокарта 5070 Ti, профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Гц и уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей — новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова 72, за заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
5: Не хватает инструментов? Фирма «Профи» вам поможет. Фирма «Профи». Прокат профессионального электроинструмента и строительного оборудования по отличным ценам. Только новые оригинальные инструменты от ведущих мировых производителей. Есть «Макита», даже «Бош». И доставим все, что хочешь. Фирма «Профи». Маркуса 66 и Гадеева 10А. Район магазина «Ласточка». Телефон 8-928-928-2201.
6: Беспокоитесь за свою карму?
7: Никакого стука по батареям и головам подрядчиков. Квартира с готовым ремонтом в квартале на курорте «Моя легенда».
8: Спешите, предложение действует до 31.05.2026. Подробности по телефону звездочка 1820.
9: Предложение носит ознакомительный характер, не является публичной офертой и может быть ограничено в количестве. Акция «Квартира с ремонтом» действует при заключении договора, долевого участия и на ремонтно-отделочные работы застройщик ООС из 21 Юг Стрим-Весту, Гроватов 12-651-78-381. Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
10: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8-800-222-0770.
11: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ 54 11 00.

0: 6 вечера в столице. Далее на Retro FM Rage, Альбана и Рамина Пауэр и Игорь Иванов. Доброго вечера всем.
1: Retro FM Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет.
2: Новости на Retro FM Владикавказ. С вами Кристина Кораева. Здравствуйте. Роспотребнадзор и Минцифры запускают на госуслугах эксперимент с электронной книгой жалоб на продавцов маркетплейсов. Пользователи смогут обращаться в досудебном порядке по проблемам с товарами ненадлежащего качества. Рассмотрение обращений займет до 7 календарных дней. Ответ от владельца агрегатора поступит в личный кабинет заявителя. В числе поводов для жалобы – отказ возврать товара или его стоимости в течение 7 дней после покупки. Эксперты считают, что этот инструмент нужен для повышения эффективности и качество работы маркетплейсов. Стартовал прием заявлений на новую меру поддержки – ежегодную семейную выплату. Как сообщает региональное отделение Социального фонда России, получить ее могут работающие родители с двумя и более детьми, чей доход не превышает полуторакратную величину прожиточного минимума в регионе проживания. Выплата предоставляется в виде возврата части уплаченного НДФЛ в прошлом году, ставка которого снижается до 6%. Заявление можно подать до 1 октября через портал госуслуг, оформить в МФЦ или клиент. Службе Республиканского отделения Социального фонда. Более 700 выездов в районы Северной Осетии совершили с начала года передвижные медицинские комплексы. Об этом сообщил Сергей Миняйло. По словам главы региона, обследования и консультации прошли свыше 26 тысяч человек. В настоящее время в распоряжении лечебных учреждений 12 медкомплексов с современным оборудованием. С их помощью жители, в том числе отдаленных населенных пунктов, могут пройти диспансеризацию, осмотр, первичную диагностику и получить консультации специалистов рядом с домом. Работа ведется в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». В Северной Осетии возле архитектурного комплекса Цмыти и башни Куртай-Тага установили информационные стенды. Об этом сообщает Фонд развития туризма. На табличках размещена краткая историческая справка и QR-код с переходом на портал «Открой Осетию». Как отметил директор фонда Александр Габараев, каждый может получить сжатую и достоверную историческую информацию прямо на месте. Это делает знакомство с регионом по-настоящему осмысленным. Марк Гаглойте стал победителем юбилейных российско-китайских молодежных игр по ушу. Соревнования проходили в Калининграде. В них приняли участие более 400 атлетов. Наш спортсмен одержал победу в дисциплине наньдао среди спортсменов 15-17 лет. И в конце выпуска о курсе валют. Курс доллара на сегодня 71 рубль 2 копейки. Курс евро 82 рубля 64 копейки. Это были новости на Retro FM.
1: Retro FM. Для слушателей старше 12 лет.

0: Кому-то ночь нужна для романтики, а кому-то просто, чтобы выспаться. Между прочим, на Западе появился новый тренд в туризме. Отдых не ради достопримечательностей, экскурсий, красивых фотографий, а ради качественного сна. Да-да, друзья, люди массово едут в отпуск, чтобы просто поспать. И готовы проводить сутки в темном, тихом номере с идеальным матрасом и отдавать за это деньги. Вот до чего дошел человек в эпоху массового выгорания, переработок и стресса. Ну, не знаю, мне, например, достаточно просто съездить на дачу в выходные, чтобы хорошенько выспаться, а потом немного поработать. В общем, ночь пусть будет, обязательно будет, но в нашем с вами случае после приятного музыкального вечера. Это «Ласковый май» на Retro FM, столица 18.15. Меня зовут Олег Орлов. Всех приветствую.
1: Утреннее шоу. Саша Светлов и Рита Субботина.
2: Прошел специальный перформанс, вдохновленный полотнами знаменитого живописца Сезана. Посетителям предлагалось...
3: Сезана!
2: Посетителям, да-да-да.
3: Я не могла сдержаться.
2: Да-да-да. Скажи 300. Вот, я тоже сейчас могу не сдержаться.
4: Я вижу твою улыбку, я...
3: Валерия, часики.
2: Абсолютно верно.
1: Первая смена. По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ.
5: Реклама.
6: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
7: Яндекс.Директ еще больше поддерживает малый и средний бизнес. Мы увеличиваем ваш бюджет на продвижение в 2 раза и дарим бонусы от партнеров на нужды бизнеса, чтобы логистика, ИИ-технологии, налоги и онлайн-продажи были проще и растили выгоду.
8: Срок акции с 14 апреля по 30 июня 2026 года. Удвоение бюджета доступно при оплате услуг Яндекс.Директ на сумму 15 тысяч или 30 тысяч рублей. Подробнее yandex.ru/project/direct/вперед. 0+.
9: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16.

0: 25% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцедиция 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО «Т-банк». Джаггар F8. Для семьи, бизнеса и увлечений. Джаггар F8. Минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Джаг и на jaggar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе, специальное предложение и трейдинг.
2: Да все нормально.
3: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
4: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
3: Хорошая история, когда все задачи по перевозку решаются в одном месте.
4: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
5: Минсе. Менопауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Минсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции сна и настроения. Минсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе. Жизнь без паузы. Минсе. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
6: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
7: 14,6-дюмовый мультимедиа доступна для комплектации премиум технопюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Havail F7 2026 модельного года, не является офертой, действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Havail City на сайте havail.ru. 12+.
8: Детская сберкарта вызывает улыбки. Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир Сберкарта» с тарифом детский. Совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо. Действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте акций, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союз Мультфильм».

Хоть этой песне Сабрины и не удалось стать такой же супер популярной, как хит под названием «Boys», она тоже была очень тепло встречена общественностью, особенно мужской ее частью, особенно после того, как в 1988 году Сабрина выступила в качестве специального гостя на международном фестивале песни в Сопоте, который показывали по советскому телевидению. Успех был оглушительный, так как ее смелая одежда, танцы и манера выступления были для того времени в новинку. Для советского зрителя уж точно.

0: Половина седьмого в Москве. О делах сегодняшних, точнее, о новостях этого понедельника с нами на Ретро-ФМ поговорит Игорь Акулов. Вечер добрый.
1: Олег, добрый вечер. Всех приветствую. Правительство России с сегодняшнего дня ввело временный запрет на экспорт авиакеросина из России. Он будет действовать до 30 ноября. Ограничения направлены на обеспечение стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке. Под запрет попадает топливо, в том числе приобретенное на биржевых торгах. Исключение сделано для партий авиакеросина, помещенных под таможенную процедуру до вступления постановления в силу. Поставок в рамках межправительственных соглашений, а также топлива в технологических емкостях, используемого воздушными судами в пути следования. Помощник президента Владимир Мединский призвал усилить государственный контроль качества в кино на всех этапах, от идеи и сценария до съемок и проката. В интервью он заявил, что сегодня в отрасли слишком много государственных денег и слишком мало рыночных инструментов, охарактеризовав ситуацию как зависшую между социализмом и капитализмом. В результате, по его словам, мы имеем груду посредственных кинопродуктов. Также он считает, что если продюсер создал с помощью госсредств низкопробное кино, его нельзя принимать. Энергопотребление центров обработки данных России ежегодно растет примерно на 18%. К 30-му году их мощность достигнет 4,3 гигаватта, заявил вице-премьер Александр Новак. Сейчас установленная мощность СОДов составляет 1,8 гигаватт. В этом году ключевые игроки рынка заявили ввод порядка 10-10,5 тысяч стойка меж, что существенно превышает фактический результат прошлого года и во многом отражает перенос нереализуемых проектов. Российские туристы в прошлом году получили 619 тысяч шенгенских виз. Это почти на 14,5% больше, чем годом ранее. Количество подных заявлений выросло на 12%. Доля отказов составила 6,5%. Это меньше, чем в 2024 году. Однако число выданных многократных виз сократилось. Их доля упала с 41% до 28,5%. И среднестатистическому россиянину для счастья нужно 273 тысячи рублей в месяц. Это показал опрос одного из сервисов по поиску работы. За год сумма выросла на 6%. Мужчинам требуется заметно больше, чем женщинам, 309 тысяч рублей против 240. Запросы также растут с возрастом. Респонденты до 24 лет назвали 220 тысяч, а участники старше 45 лет уже 285. И расскажу о валюте на завтра. Доллар 71 рубль и 55 копеек, евро 86 рублей и 25 копеек. Это пока что все новости к этому часу. Далее на Ретро-ФМ Олег Орлов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

0: знаю, как вам, друзья. Мне еще вчера казалось, что в этом году тополиный пух пойдет на пуховики. Уж больно прохладным выдался конец мая. Но сегодня, в первый день лета, я свое мнение изменил. И да, товарищи аллергики, напрягаемся. Он полетел. Иванушки Интернешнл на Ретро-ФМ. Ну а через 3 минутки нам споют и сыграют группа Joy, Александр Барыкин и оркестр под управлением Поля Мориа. 18:42 в столице.
1: Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Ночью во Владикавказе будет около 9 градусов тепла. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода, временами небольшой дождь. Температура воздуха 16-18 градусов тепла. Ветер западный 1 метр в секунду.
1: Ретро-ФМ.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Весенние скидки в Арктике. Так мощный безмешковый пылесос Samsung с уникальной двухкамерной системой стоит всего 3990 рублей. Праздничные скидки в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
5: Ура! 1 июня в Доменике мороженое детям бесплатно. Отмечаем День защиты детей вкусно и радостно. Приходите. Куйбышева 18, Кирова 45, ТЦ «Столица» и ТЦ «ЦУМ». Доменика. За счастливое детство.
6: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 27 мая по 2 июня. Мороженое стаканчик «Коровка из кореновки». Шоколадная стружка. 80 граммов. 89 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
7: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67.
8: Большая распродажа мягкой мебели в Арктике. Скидки на диваны и кресла до минус 40%. Так только сейчас. Вы можете приобрести стильный диван Антарио всего за 27 990 рублей. Арктика. Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности в ТК «Арктика».
1: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ Владикавказ. 54 11 00.

0: Сегодня мы все вместе, в том числе и вместе с группой Joy, дружно сказали hello или привет долгожданному лету. Для многих уже сам факт. Начало лета – настоящий праздник, даже если оно совпадает с обычным рабочим днем на календаре, с понедельником. А в этот раз кто-то даже специально дожидался одновременного начала июня и новой недели, чтобы взять отпуск. Совместить, так сказать, приятное с полезным. Предлагаю поздравить всех отпускников, уже по факту состоявшихся, и тех, кто только-только собирается ими стать, и пожелать им хорошо отдохнуть. Ну а всем остальным, естественно, хорошо поработать под отличную музыку, что дарит всем Retro FM. В Москве 18:56. Меня зовут Олег Орлов. Всех приветствую. Доброго, приятного музыкального вечера.
1: Реклама.
2: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фучин. Доставка 97-29-39.
3: Когда ребенок простудился, я растерялась. В родительском чате подсказали семейную медицину. Позвонила, и педиатр приехал в тот же день. Мягко осмотрел малыша, назначил лечение, все объяснил, и уже через день стало легче. Очень удобно, все рекомендации подробно описаны, а если возникают вопросы, можно проконсультироваться онлайн. На контрольный осмотр мы уже сами приехали в клинику. И врачи, и оборудование, и отношения на высоте. Доверяем здоровью семейной медицине. Телефон 770303.
4: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
5: Сеть АЗС «Сармат» всегда радует качеством топлива. Но это не все. С 1 мая до 31 июля заправь от 30

0: «Поселение Фарм». Подробности об условиях розыгрыша, количестве, порядке, сроке и месте выдачи призов на ЗС «Сармат».
1: Посуда известных брендов, кухонный инвентарь и текстиль. Хоумберри на Барбашова, идеальный кухонный стиль.
2: Открылся еще один новый магазин Хоумберри. Все для идеальной кухни. Посуда для приготовления, сервировки, хранения, столовые приборы, кухонный текстиль и весь кухонный инвентарь.
3: Ваша кухня станет уютной, а гости оценят ваш тонкий вкус.
2: Новый Хоумберри на Барбашова, 72, строение 2, район Джигкаева.
3: Мы ждем вас каждый день с 10 утра до 8 вечера. Телефон 62-400.
4: В сети магазинов Стейтон скидка на готовую кухню 30%. В вечернее время. Наши адреса: Куйбышева 20, ЦУМ, первый этаж, и круглосуточные: Даватора 25А, Гакаева 1Б. Стейтон. Первый. Всегда первый.
5: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ Владикавказ, 54 11 00.

0: жизни каждого наступает время, приходит пора прибиться к какому-нибудь берегу, обрести твердь под ногами и вместе с этим покой и счастье. И то увенчаются успехом наши поиски, друзья. Любимая музыка, что звучит на Ретро-ФМ, всем нам в помощь. Это Владимир Кузьмин. Ну а далее готовимся подпевать Льву Лещенко и Ким Уайлд. В столице 19 часов 16 минут. Меня зовут Олег Орлов. Всем легкого и приятного вечера понедельника.
1: Радиоклуб «Что? Где? Когда?» Летние игры. Только на Ретро-ФМ. Дай правильный ответ на вопрос в легендарной игре и получи до 30 тысяч рублей. «Что? Где? Когда?» По будням в 9.45 на Ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
4: А поехали всей семьей!
5: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года.
6: Да все нормально.
7: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
8: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
9: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
8: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
10: Вечное премиальное обслуживание. Альфа-онли от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа Онли. АО «Альфа-банк».
11: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
12: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
13: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
14: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
12: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Всегда приятно возвращаться домой. Родительский дом для большинства из нас – это маленький рай. Там тебе рады, там хорошо спится. А с кухни всегда доносятся разные вкусные ароматы, любимые с детства. Это самый лучший уголок на земле, потому что там самые родные тебе люди. О чем и напоминает нам на Ретро FM Лев Лещенко в 19:30 по Москве. Ну а с новостями нас на Ретро FM продолжает знакомить Игорь Акулов. Вечер добрый.
1: Олег, приветствую. Всем добрый вечер. Владимир Путин поручил правительству обеспечить бесперебойную работу

важнейших сервисов, систем оказания медицинской помощи, портала госуслуги и платежных систем в период ограничения функционирования интернета. Соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля по итогам совещания с членами правительства. Доклад о выполнении поручения должен быть представлен главе государства до 1 июля. В Кремле уточнили, что речь идет о совершенствовании так называемых белых списков сайтов, доступ к которым сохраняется при любых ограничениях. Регистрация и посадка на рейсы Аэрофлота между Москвой и Санкт-Петербургом стали доступны с сегодняшнего дня по биометрии, без предъявления паспорта. Пилотный проект стартовал в аэропорту Шереметьево и при обратных рейсах в Пулково. Биометрический контроль доступен на трех этапах: при самостоятельной регистрации и сдаче багажа, на этапе контроля паспортных данных на предполетном досмотре и при проходе на посадку в самолет. Чтобы воспользоваться услугой, нужно заранее сдать и зарегистрировать свои биометрические данные в единой биометрической системе. Это можно сделать в отделениях уполномоченных банков или прямо в аэропортах. Объем выдачи потребительской рассрочки в прошлом году вырос на 80%, превысив 500 миллиардов рублей. Основной драйвер роста – развитие электронной коммерции, особенно маркетплейсов и экосистем, активно предлагающих клиентам такие услуги. При этом по остатку задолженности рынок остается небольшим – около 100 миллиардов рублей. Доля плохих долгов составила 3,5%, что заметно ниже уровня просрочки по необеспеченным кредитам. Юристы рассказали, как действовать при заливе квартиры со стороны соседа и получить компенсацию ущерба. Первым делом необходимо остановить потоп, обесточить помещение и перекрыть воду. После этого следует вызвать аварийную службу или сотрудников управляющей компании. Затем важно зафиксировать факт залива. Без официального акта доказать что-либо в суде будет крайне сложно. Нужно вызвать представителя управляющей компании и составить акт, где будут указаны дата, время, предполагаемая причина и подробный перечень повреждений. И по мотивам культового советского мультфильма о Кате Леопольде снимут полнометражный фильм, действие которого перенесут в современность. Создатели обещают экшен, трюки, юмор, но с сохранением знаменитого девиза «Ребята, давайте жить дружно». Режиссером выступит Владислав Богуш. Съемки запланированы на осень уже этого года. Напомню, приключения Кота Леопольда выходили в СССР с 75 по 87 год. Всего 11 фильмов, где доброго рыжего кота донимали двое мышей-хулиганов. И расскажу о курсах валют на завтрашний день. Доллар 71 рубль 55 копеек, евро 86 рублей и 25 копеек. Это пока что все новости к этому часу. Далее на Ретро-ФМ Олег Орлов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

0: Как просыпаться на позитивной волне вам не даст забыть на Ретро-ФМ утреннее шоу «Первая смена». Каждое буднее утро для вас игры с классными, крутыми призами, актуальные новости, темы, которые мы обсуждаем всей страной, отличное настроение и, конечно же, ваша любимая музыка. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина разбудят любого. Не проспите «Первую смену» завтра с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Ну а через 3 минутки не провороньте лучшие хиты Сандры, группы Скорпионс и песню из фильма «Я шагаю по Москве». Оставайтесь с нами, друзья. У нас хорошо, у нас приятно, у нас весело. В столице 19:42.
1: Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Ночью во Владикавказе будет около 9 градусов тепла. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода, временами небольшой дождь. Температура воздуха 16-18 градусов тепла. Ветер западный 1 метр в секунду.
1: Ретро-ФМ.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Весенние скидки в Арктике. Так мощный безмешковый пылесос Samsung с уникальной двухкамерной системой стоит всего 3990 рублей. Праздничные скидки в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
5: Слышишь этот ритм? Так звучат новые лимонады Асса. Яркие, сочные вкусы,

0: ищите в магазинах города. Баночки с танцорами на этикетках. Асса!
1: Когда ребенок простудился, я растерялась. В родительском чате подсказали семейную медицину. Позвонила, и педиатр приехал в тот же день. Мягко осмотрел малыша, назначил лечение, все объяснил, и уже через день стало легче. Очень удобно, все рекомендации подробно описаны, а если возникают вопросы, можно проконсультироваться онлайн. На контрольный осмотр мы уже сами приехали в клинику. И врачи, и оборудование, и отношения на высоте. Доверяем здоровью семейной медицине. Телефон 77-03-03.

0: Открылся еще один новый магазин HomeBerry. Все для идеальной кухни. Посуда для приготовления, сервировки, хранения, столовые приборы, кухонный текстиль и весь кухонный инвентарь.
1: Ваша кухня станет уютной, а гости оценят ваш тонкий вкус.
0: Новый HomeBerry на Барбашова, 72, строение 2, район Джигкаева.
1: Мы ждем вас каждый день с 10 утра до 8 вечера. Телефон 62-400. HomeBerry.
2: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ Владикавказ 54 11 00.

чем дело, сразу не поймешь. А просто летний дождь прошел, нормальный летний дождь мелькнет в толпе.

0: «Если небеса могут подождать», ну, если верить Сандре, чья песня звучит на Ретро FM, то июнь ждать не мог и пришел строго по расписанию. Что с нескрываемой радостью констатирует тот факт, что для большинства жителей страны день сегодняшний почти что праздничный, несмотря на понедельник. Плановое наступление календарного лета делает свое дело. Радуемся ему под отличную музыку. В Москве 19:55. Меня зовут Олег Орлов. Всех приветствую. Продолжим в следующем музыкальном часе.
1: Реклама.
2: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
3: Чтобы соседи не мешали вашему счастью, купите кровать с матрасом в «Асконе». Весенняя 4, Ватаева 59.
4: Спасибо, любимый.
5: CyberX на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров. Все для уверенной победы. Мощный компьютер. Видеокарта 5070 Ti. Профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Hz. И уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова 72, за заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
6: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
7: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
8: Меню для счастливого человека.
7: С 9 до 14 часов завтрак.
8: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
7: На обед вкуснятина.
8: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
7: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
8: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
7: Кафе «Юг-34». Счастье есть! Джанаева, 34.
8: Доставка 8-999-844-34-34.
7: Или через приложение «Яндекс.Еда».
9: Большая распродажа мягкой мебели в «Артике». Скидки на диваны и кресла до -40%. Так только сейчас. Вы можете приобрести стильный диван «Онтарио» всего за 27 990 рублей. «Артика». Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности в ТК «Артика».
10: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: 8 вечера в Москве. Все самое лучшее в плане музыки для вас, друзья. Впереди на Ретро FM Роберт Майлз, Пати Райан и Самоцветы.
1: Ретро FM Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет.
2: Новости на Ретро FM Владикавказ. С вами Кристина Кореева. Здравствуйте. Роспотребнадзор и Минцифры запускают на госуслугах эксперимент с электронной книгой жалоб на продавцов маркетплейсов. Пользователи смогут обращаться в досудебном порядке по проблемам с товарами ненадлежащего качества. Рассмотрение обращений займет до 7 календарных дней. Ответ от владельца агрегатора поступит в личный кабинет заявителя. В числе поводов для жалобы – отказ в возврате товара или его стоимости в течение 7 дней после покупки. Эксперты считают, что этот инструмент нужен для повышения эффективности и качество работы маркетплейсов. Стартовал прием заявлений на новую меру поддержки – ежегодную семейную выплату. Как сообщает региональное отделение Социального фонда России, получить ее могут работающие родители с двумя и более детьми, чей доход не превышает полуторакратную величину прожиточного минимума в регионе проживания. Выплата предоставляется в виде возврата части уплаченного НДФЛ в прошлом году, ставка которого снижается до 6%. Заявление можно подать до 1 октября через портал госуслуг, оформить в МФЦ или клиентской службе Республиканского отделения Социального фонда. Более 700 выездов в районы Северной Осетии совершили с начала года передвижные медицинские комплексы. Об этом сообщил Сергей Миняйло. По словам главы региона, обследования и консультации прошли свыше 26 тысяч человек. В настоящее время в распоряжении лечебных учреждений 12 медкомплексов с современным оборудованием. С их помощью жители, в том числе отдаленных населенных пунктов, могут пройти диспансеризацию, осмотр, первичную диагностику и получить консультации специалистов рядом с домом. Работа ведется в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». В Северной Осетии возле архитектурного комплекса Цмыти и башни Куртай-Тага установили информационные стенды. Об этом сообщает Фонд развития туризма. На табличках размещена краткая историческая справка и QR-код с переходом на портал «Открой Осетию». Как отметил директор фонда Александр Габараев, каждый может получить сжатую и достоверную историческую информацию прямо на месте. Это делает знакомство с регионом по-настоящему осмысленным. Марк Гаглойте стал победителем юбилейных российско-китайских молодежных игр по ушу. Соревнования проходили в Калининграде. В них приняли участие более 400 атлетов. Наш спортсмен одержал победу в дисциплине наньдао среди спортсменов 15-17 лет. И в конце выпуска о курсе валют. Курс доллара на сегодня – 71 рубль 2 копейки. Курс евро – 82 рубля 64 копейки. Это были новости на Ретро FM.
1: Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.

your time. And I think to myself, why now? Why me?

как-то рассказал мне один знакомый историю. Захотел он с одной красавицей познакомиться. Подошел, говорит: девушка, можно вас спросить? А та в ответ: я тебе не Google. Тебя что там, забанили? Вот и верь после этого в высокие чувства и в то, что красота спасет мир. У героев этой песни группы Art Company тоже не все гладко, надо признать, но в то же время далеко не так критично. Однозначно. 16 минут 9-го в столице. Далее свои истории нам на Ретро-ФМ расскажут группа Смоки, Игорь Саруханов и Фил Коллинз. Меня зовут Олег Орлов. Добрейшего всем первого в этом году летнего вечера под музыку Ретро-ФМ.

как шутят в народе, жизненный опыт – это как крылья у пингвина. Вроде бы есть, а летать не помогают. Надеюсь, опыт героя этой песни группы «Смоуки» поможет тем, кто сомневается, стесняется, поможет набраться смелости, подойти, поздороваться, познакомиться и, возможно, связать дальнейшую жизнь с понравившимся человеком. Не упустите свою условную Элис, живущую по соседству или работающую в соседнем кабинете.

0: Талец, половина девятого. Информационные итоги этого понедельника подведет на Ретро-ФМ Игорь Акулов. Вечер добрый.
1: Олег, приветствую. Всем добрый вечер. Владимир Путин сегодня, Международный день защиты детей, вручил многодетным родителям из разных регионов ордена «Родительская слава» и «Мать-героиня». После этого на встрече с детским омбудсменом Марией Львовой-Беловой призвал выстроить меры поддержки семей так, чтобы дети были счастливы. Один из награжденных, как рассказал президент, вспомнил напутствие своей мамы: «Пусть наших будет больше». Владимир Путин поддержал этот посыл, подчеркнув, что задача государства – сделать так, чтобы в семьях и с большим количеством детей, и с небольшим, дети росли счастливыми. В Пятигорске число пострадавших от массового отравления в кафе «Маубау» выросло до 50 человек, сообщили в Минздраве Ставропольского края. Из них 41 пациент получает стационарное лечение, 9 человек на

находится на амбулаторном лечении. У 9 заболевших обнаружили маркеры сальмонеллы. Деятельность кафе приостановлена. Там проводятся проверки с отбором проб для лабораторных исследований. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических правил, повлекшим массовое отравление людей. Владельцы заведения заявили, что выявляют продукт, ставший причиной, и обещают сотрудничать с Роспотребнадзором. Россиян в июне ждут трехдневные выходные в честь Дня России с 12 по 14 июня. Накануне праздника, в четверг, 11 июня, рабочий день будет сокращен на 1 час. Рабочая неделя продлится с 8 по 11 июня. Всего летом этого года при стандартной 5-дневной рабочей неделе россияне отработают 65 дней и отдохнут 27. Самым насыщенным месяц станет июль, 23 рабочих и 8 выходных дней. В июне-августе будет по 21 рабочему дню и по 9 и 10 выходных соответственно. МЧС разъяснила требования к стоянке электромобилей. Новый свод правил, вступивших в силу с сегодняшнего дня, не запрещает парковку электрокаров и не ужесточает административную ответственность. Документ распространяется исключительно на проектирование и строительство новых автомобильных стоянок и не затрагивает уже эксплуатируемые объекты. Он устанавливает требования к ограничению распространения пожаров в местах размещения электромобилей и зарядного оборудования, что позволит увеличить количество машин и мест для электротранспорта на подземных стоянках. И на большой спортивной арене Лужники прошел фестиваль настольного тенниса, установивший мировой рекорд. В турнире приняли участие 6187 человек. Организаторы установили 200 столов для настольного тенниса и задействовали 100 судей. Соревнования прошли в 3 категориях: детский, любительский турнир и турнир для ветеранов. Фестиваль завершился церемонией награждения победителей. Достижение официально зафиксировано как мировой рекорд по самому массовому турниру по настольному теннису. И расскажу о валюте на завтра. Доллар 71 рубль 55 копеек, евро 86 рублей 25 копеек. Это пока что все. Далее на Ретро-ФМ Олег Орлов и ваша любимая музыка. Всем приятного вечера.

0: Каждый из нас приходит в этот мир, чтобы в чем-то себя проявить. Герой этой песни Крис Ри, как мне кажется, пока еще не обрел себя, но скоро обязательно сделает это. С чем мы его обязательно поздравим. А сегодня поздравим, а заодно пожелаем счастья всем детям в их день, День защиты детей, всем родителям в наш день, во Всемирный день родителей. Вот такой богатый на праздники первый день календарного лета, музыкально оформлять который продолжает Ретро-ФМ. До конца часа нам еще споют и сыграют Саманта Фокс, Бонни Тайлер и группа «Зодиак». Столица без 18 минут 9.
1: Реклама.
2: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосо Абаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
3: Сеть АЗС «Сармат» всегда радует качеством топлива. Но это не все. С 1 мая до 31 июля заправь от 30

0: Открывается еще один новый магазин HomeBerry. Все для идеальной кухни. Посуда для приготовления, сервировки, хранения, столовые приборы, кухонный текстиль и весь кухонный инвентарь.
1: Ваша кухня станет уютной, а гости оценят ваш тонкий вкус.
0: Новый HomeBerry на Барбашова, 72, строение 2, район Джигкаева.
1: Мы ждем вас каждый день с 10 утра до 8 вечера. Телефон 62-400. HomeBerry.
2: Беспокоитесь за свою карму?
3: Никакого стука по батареям и головам подрядчиков. Квартира с готовым ремонтом в квартале на курорте «Моя легенда».
4: Спешите, предложение действует. До 31.05.2026. Подробности по телефону «Звездочка-1820».
5: Предложение носит ознакомительный характер, не является публичной офертой и может быть ограничено в количестве. Акция «Квартира с ремонтом» действует при заключении договора в долевого участия и на ремонтно-отделочной работы застройщик ООС из 21 Юкстрим Вест Угрова 12-651-07-8381. Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
6: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: Ну что, друзья, лето началось, и его, как и героиню этой песни Саманты Фокс, уже ничто не остановит. Ну, разве что осень, но когда это будет? Через 3 месяца. Это ж целая вечность. Как кажется многим в первых числах июня. А на самом деле время пролетит и не заметим. Как обычно пролетают в нашем эфире 3 танцевальных часа. Без 5:09 в Москве с 21:00 до полуночи отдохнем активно на вечеринке Ретро-ФМ под лучшие дискотечные хиты последних десятилетий в неповторимом миксе. Встречайте Тимура Соколова в этой студии через несколько минут. Ну а я, Олег Орлов, желаю всем отличного летнего настроения и прощаюсь до завтра.
1: Реклама.
2: Современные технологии лучших московских клиник теперь во Владикавказе. Центр ортопедии и неврологии «Орикс». Избавление от боли в суставах и позвоночнике за 8-10 сеансов. Лечение остеохондроза, межпозвоночной грыжи, артрозов и артритов без операций. Эффект сохраняется более 5 лет. Прием ведет врач высшей категории Вандровский Максим Александрович. «Орикс», Станиславского 1, угол Стхапсаева. Телефон 53-88-88. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: CyberX на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров. Все для уверенной победы. Мощный компьютер. Видеокарта 5070 Ti. Профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Hz. И уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова 72, за заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
4: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
5: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
6: Меню для счастливого человека.
5: С 9 до 14 часов завтрак.
6: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
5: На обед вкуснятина.
6: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
5: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
6: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
5: Кафе «Юг-34».
6: Счастье есть.
5: Джанаева, 34.
6: Доставка 8-999-844-34-34.
5: Или через приложение «Яндекс.Еда».
7: Не хватает инструментов? Фирма «Профи» вам поможет. Фирма «Профи». Прокат профессионального электроинструмента и строительного оборудования по отличным ценам. Только новые оригинальные инструменты от ведущих мировых производителей. Есть «Макита», даже «Бош». И доставим все, что хочешь. Фирма «Профи». Маркуса 66 и Гадеева 10А. Район магазина «Ласточка». Телефон 8-928-928-2201.
8: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ Владикавказ 54 11 00.

Кэпой. Шеры Эрос Рамазотти рекомендует нам взять все от сегодняшнего вечера и прожить его по полной, в нашем случае, танцевальной программе, которая, собственно, и продолжается на Retro FM. Впереди X-Mode и DJ Neil, Mirage, Silent Circle, Шура и группа Kiss. Это вечеринка Retro FM. Меня зовут Тимур Соколов. Всем танцы!

0: Лада Приора, Лада Калина, Лада Веста. Нет, все не то. Лада Дэнс на вечеринке Ретро FM. Кстати, до сих пор удивляюсь, почему так не назвали машину. Раскупали бы только так. 100%. 21:42 в столице. Живой мегамикс танцевальной музыки продолжается. Впереди To Unlimited. Руки вверх и гости из будущего. Остаемся на танцполе. Скоро продолжим наш дэнс-дэнс.
1: Реклама. Пекарня Рагонсал Ханавасуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэйчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
2: CyberX на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров. Все для уверенной победы. Мощный компьютер. Видеокарта 5070 Ti. Профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Гц. И уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова 72, за заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12. Телефон рекламной службы Ретро FM Владикавказ 54 11 00.

0: Ну и говорит нам прекрасная здесь Финландия, созывая всех на вечеринку Ретро FM. И я, Тимур Соколов, к этому призыву также присоединяюсь и приглашаю вас, друзья, на танцпол. Диско-марафон танцевальной музыки продолжат Me and My, Kylie Minogue, Никита и Доктор Албан. 22.17 в столице. Продолжаем зажигать.
1: Реклама.
2: Вечное премиальное обслуживание. Альфа-онли от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа-онли. АО «Альфа-банк».
3: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк».

Сеньоры и сеньориты, еще раз приветствую всех, кто на танцполе. Сегодня танцуют все, в том числе и я. Продолжаем двигаться под живой микс танцевальной музыки на вечеринке Retro FM. Впереди у нас видеокейс Андрей Губин и Modern Talking. Меня зовут Тимур Соколов. Зажигаю вместе с вами.

Give me your loving. Дарим любовь и танцы всем, кто любит зажигать на вечеринке Retro FM. Каждый день с 9 до полуночи. Здесь лучшие танцевальные хиты, проверенные не только временем, но и лично мной. Тимур Соколов с вами. Приглашаю в новый танцевальный час.

как всегда, прекрасно. Недавно эта певица отпраздновала свой день рождения и снова, кстати, собирается замуж. Так что поздравляем и желаем счастья в семейной жизни. Ну, а мы танцуем дальше. Впереди Данко, Лада Дэнс и Софи Лис Бэкстер. Это вечеринка Ретро-ФМ. Меня зовут Тимур Соколов. Всем пламенный танцевальный привет.

Но если слезы, то только слезы радости и счастья от возможности танцевать на вечеринке Retro FM под живой мегамикс танцевальной музыки. 23:42 уже в столице. Продолжаем зажигать под лучшие хиты. Впереди Modern Talking, Maywood и Жанна Фриске.

You can win if you want. Вольный перевод этой песни. Если сильно захотите, можно в космос улететь. Ну, а мы с вами, друзья, улетаем в новый день. Прощаюсь с вечеринкой Retro FM. До завтра. Тимур Скалов у микрофона. До двух ночи вместе с вами.

рисунке прозрачном дырка у меня, и все время утекает пиво из него. Я ушел в апреле, я нашел повод, я замерз, укутываясь в твой холод, и пошел на улицу.

которой не было ни дня фальши. Вряд ли кто-то точно знает, что дальше. Только участковый мне кивнет молча. Лето — это маленькое

0: помню, в детстве лето это была не маленькая жизнь, а очень, а даже большая, конца и края, которой не было видно, особенно в начале. Вот как сейчас. 2 июня на календаре, впереди 3 месяца жаркого, надеюсь, лета, которое мы с вами, уверен, проведем максимально круто и весело. Ну и, конечно же, сделаем это в компании лучшей музыки от Retro FM. Впереди у нас Владимир Высоцкий, диджей Бобо и команда Black, которая напомнит нам, что жизнь прекрасна. 18 минут первого в столице, меня зовут Тимур Соколов. Всем привет.
1: Реклама. Не на пауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Минсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции сна и настроения. Минсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе. Жизнь без паузы. Минсе. Биологически активная добавка не является

Альпинистка моя, скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая, улыбалась ты, скалолазка моя, а потом за эти проклятые трещины, когда ужин твой я нахваливал, получи

0: Ее называют голосом диско. Это Глори Гейнер на Retro FM, на Weekend Say Goodbye. Прощаться мы с вами пока не планируем, еще час проведем вместе. Это значит, что скучно нам точно не будет, тем более, что впереди суперхит One and One, Роберт Майлз. Дождитесь. Совсем скоро.
1: Retro FM, Владикавказ. Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-15-3095 от 26 марта 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Республике Северная Осетия, Алания. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет. Retro FM. Для слушателей старше 12 лет.

Don't Dream It's Over. Ничто никогда не заканчивается, если в сердце живет мечта, которая является для вас путеводной звездой. Правда, час очередной заканчивается, а все остальное продолжается. Так что вперед к новым мечтам и целям в новый день и в новый музыкальный час.

I want to break free. По ночам чаще всего, наверное, хочется вырваться из плена собственных мыслей, которые не отпускают тебя и не дают спокойно заснуть. Но, в принципе, и спать-то не хочется. Тем более, когда в эфире звучат вот такие легендарные хиты. Далее, из той же оперы, Сиси Кетч и Деннис Руссос, а еще Скорпионс, суперхит Holiday, здесь через пару минут.

пока вы слушали Duran Duran, я тут новость интересную вычитал. Ученые выяснили, сколько длится настоящая любовь у женщины. Оказалось, не 3 года, как многие полагали ранее, а целых 5 лет. Как видим, скажем, наблюдением, мнение экспертов меняется в лучшую сторону для нас, мужчин. И думаю, совсем скоро специалисты наконец-то поймут, что настоящая любовь не подвластна каким-то определенным временным промежуткам, потому что она что? Реально. Вечно. Как, к примеру, творчество Юрия Антонова. Через пару минут его услышим. Не засыпайте.

Умение ждать – великое качество. И Ричард Маркс знает о нем, как никто другой. Собственно, об этом и поет свои песни «Right Here Waiting», которая ставит точку в моем эфире сегодня. Меня зовут Тимур Соколов. Далее здесь Андрей Мариев. Ему и вам доброй ночи.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

если быть точнее, то 2 часа и 17 минут. Таково точное столичное, чуть было не сказал, зурбаганское. Владимир Пресняков на Ретро-ФМ. Меня зовут Андрей Мареев. Рад вас поприветствовать, друзья. Скоро здесь на Ретро-ФМ услышим девичье британское трио «Бананарама» Константина Никольского и Ф.Р. Дэвида.

0: кто тут самый неудержимый, кто тут самый целеустремленный. Ну, конечно же, мы в своем стремлении слушать любимую музыку на Ретро-ФМ. 2:42 в столице, это Starship на Ретро-ФМ. Дальше услышим Сэм Браун, Андрея Миронова с песней «С бриллиантовой руки» и «Итай».
1: Ретро-ФМ, Владикавказ. Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 15-00-95 от 26 марта 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Республике Северная Осетия, Алания. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет. Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

покрытый зеленью абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью абсолютно весь. Там живут несчастные люди-дикари. Налицо ужасные добрые внутри. Налицо ужасные добрые внутри. Там живут несчастные люди-дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночи до зари. Плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день какой

2 часа и 56 минут в столице. Возможно, кому-то самое время остановиться и принять во внимание тот факт, что уже совсем скоро начнется рабочая часть вторника. Да, друзья, летние ночи, они пролетают порой так, что глаз не успеешь сомкнуть, а уже пора открывать.

Ретро FM. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.